мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь с ней на пять, погрущу я.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: быть.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: Осень. На любимый вопрос.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале,

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бим-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Те.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
2: Да ну на! Все успела!

0: Яркая осень на любимой волне.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: без возрастных ограничений.
1: В мире интересного.
2: В Китае, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии распространенным приветствием является вопрос: «Вы уже поели риса?» Вежливым ответом на это, независимо от того, ели вы на самом деле или нет, является «Да, спасибо, а вы?»
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Осеннее, уютное, любимое. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Этот рай.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
3: Проще сказать, вот бы ГАК. С выгодой до 800 тысяч рублей. В Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов. Не оферта. Подробно в автосалоне.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, заставить себя делать что-нибудь полезное будет почти невозможно. Желательно пережить этот день без потерь для кошелька. Тельцы, исключите эмоциональность, сделайте упор на практичность. Звезды предполагают рост ваших амбиций. Близнецы, перспективы хорошо заработать не дадут вам полностью расслабиться в этот день. Раки, вам придется выполнять чьи-то просьбы и капризы. Это может превратиться в настоящий талант. Львы, проявите милосердие к своей второй половинке. Если семья настраивает на тихом мирном отдыхе, пусть так и будет. Девы, вам захочется больше уюта и тепла. Ваши близкие и дети – вот кто зарядит вас хорошим настроением. Весы, у вас ожидается день воспоминаний, семейных праздников и укрепления родственных уз. Скорпионы, интуиция, сердце и внутренний голос должны быть услышаны. Отмените все свои напряженные дела. Стрельцы, окружающие будут ждать от вас невозможного, а вы на это вполне способны. Козероги. Вы можете рассчитывать на особое везение в этот день, поэтому не напрягайтесь и не рассчитывайте на одиночество. Водолеи, как человек амбициозный и самоуверенный, вы сделаете все так, как надо, но держитесь за родных и близких. Рыбы, не надо поддаваться натиску со стороны. В данных обстоятельствах вы будете самым разумным человеком. Желаем вам теплых семейных отношений.

0: В Госдуме вскоре могут рассмотреть инициативу об отмене повышенных тарифов на такси для пассажиров с детьми. Поездки с детскими креслами хотят уравнять по стоимости с обычными. Законопроект планируют внести до конца года. На 2027 год эксперты прогнозируют тренд на три цвета – зеленый лук, терракотовая глина и розовая жвачка. Они уместны в разных элементах гардероба – от трикотажа до аксессуаров и монохромных образов. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Опа! Всем хайрли рта! То есть доброе утро! То есть исянствуйте! То есть здравствуйте! Вот перевел прям на татарский, представляете?
3: Исянствуйте!
2: Вот, а еще, помните, раньше драйверы были? Драйверы, вот этот йогурт, вот. Это же по-татарски исянсауверы получается.
3: А-а-а.
2: Если кто не знает, вот, ну, знать надо такие вещи, вы тоже, конечно, не знаете. Чего не знаете-то? Знать надо, вы что, в Татарстане живете? Кстати, у меня вопрос, почему, по какой причине вы не изучаете татарский язык? Мне вообще ко всем этот вопрос. Почему вы все забыли татарский язык? Почему вы его не изучаем? Во, это же наш, родной, республика, безнэнгбитнде! Ой, надо, не, вот в этом плане что-то не булдрабс, на самом деле.
3: Надо, вот. Ребят, надо.
2: Надо. Нет, вот надо плохое слово. Надо вот как-то сделать так, чтобы через культуру, через какие песни. Ну, вот такую песню, когда вы слышите Филю Скагеру, конечно же, хочешь понять, о чем он поет. Вот, Бип Кол.
3: Кстати, ему народного артиста, кстати.
2: Да, если честно, мне все равно. Бип Кол, вот написано, да? Смотрите, как интересно. Кто знает татарский язык, они понимают, что это как бы «танцуй, оставайся».
3: Да.
2: Вот. А кто-то считает, что...
3: Будь в танце.
2: Да, а кто не знает татарский язык, для того это очень страшная песня, Бипкал. Ничего себе. Так что, ребята, татарский очень надо изучать.
3: Для кого-то это вы в танцах переводится.
2: Вот, вполне возможно, да. Оставайся, РТ в танцах. Ну, а то, что вы не в танцах, я вас уверяю на 1000%, потому что, во-первых, у нас нет таких привилегий, но зато у нас есть привилегия сказать, что вы в самом лучшем утреннем шоу на планете Земля под названием «Утро, Мэри!» Здравствуйте. Вот и с вами докатились мы до жизни такой... 14 октября.
3: Опа же, серединка, можно сказать.
2: Во-первых, всех поздравляю с тем, что у нас не 14 сентября, а какой-то там 75 августа, судя по погоде, 19 градусов, уже второй день сегодня будет теплый.
3: Это хорошо.
2: Нас немножечко разбаловала, конечно, такая погода, там еще и прогнозисты говорят. Все, говорят, ребята, мы все с вами будем вообще... Зима не зима будет, снега, возможно, вообще не будет, безснежно будет, тепло будет, такая зима. Нет, просто вопрос, доставать пуховик или нет, потому что, ну, как бы его даже надо немножко сушить. Я себе сделал вообще ошибку в прошлом году, купил себе бежевый, светлый пуховик, задешево повелся, вот. Он действительно классный, он действительно крутой. Но я все время забываю, что это наша российская зима. И вот каждый раз садишься в машину, ширкнул об резинку, все грязное, тут грязное, рукав грязный.
3: То рукав, то подол.
2: Туда-сюда, да, вот это все. И он короткий, хотя, казалось бы, вот садись, беги, да. Но тем не менее, ну вот надо вот его, видишь, теперь достать, а в химчистку сводить, короче говоря, геморрой, как сказал бы кто-нибудь из наших докторов. Ну, а у нас сегодня с вами все очень просто. Никакого у нас с вами заболевания пятой точки. Кстати, это, наверное, не пятая точка. Это, наверное... Давайте так.
3: Это...
2: Колодец не заражен. Давайте примерно так это называть. У нас сегодня все как всегда. Утромания по планам. Сегодня потрясающая рубрика «Загородный формат». 8 часов 10 минут ожидается. У нас сегодня с вами, естественно, новости. У нас сегодня и утроуоки в самом-самом конце. С днем рождения поздравим.
3: Ой, классная музыка, настроение, все как полагается.
2: Ну, это уж понятно. Конечно. Ну, а самое-самое ближайшее время — историческая справка. Мы сейчас вам расскажем вообще, какой классный день сегодня. А это буквально через пару минут. Ну, а пока что, давай представляться. Вот
3: прямо
2: напротив меня сидит такой симпатичный, красивый вообще, на мотоцикле катающийся периодически, Фарид Галимов.
3: Что-то Азаматом повеяло.
2: Возможно.
3: Она против меня такой красивый, такой, у него много волос, у нее большая пышная борода, не то что у меня. Альберт Кузяхметов.
2: Это я. В общем, утромены в бою, в действии. Мы погнали готовиться. Всем доброе утро!
3: Хайверте!
2: Вперед!
1: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: IT-Skills. Школа будущего в Казани. Программирование для детей проще, чем кажется. Первый проект уже на первом занятии. Пробное занятие бесплатно. Программы обучения для детей с 6 лет. Улица Барри Галеева, 3А, на территории техникума связи. Подробности на сайте IT-Skills. Будущее начинается в школе IT-Skills. 12+.
9: Мне бы кухню побольше.
10: А мне место для работы.
11: А где моя комната?
12: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
13: 18+.
14: Не выношу кронштейны на стенах.
15: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
16: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
17: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
18: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
19: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
18: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
19: А метро далеко?
18: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
12: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM-радио. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественной палате предложили стимулировать школьников за добросовестное дежурство и разрешить им выбирать, где дежурить – в библиотеке, столовой, у входа в школу или в спортзале. Авторы идеи считают, что это снизит сопротивление дежурствам среди учащихся.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Историческая справка.
3: Конечно же, чтобы этот день прожить невероятно идеально, нужно знать вообще, что в нем происходит. Ну и немножечко послушать наших предков, что они нам завещали. Ну и много-много другое, поэтому прямо сейчас рассказываем все про этот день. Давай начнем традиционно с праздников. Сегодня первый же праздник, довольно интересный. Он такой, нестандартный, но стандартный. В общем, Всемирный день стандартов сегодня.
4: О!
3: Поздравляем. В общем, до 1970 году президентом Международной организации по стандартизации ISO Фарук Сунтер, чтобы подчеркнуть важность единых правил и норм для мировой экономики, выбрал это событие, выбрал этот праздник. В общем, теперь стандартизация, которую подключается огромное количество стран, например, в 1946 году в Лондоне открылась как раз конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, приняли решение о создании ISO как раз-таки. Это для того, чтобы требования к продукции, технологиям, безопасности у всех было одно и то же. Все, чтобы понимали, что делать, для чего делать, почему и так далее, так далее.
4: Ну, вот один из последних стандартов, который приняли, заряд Type-C на все мобильные устройства.
3: Ну, типа того, кстати,
4: да,
3: вполне себе.
4: Ну да, то все разные же были, помнишь?
3: Да, но тут, смотри, разница очень большая. Это вот ты говоришь, например, про технологии.
4: Да.
3: Есть еще там, например, чтобы, не знаю, там, например, чтобы масло было вот только таким и никаким другим. И когда вы масло покупаете в другой стране, вы понимали, что он по стандартам там ISO то-то-то-то-то-то, о, значит, вот точно его привезут.
4: Ну, в Советском Союзе очень... был четкий ГОСТ, всегда был ГОСТ, все.
3: Да, да, кстати. Да, да. А до этого система C была физики, ну и так далее. Всемирный день, продолжаем. Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Вот это для тех, у кого там астма, хоббл и другие вот эти вот. Что такое спирометрия? Такой простой, безопасный, безболезненный метод исследования вообще вот функций легких. Там есть специальный прибор, он измеряет объем и скорость дыхаемого и выдыхаемого воздуха, и такой выявляет скрытый бронхоспазм, хронические болезни. В общем, кто не проходил, если есть какие-то вопросики, обязательно сходить провериться.
4: Я проходил.
3: А я нет. Никогда. Ну, проблем никогда не было.
4: Там вдых вот отсюда.
3: Меня только вот это вот каждый раз поражало. Вот эта трубка для тех, у кого с миндалинами проблемы, они знают. Вот эту трубку, когда садишься, тебе говорят, ну все, бери в рот, а тебе 12. И вот эта пластиковая на сепарат похожая штука, сидишь как дурак. День рождения Винни-Пуха сегодня.
4: Ничего себе.
3: Время пришло в гости направиться.
4: Я такой Винни-Пух люблю.
3: Какие разные Винни-Пухи, конечно. Я видел и того, и того. Но я вам хочу сказать, что диснеевский такой нежный, такой весь такой меланхоличный, как будто бы.
4: Короче, а наш Леонов.
3: Да, и черный. Все угорают, кстати, сейчас с этого. В 1926 году первая книга о медвежонке с опилками в голове вышла, история Алана Милна с рисунками Эрнста Шепарда. Мгновенно все его полюбили, мгновенно все это дело родилось. Потом в Россию своя судьба была у Пуха. В 1960 году Борис Захадер создал вольный пересказ книг Милна. Ну а спустя 9 лет уже Федор Хитрук выпустил мультфильм как раз-таки с Евгением Леоновым. Но я, несмотря на то, что люблю оба мультика, но вот этот, вот знаешь, вот когда вот это начиналось, понимаешь, вот это вот, где она, где она? Вот она.
4: Да, да, да. Он полстрелый, славный мой друг. Самый главный Мишка, плюшевый Мишка.
3: Я всегда не знаю, там мне настолько казался этот Винни-Пух немощным, с учетом того, что где мы росли, что мне каждый раз его жалко было. Почему-то, хотя у него все нормально было. Но видишь, какие вот разные вот детские мультики.
4: Он такой какой-то флегматик такой.
3: Вот. Ну, так и должно быть, потому что он ребенок. А день работников заповедного дела в России у нас сегодня. Директора заповедников отмечают его в 99-м году в Владивостоке выбрали. Статусу праздника такого нет. Ну, короче, сегодня у нас в России заповедные — это амурские тигры и леопарды. Вот такие, да, вот у нас сегодня фокусы, если честно.
4: Кстати, у нас в зоопарке есть амурский тигр.
3: Вот-вот, надо сходить посмотреть. Кстати, если что, тигры — самые огромные кошки, не львы.
4: Именно амурские самые крупные считаются.
3: Вообще, да. Но в целом тигры крупнее львов, как оказалось. Давай посмотрим, что в других странах. В Беларуси день матери, я вижу. В Грузии схитоба, так называемый. Это праздник, посвященный Ризе Господней. Ее по преданию привезли в Грузию. Еще у нас в Польше день национального образования.
4: Ну в Молдове день города Кишинев.
3: Вот, кишиневцев поздравляем.
4: О, в Южной Корее день вина. Алкоголь, берите здоровье.
3: И давайте к народному календарю сегодня. Покров день или по-другому зазимник. Значит, да, так. В этот день, точнее, к этому дню, крестьяне старались завершать все сельские дела. Убирали последний урожай, сделали заготовки на зиму, перевели скот с пастбищ в хлевы на зимний корм. И покров считался порой свадеб. Девушки вот молились о женихах, приговаривали: покрой землю снежком, а меня женишком.
4: А мы же с Альбертом ведем свадьбу, если что.
3: Господи, как страшно. Мы же, я думал, ты сейчас другое что-то скажешь.
4: Нет.
3: Вот. Ну вот ты смотри, аккуратнее. С этого дня, значит, заканчивалась пора хороводов и уличных игр, и начинались посиделки с рукоделием и пением. Ну, во-первых, к зиме готовились, во-вторых, уже холодновато было на улице.
4: Да, смотри, тут есть что нужно делать. Нужно печь блины с пирогами, обязательно нужно. Утеплять жилище, угощать домового, молиться о замужестве, собираться с семьей.
3: А самое-то главное, следили за погодой, потому что если ветер с востока, ждали холодов, а если снег еще не выпал, он долго не ляжет. В народе говорили: на покров до обеда осень, после обеда зима. И это была абсолютная правда. У нас же, давай быстренько я вот так вот гляну одним глазком, что у нас там происходит вообще? Все, что у нас? Где у нас там?
4: Смотри, листва, если на деревьях.
3: Юго-восточная, смотри-ка, у нас тут погода, ну, да, на самом деле. Так что это означает что? Что получается скоро что, зима придет, что ли? Ну, через недельку придет точно. Что там говоришь?
4: Вот, листва на деревьях. Если к 14 октября березы и дубы полностью сбросили листву, зима будет теплая. Если листья еще держатся, впереди суровые морозы. Листья, ну, на березах, держится. На березах-то это дофига листья.
3: Еще. Держится, нормально. Что, лист с березы не осыпался, да, все так же нормально. А если дуб держит лист, стуж затянется еще.
4: А если дождь в этот день, дождливый день обещает долгую сырую осень.
3: Как
4: дождя
3: же,
4: нет.
3: Как же, ребята, у нас тут сегодня все по-другому. Знали бы вы, дорогие крестьяне, что у нас тут происходит в 2026-м. Вообще, народ удивились по погоде. Какие исторические события произошли, рассказываем прямо сейчас. Ну, во-первых, 1843 год. В Потсдаме на премьере «Сна в летнюю ночь» прозвучал свадебный марш Мендельсона.
4: Феликс Мендельсон.
3: Ну, вообще. Да что, зачем? Да зачем, зачем ртом, когда как бы...
4: Когда можно... Вот.
5: Сегодня вас маленький корабль любви отправляет.
4: Два корабля любви под названием «Любовь».
3: Да, сталкивается со скалами под названием «Быт». И вот вы уже опять ЗАГСе зачем-то.
4: Ты не говори.
3: Значит, дальше. В 1851 году в Лондоне Пауль Юлиус Рейтер основал агентство «Рейтерс». Ну, вы слышали прекрасно. Это доставка биржевых котировок через телеграф. Он тогда назначил почтовыми голубями. Ну, а позже он первым британец сообщил об убийстве Линкольна. То есть такой... Новости, продажи, котировки, все было через него, конечно.
4: Да.
3: В 1860 году в Петербурге открылся знаменитейший Мариинский театр.
4: О.
3: Ну, на Театральной площади, там до этого стоял цирк-театр, его, он сгорел, и потом, соответственно, Мариинский стал главной оперной столицей конца 19 века, красивейшее, огромнейшее знание, все еще существует.
4: Ни раз там не был, кстати, к сожалению.
3: Вот надо сходить обязательно, обязательно.
4: 1884 год. Джордж Истман запатентовал фотопленку.
3: Красиво.
4: Да, тот самый компания, вот этот Eastman Kodak.
3: Вот сейчас компании. Возвращается же сейчас вот эра вот этих вот пленочных-то, люди любят, да, же возвращаться. Я к великому удовольствию обнаружил, просто когда я уже рос, пленочный фотоаппарат, как мимо моей семьи прошло, мы были просто обычной семьей, у нас не был фотоаппарат в пленочных. Как же я удивился, что когда выяснил, что оказывается есть разные пленки с разным ISO,
4: да,
3: и чтобы у тебя там, например, если там пасмурно, ты вот эту пленку должен использовать, если у тебя слишком солнечно, вот эту пленку должен использовать, если слишком темно, вот эту пленку должен использовать и так далее, так далее.
4: А еще
3: так...
4: были черно-белые и цветные фотопленки были тоже, кстати.
3: Да. И как же это все сейчас дорого, ребят, вы бы знали. В 1883 году французский предприниматель Жюль Гужон запустил у Рогожской заставы московские проволочные мастерские. Раз. Из них вырос завод Гужона. Два. Его национализировали в 1918 году. Три. И переименовали в «Серп и молот». Четыре.
4: Тот вот самый он. Знаменитый, да?
3: Да, конечно. Ну и в продолжении в 1892 году, да, вот у нас там выходил, значит, сначала Винни-Пух, а вот тут у нас вышли приключения приключения Шерлока Холмса. Сэр Артур Конан Дойл с рисунками Сидни Пэджета. Значит, первый книжный сборник из 12 рассказов сначала вышел. Ну, а потом это пошло-поехало, закрутилось-завертелось. Ну, до сих пор даже британцы считают, что советский Шерлок Холмс. Ливанова,
4: да, Ливанова. Говорят, что самый крутой вообще считается.
3: Да.
4: Типа это самый крутой Шерлок Холмс.
3: Но я до сих пор угораю, что, простите за слово, угораю, что меня вообще просто веселит, что Ливанов озвучил Карлсона.
4: Да, да, вот, кстати.
3: Мне так хочется сказать, доктор Ватсон, я же мужчина в самом расцвете сил. Все время. Я не могу его. Надо отключиться как-нибудь, конечно, посмотреть. Опа! 1947 год. Летчик-испытатель Чарльз Йегер на Bell X-1 впервые превысил скорость звука в горизонтальном полете над пустыней Мохаве.
4: Только ты неправильно прочитал. Чарльз Йегермайстер.
3: Да, алкоголь вредит здоровью. Мартина Лютера Кинга в 1964 году Нобелевский комитет объявил лауреатом премии мира. Уже в 2021 году Мишлен выпускает первый гид по России, и в список вошло тогда 69 московских ресторанов. Два из них получили по 2 звезды, а 3 шеф удостоились зеленых звезд за устойчивость. Ну, типа то, что они, ну, качество поддерживали многократно. Это очень круто, конечно.
4: Кстати, ты пропустил в том же году, когда Мартина Лютера Кинга Нобелевскую премию удостоили в 64-м. Отставка Никиты Хрущева произошла в тот же год с поста первого секретаря ЦК КПСС. И Леонид Брежнев становится первым секретарем, кстати.
3: Вальщи, ну, всех поздравляю. Ну, и так далее.
4: Давайте целоваться.
3: Да, кстати, вот эта вот история была интересная, конечно. Даже в конкурс раньше был такой на мероприятиях, назывался «Like a Brezhnev». Там надо было поцелуй повторять. Ладно, смотрите, значит, дни рождения, юбилей. Кто родился в этот день, давайте посмотрим. Не торопясь, спокойно. Фрэнсис Лайтфут Ли. Это американский политик, один из отцов-основателей США. Именно он подписал Декларацию независимости и статьи Конфедерации, представлял Вирджинию в континентальном конгрессе, то есть у них вот так вот все сошлись и начали вот политикой заниматься, до этого воевали.
4: Кстати, тоже из Америки, смотри, в 1644 году родился Уильям Пен. Я думаю, кто такой? Оказывается, именно по его фамилии названа Пенсильвания. Именно он.
3: Пенсильвания.
4: Пенсильвания, да, то есть, оказывается, это он.
3: Будем знать. Родилась в этот день также Зинаида Ермольева, это советский микробиолог, мадам пенициллин, так ее называли, потому что в год войны наладила выпуск отечественного пенициллина. Сама ставила на себе опыты с вибрионом холеры и получила сталинскую премию и 2 ордена Ленина.
4: Ничего себе.
3: Ну, это ты представляешь.
4: И прикинь, какой самопожертвование.
3: Ну, естественно, а как иначе? Только так вот победа и ковалась. В 1938 году Владислав Крапивин родился, советский российский детский писатель, автор книг о детях и для детей, в том числе фантастических, например, «Крав», который он создал, на всякий случай, 18+, скажем, это такой про занимавшийся морским делом разновозрастный детский отряд, я про каравелл имею в виду. Mm-hmm. И также сотни ребят воспитал, получил также ленинский комсомол и Гайдар премии, и, в общем, было интересно.
4: Кстати, через год родился, знаешь что? Ральф Лоурен. Американский модельер, дизайнер и предприниматель, кавалер Ордена Почетного Легиона, основатель компании Ralph Lauren Corporation, который флагманом которой является модный бренд Polo Ralph Lauren, входит в топ-400 богатейших людей США и мира.
3: А вот тут крутой. Мы еще вспомним про Валентина Юдашкина.
4: Кстати, да, к сожалению, ушел, который от нас.
3: 1963 года рождения, российскую моду вывел на мировые подиумы, обновил форму армии, платье его потом показывали и в течение всей жизни в Париже, в Лос-Анджелесе, к сожалению, в 2023 году Валентина не стала. Чарли Кирк, американский правоконсервативный политический активист, основатель движения Turning Point USA, сторонник Дональда Трампа. К сожалению, вот он скончался от покушения.
4: Трагически, да.
3: Да, была у него такая история, поэтому мы об этом и скажем.
4: Ну, есть живущие еще, есть, кого можно отметить.
3: Ну, кстати, если что, Ральф Лорен, он жив, ему 87 лет. Ну,
4: да,
3: так,
4: кстати,
3: на всякий
4: да,
3: случай, кстати, на всякий случай проговорим.
4: Он еще живой, кстати, реально. Да,
3: имейте в виду. Дальше смотрите, значит, кто у нас еще есть?
4: Ашер Раймонд IV, тот самый певец Ашер.
3: Пизо,
4: да, вот это он как раз, да. Бизнесмен, танцор. Смотри, написано: американский певец, автор песен, актер, бизнесмен и танцор еще.
3: А как же?
4: В настоящее время продано более 75 миллионов копий его альбомов по всему миру. 75 миллионов, ничего себе.

0: Ничего себе.
1: Песня, которая всех родителей задолбала в 2000-м году.
0: Да,
1: обожаю. Ладно, ладно, подождите, мы еще не расслабляемся. У нас есть Клифф Ричард, английский певец, автор сотен хитов. Кавалер ордена Британской империи. 25 раз возглавлял британские чарты, национальный хит-парад синглов 14 раз. В общем, крутейший, 86 лет.
0: Ох.
1: Ну и в целом, наверное... Ну, давай, на всякий случай, Бен Уишел расскажем. 46 лет. Это английский актер, он разные роли исполнял. Например, роль Кью в фильме о Джеймсе Бонде. 18+. И голос медвежонка Паддингтона. Ему принадлежит.
0: А, да ты че?
1: Лауреаты Бафты и Эмми. Это очень престижные премии, с чем я его и поздравляю. Но мы все равно, мы-то все топим за Юру Борисова. Вот Юра Борисов.
0: Юра красавчик.
1: Наш слоняр вообще. Эндрю, help me, как говорится.
0: Да-да-да.
1: Обожаю. Ну, на этом, думаю, друзья мои, все. Как и всегда, предлагаем вам сделать этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике. На этом мы ее завершаем. Всем еще раз большое спасибо. Спасибо.
0: Доброе утро.
1: Пишите обязательно сообщение. Скоро вернемся, почитаем. Хайр лирте.
2: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
3: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 990 000 рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
4: Серьезно? А где смотреть?
3: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действует спецпредложение на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер Хавейл?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
9: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
8: Ветер гонит пыль, подними стекло.

0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, заставить себя делать что-нибудь полезное будет почти невозможно. Желательно пережить этот день без потерь для кошелька. Тельцы, исключите эмоциональность, сделайте упор на практичность. Звезды предполагают рост ваших амбиций. Близнецы, перспективы хорошо заработать не дадут вам полностью расслабиться в этот день. Раки, вам придется выполнять чьи-то просьбы и капризы. Это может превратиться в настоящий талант. Львы. Проявите милосердие к своей второй половинке. Если семья настраивает на тихом мирном отдыхе, пусть так и будет. Девы. Вам захочется больше уюта и тепла. Ваши близкие и дети – вот кто зарядит вас хорошим настроением. Весы. У вас ожидается день воспоминаний, семейных праздников и укрепления родственных уз. Скорпионы. Интуиция, сердце и внутренний голос должны быть услышаны. Отмените все свои напряженные дела. Стрельцы. Окружающие будут ждать от вас невозможного, а вы на это вполне способны. Козероги. Вы можете рассчитывать на особое везение в этот день, поэтому не напрягайтесь и не рассчитывайте на одиночество. Водолеи. Как человек амбициозный и самоуверенный, вы сделаете все так, как надо. Но держитесь за родных и близких. Рыбы. Не надо поддаваться натиску со стороны. В данных обстоятельствах вы будете самым разумным человеком. Желаем вам теплых семейных отношений.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
7: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А всем еще раз хайле иртенствуйте! Доброе утро всем. Это самый точный прогноз погоды. Вот уже видите, Фарид уже что-то себе под нос мурлычет. Уже какую-то информацию знает, которую мы не знаем.
10: Смотрите,
9: сейчас уже все расскажет.
10: Прямо сейчас уже в Казани плюс 11.
9: Да вообще, ну!
10: Вчера 21, что ли, показывали машине, 22 даже.
9: Да, сегодня так же будет.
10: Сегодня вообще показывают, что будет до плюс 19, значит, машине будет точно больше.
9: Yes!
10: Это вообще класс. Но сегодня вот до 9 утра вот так вот будет облачно с прояснением, потом будет просто облачно. То есть солнышко не будет, говорят. Зато вот завтра, что завтра? 15 октября. Кстати, днем тоже плюс 17, тоже солнечный день великолепный. Слушай, класс. Такая осень красивая. А я мотоцикл припарковал уже.
9: Эх ты!
10: Пятница, 16 октября, тоже плюс 16, тоже солнце великолепно. В субботу плюс 17, тоже все и классно. Вот в воскресенье обещают небольшой дождь. А вообще по республике переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 4,9 метра в секунду. Днем местами порывы до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Максимальная плюс 19, плюс 24. И вот 24 это в районе Бугульмы, вот в тех краях. Бугульма, набережные Челны, вот чуть-чуть туда вот. Восточнее, скажем так. А в Нур-Ладе тоже плюс 20. Вообще по республике такая классная погода, но вот теплее всего в районе набережной Челнова, Бугульмы, вот Альметьевск, те края.
9: Красота.
10: Красота вообще.
9: Очень хороший. Интересный октябрь такой, интересный у нас.
10: Приятненький такой.
9: Я всех поздравляю с тем, что мы вступили в новую атмосферную, вообще не атмосферу, даже метеорологическую эру, потому что сейчас то, как будет меняться погода, это будет, мы сейчас с вами будем в новый этап проходить.
10: Да. Вернутся вот. Ли к нам динозавры, вопрос.
9: Нет, я думаю, что нет, но по погоде изменения точно нас с вами ожидают. Но в отличие от динозавра, динозавры-то как раз погоды ничего сделать не могли, поэтому мы вымерли, а вот мы-то можем себе что-то отстроить-построить. Но до таких катастрофических значений нам еще далеко, но уже приглядывать немножко за экологией пора бы начинать, как говорится.
10: Да уж.
9: Вот. Из полезного нам люди пишут, несмотря на то, что это погода, все равно полезную информацию Марсель скинул. На трассе М7 авария возле села Богородская в сторону города. Имейте в виду.
10: А Роберт скручивает. В смысле снега не будет? Типа, я что, зря новый снегоуборщик покупал?
9: Вообще не зря.
10: Не зря, но еще другая зима придет.
9: Вообще в своем доме снегоуборщик, какой, все инструменты, генераторы, желательно, чтобы все было. Я бы даже снегоход бы не откидывал бы.
10: Это же вот вам пример яркий. Вот позапрошлой зимой я прямо работал снегоуборщик, потом одну зиму вообще не было снега, у меня стоял целый
9: Во-во.
10: Год. А прошлой зимой опять он работал просто, вот, ну, просто без остановки.
9: Пожалуйста.
10: Так что не зря вообще.
9: Уже роботизированный, наверное, есть уборщик-то снега. Хотя куда он снег откидывает? Хороший вопрос, в общем. Димка пишет, я в шортах, значит, будет тепло. А. Говорит он. Но я бы так не надеялся. Андролог, я думаю, тоже на это не надеялся бы. Пишет, Азат пишет гениально. Говорит буквально моими словами. Динозавры жили 200 миллионов лет, а человек максимум 10 тысяч лет. Это, ну, не прям 10 тысяч, у нас чуть как Homo sapiens, мы, конечно, подольше живем, но, тем не менее, логика понятна. Но вымерли они просто, смотрите, немножко подушню. Многие думают, что динозавры вымерли, типа... Метеорит упал,
10: да.
9: Взрывная волна прошла, и все динозавры умерли. И все почему-то забывают, что метеорит упал, поднял много пепла, много всякой грязи, изменилась погода, все очень
10: стало
9: сильно
10: очень
9: были
10: холодно.
9: Изменения. Это повлекло за тем, что еды для динозавров стало меньше, динозавры начали вымирать. Сначала начали вымирать травоядные, потом хищники начали вымирать. И вот так постепенно, много миллионов лет умирали они. Знаете?
1: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Утромены на БИМ Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
9: Ну и в завершение, а называется эта штука мелпалеогеновое вымирание, если что. Это глобальная экологическая катастрофа. Подчеркиваю, экологическая катастрофа. Вот, сначала, значит, быстренько просто... Это очень интересная тема, как по мне просто. Сначала удар был двойной по биосфере. Это упал гигантский астероид, и потом еще и тяжелейший климатический кризис. Он там мощнейший вулканизм, потому что пошел. Тут вулканы, там вулканы, пепел небо закрыл,
10: да?
9: И так далее, так далее. И прикиньте, эту катастрофу уничтожила 75% всех живых организмов на планете. Но опять-таки, это не разом случилось, это долго происходило, но тем не менее это случилось. Вот когда вы смотрели мультик про динозавров, это там, где там маленькая девочка трицератопс, длина шеи, вот эти вот все, не помню, как называется, что-то до нашей эры, что ли. Вот, там был такой момент, когда в момент, они, ну, у них резко все изменилось, они такие, что-то вообще не похоже на то, что было раньше, они там начали убегать, вот это про это. Ладно, значит, с динозаврами разобрались, нам с вами еще жить и жить, потому что у нас впереди новостей огромное количество. Ну, давайте начнем с самых главных новостей, которые на этот час, о которых почему-то никто не говорит, хотя я, если честно, вообще шокирован, потому
10: много
9: что
10: прошло,
9: для
10: да?
9: этого мы сейчас специально, я, ребята, подготовлюсь, потому что, ну, я считаю, это серьезная очень история. Итак, друзья, внимание.
10: Ну-ка.
9: Легче. Ольга Бузова приехала в Казань для съемок шоу.
10: Да, да.
9: Почему об этом никто не говорил вообще? Во-первых, Олечка, а мы с ней друзья же хорошие, с Ольгой Бузовой. Вот, просто она не в курсе.
10: Чего-то я не видел тебя на Доме 2.
9: Слава богу, скажи, я бы там выиграл все. Дом 2 бы закончился на 1735 дней. Во-первых, сфоткалась с Кул-Шарифом, посетила Казанский техникум информационных технологий. И, короче, реалити-шоу она там снимает.
10: Да.
9: Каких мало половин, конечно. Что она поет, о чем она понимает, о чем поет, интересно. Умнейший человек. Кстати, кто вот хихихаха, Ольга Бузова, два высших образования. Раз, умнейший человек, во-первых. Во-вторых, такую карьеру построить... Буквально из ничего.
10: У вас, говорит, есть высшее образование? Да, 5 штук. Да, где вы работали? Я торговал дипломами в переходе.
9: Вот, ну, у нее не так, кстати. У нее вот настоящие дипломы. Я вот это просто мало кто знает. А на самом-то деле ого-го-го-го, как говорится. Ну, короче говоря, там что-то там. Как там? Ольга Сузовна, получается, в техникуме ездит.
10: Ну, да.
9: А потом по высшим начнет кататься, Ольга Вузовна будет, получается.
10: Так она так называет мне этот вот ее проект. Называется.
9: А,
10: Ольга,
9: серьезно?
10: Ольга Вузова.
9: Ха, пробил, получается.
10: Да?
9: Ничего себе. Вы уже по фамилиям начали артиста выбирать? Ну, ничего себе. Ну, могли бы нас взять. Был бы Альберт Вузи Ахметов, например.
10: Вузи, ну.
9: Вот. А ты бы был Фарид Вагимов. Вагимов. Вузимов. Вузимов, да. Вузимов,
10: нормально. Вузимов, ладно. Вагинов — это другая передача. Хотя тоже неплохая была передача, я думаю.
9: Да, конечно, да. Вот, короче, если что, не знаю, сколько она здесь еще будет находиться, долго ли будет находиться.
10: Так, может, уже уехала.
9: Возможно, и уехала, поэтому если вдруг сейчас фанаты начали стягиваться к Казанскому технику информационных технологий, вы уже, ребята, опоздали, но хотя бы можете подать заявление, возможно, еще одно образование можете получить.
1: Утро мэни сделают твое утро.

0: Так, у нас утромания впереди, утромания.
1: Да.
0: Буквально после короткого перерыва вернемся, пойдем встречать участника или участницу.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Тренировка начнется через 5 минут.
9: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
10: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nashkoto.rf. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
12: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Немножечко про пробки вам сейчас расскажем, а самое-то главное, что у нас, во-первых, уже, нет, все-таки 5 баллов.
5: 5.
4: Плотненько идем, проспект Победы от Сахарова до Губкина. 28 минут, сейчас посмотрим, что там.
5: Там 2 ДТП сразу.
4: О, все понятно. Гвардейская, Атамицкая магистраль до Ершова 17 минут, Аграрная, Космонавтов от Назима Жиганова до Советской площади 14 минут, Дербышки Мира от Парковой до Сибирского тракта 12 минут, проспект Ибрагимова-Копылова от Королева до Тетской 12 минут, мосты, дамбы, все свободы. Давайте смотреть... ДТП у нас есть, на удивление, Мамадышский тракт, вроде поехал, вроде все хорошо, но все равно ДТП нет-нет, откуда-то там берутся.
5: Да, к сожалению.
4: И в одну и в другую сторону, кстати, в районе Мегастроя, там что за ДТП такое произошло, что сдерживает и там, и там? Хотя, видимо, не, ДТП смотри, произошло в сторону Мамадышского тракта,
5: да,
4: в ту сторону сдерживает, наверное, Губкина.
5: Да, прямо перед перекрестком, да.
4: Все, тогда понятно. Так что вы в сторону квартала постоите, в сторону развязки Мамадышского тракта, а как будто вы больше ничего не вижу я.
5: А на Мамадышке, смотри, на Мамадышке есть ДТП прямо на Натана Рак. Во-первых, раз. Там, поэтому сдерживают, собственно, людей, правый ряд. И второй ДТП, оно, по-моему, как будто бы из выезд из города, правый ряд, на Мамадышке тоже.
4: Нормально.
5: Да, там тоже ДТП указано. Ох, что, больше вроде нет.
4: Ну и все на этом,
5: ребята. А, и, кстати, написали, я тоже это видел, при выезде, когда вот ты с Оренбургского тракта въезжаешь в город, вот ты пешеходным переходом проехал, чуть дальше на повороте, там ливневку оторвал этот люк, и она открытая.
4: Класс.
5: Мы тоже написали, подъезжая к Южному вокзалу, на левой полосе отсутствует ливневка. Да, решетка. Будьте аккуратны, там колесо можно оторвать вообще легко.
4: Да, ребята.
5: Друзья, все. Будьте внимательны, там действительно нет ливневки, я сам лично видел сегодня.
4: Спасибо большое.
5: Да.
4: Приятно, черт побери. Давайте тогда вместе с вами прямо сейчас мы начнем утромании. Мы продолжаем, ПДД соблюдаем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: И вновь, друзья мои, не доехал участник «Утромани» до нас. В связи с чем это произошло?
5: Что-то случилось, видимо.
4: Мы не знаем, но хочется вам напомнить о том, что вы всегда можете оставить заявку, приехать к нам. У нас весело, задорно, у нас тут интересно, забавно. И еще и денежки платим, и фотографии, и денежные купюры на память отдаем, и так далее. Но в любом случае у нас есть чем с вами заняться, потому что сейчас мы с вами поиграем вместе со всеми слушателями Бим-радио. Сегодня будет интересный формат, необычный. Спонсоры игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов, трешки для семей, подземная парковка. Рядом ТЦ «Горки Парк» и Горкоскомический лес. «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-0636 или смотрите octavadom.ru. Итак, у меня есть вопросы, у них есть варианты ответов, и я сам пока не вижу, какие из вариантов верные. Вначале мы с вами... Я задаю вопрос, мы с вами думаем, вы пишете вариант ответов, после чего мы выбираем вместе с вами один единственный верный. И
5: то
4: потом
5: есть,
4: проверяем.
5: Ты сам тоже не видишь?
4: Не вижу.
5: Прикольно.
4: И потом мы вместе с вами видим, правильно мы угадали или нет. Давайте начнем. Первый вопрос прямо сейчас.
0: Утромани.
4: А в конце 19 века на парижских бульварах, кстати, ответы мы принимаем и в Макс, и в Телегу. Итак, еще раз. Конец 19 века. На парижских бульварах появляются первые тумбы Морса. Colonnes Morris. Которые использовались не только для расклейки афиш, но и выполняли скрытую утилитарную функцию. Вопрос. Какую именно проблему парижских улиц они помогали решить? Вариант ответа есть. Какая-то была проблема парижских улиц, которую помогали решить. Либо это. Вариант А. Защита от внезапного дождя и непогода для прохожих.
5: Так.
4: Вариант Б. Общественные писсуары или туалеты, по-другому, простите за это слово, искусственно замаскированы под архитектурные тумбы. Либо 3 пункта бесплатной раздачи питьевой воды для извозчиков и лошадей. И даже четвертый есть. Д. Складские будки для хранения инвентаря уличных музыкантов и торговцев. Вот, пишите. А, Б, С или...
5: Я лично за туалет.
4: Ну, тут вообще-то почему-то все за туалет проголосовали. И не буду скрывать, друзья мои, вы выбрали вариант Б. Вот просто все подряд. Хотя вот Дмитрий пытается еще в хранении инвентаря написать нам.
5: Айрат первый вариант это выбрал.
4: Да, ну, в итоге выбрали общественные туалеты. И это нажимаю... О, а это верно, кстати.
0: Утромены. Утроманят.
4: Тумбы Морса действительно совмещали с общественными такими писсуарами внутри конструкции. Эффективно решали острую проблему нехватки бесплатных уборных в растущем городе. И вот таким образом, собственно говоря, они и придумали.
5: То есть я облегчился и почитал рекламу до завтра?
4: Ну, типа того. Получается, рекламы прятали вообще.
5: Ну да, там есть они реклама снаружи, а они внутри, да. Да.
4: Следующий вопрос.
5: Говорят, Морс сразу как-то менее аппетитный стал.
4: Древнеримский врач... Скрибоний Ларк описывал удивительное живое существо, которое способно усмирять боль в суставах и ошеломлять врагов без прикосновения к оружию, находясь в воде. Какое животное имелось в виду?
5: В воде именно, да.
4: Это либо электрический угорь.
0: Манят.
4: Тумбы Морса действительно совмещали с общественными писсуарами внутри конструкции. Эффективно решали острую проблему нехватки бесплатных уборных в растущем городе. И вот таким образом, собственно говоря, они и придумали.
5: То есть я облегчился и почитал рекламу до завтра?
4: Ну, типа того. Получается, рекламы прятали вообще.
5: Ну да, там есть они реклама снаружи, а они внутри, да. Да.
4: Следующий вопрос.
5: Говорят, Морс сразу как-то менее аппетитный стал.
4: Древнеримский врач... Скрибоний Ларк описывал удивительное живое существо, которое способно усмирять боль в суставах и ошеломлять врагов без прикосновения к оружию, находясь в воде. Какое животное имелось в виду?
5: В воде именно, да.
4: Это либо электрический угорь, либо

0: Скрибони.
1: Скрибони Ларк. Описывал удивительное живое существо, которое способно усмирять боль в суставах и ошеломлять врагов без прикосновения к оружию, находясь в воде. Какое животное имелось в виду?
0: В воде именно?
1: В воде именно, да. Это либо электрический угорь, либо морской конек. Это вариант 2. Либо электрический скат в скобках торпедо. Это
0: торпедо.
1: 3. Вот нам надо с вами выбрать. 1, 2 или 3.
0: Я за угря.
1: Я вообще за угря, политым соусом.
0: Да, копченого.
1: Да, и вот это вот все.
0: Какой-нибудь унаги-маки, что-нибудь там.
1: А вот Светлана считает, что морской конек. Потому что морских коньков, они их раз и навсегда. У них любовь до конца жизни.
0: Но они же маленькие.
1: И что? Подожди, подожди, маленький, и чё? Так договаривай давай.
0: Да вряд ли их испугается кто-то.
1: Ну это, господи, ты про правильный ответ. Да, я с тобой согласен полностью.
0: Да, они же такие мелкие, они же хвостами прицепляются, что такие...
1: Тогда нам надо решить сейчас, ну вот мы с Фаридом логически уже пришли к тому, что о чем же говорил Скрибони Ларк, либо это электрический уголь, либо это электрический скат. Выбираем между первым и третьим.
0: Я за угря, короче.
1: И я, ну давай я быстренько посчитаю.
0: Я так и в японских ресторанах тоже говорю.
1: Короче, многие почему-то все-таки выбрали ската электрического, вот, так что большинство выбрало ската. Я нажимаю, и это ничего себе, абсолютно верный ответ. Браво!
2: Ого. Ультрамены утроманят.
1: Я, честно говоря, считал, что это электрический угорь до последнего. Тоже, оказывается, электрический скат. Представляете, он, оказывается, имеет название торпедо. То есть, он, вот когда вид открыли, его назвали торпедо. И вот древние римляне применяли электрических скатов, с латинского торпедо, для лечения подагры, головных болей разрядами тока. И отсюда произошло и название оружия, торпеды.
0: А-а-а.
1: От них, наоборот, это
0: от них пошло,
1: снаряды, а название пошло от электрических скатов.
0: Мы торпеды звали первокурсников. В общежитии, которые в ларек бегали.
1: Да, конечно. Далее, давайте следующий вопрос. У нас еще позволяет время, поэтому, внимание, вопрос сегодня вообще интереснейший. Я сам не знаю ответов, это невероятно круто. Играем с вами. Погнали. Английское выражение «wet one's whistle». Или «промочить горло, выпить» по-другому. Ну, «wet one's», то есть «промочить горло», «whistle». Видимо, там такое двойное значение, потому что whistle еще и переводится как свист. Промочить горло или выпить переводится. Восходит вообще это выражение к традициям старинных английских пабов. Вопрос. Какая конструктивная особенность пивных кружек той эпохи породила эту метафору? Вариант А. В ручке кружки был вмонтирован небольшой свисток, в котором можно было подуть, чтобы позвать бармена. Это раз. Два. На дне кружки находилось керамическое изображение птицы, которая, когда наливали напиток, начинала посвистывать. Значит, далее три варианта. Кружка имела двойное дно со свистящим клапаном для стравливания углекислого газа. И вариант 4. Пенная шапка свежего эля издавала характерный свист при оседании. 1, 2, 3 или 4. Короче, либо вмонтирован небольшой свисток в ручку, это вариант А, либо изображение птицы, которая при наливе издавала звуки, два варианта. Третий вариант — двойное дно, свистящий клапан.
0: Я за вариант А, конечно.
1: И четвертый — пенная шапка, которая характерный звук издавала. Вот, тут, конечно...
0: Я за свисток.
1: Это, значит, у нас, если ты за свисток, это значит вариант 1 или А.
0: Да, А, первый вариант.
1: Вот, первый вариант, да. Сейчас посмотрим вообще. У нас пока все разнится, потому
0: да,
1: что...
0: Да, кто-то и 3, и 4 пишет, да.
1: 2, вот я вижу, 3 я вижу. И максимальное все-таки количество наших слушателей голосует сегодня за цифру 1.
0: То есть, а я как будто даже знаю, я, по-моему, даже видел.
1: В ручке кружки был монтировать небольшой свисток, который можно было подуть, чтобы позвать бармена. Выбрало большинство. Внимание, нажимаю. Ответ верный.
2: Утромены утроманят.
1: И действительно, на ручке кружки делали свисток, и фраза вот эта вот «wet one's whistle», да, вот у нас это перевели почему-то как «промочить горло», но по факту, я так понимаю, то есть «выпить до свистка», что-то вот такое было. Фраза «подуть свисток, чтобы привлечь внимание к новому заказу» превратилась в идиому «промочить горло». Вот, имейте в виду. Ну, что я могу вам сказать, друзья мои? Таким вот образом мы с вами и дошли до завершения. Спасибо всем огромное за игру. Мы сегодня много нового узнали, и много и забавного у нас сегодня было.
0: Я такого не говорю.

0: такой вот он, вот такая вот игра у нас «Утромания».
1: Да, друзья, записывайтесь и не пропускайте.
0: Приходите обязательно, похихикаем, пофоткаемся, денежки заработаем себе, да. Mm-hmm. Ну и вообще у нас тут весело, мы вас всегда ждем. Ну и в следующем часе у нас загородный формат ожидается, но мы об этом еще скажем, так что добро пожаловать в восьмичасовой блок.
2: «Утромания». Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В Татарстане ожидают рост реальной зарплаты почти на 2,5% в 2027 году. С января МРОТ может составить около 29 тысяч рублей. Власти республики также прорабатывают вопрос повышения минимальной оплаты труда в реальном секторе экономики. Казань вошла в число лучших городов для карьерного роста. В рейтинге российских городов, удобных для построения карьеры и роста доходов, столица Татарстана заняла второе место наравне с Санкт-Петербургом. Лидером рейтинга стала Москва. До конца года в ПДД могут добавить новый дорожный знак. Он будет обозначать парковку для многодетных семей. Кроме того, регионам советуют разрешить семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать сразу два автомобиля. Это были новости на Бим радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Утромены сделают твое утро.
0: У нас уже готовится рубрика «Загородный формат», и все уже у нас тут на месте. Совсем скоро мы узнаем. Они не с пустыми руками, но об этом мы пока не расскажем, потому что мы об этом будем рассказывать. Здесь у нас, короче, в студии находится...
1: Ну, классную штуку принесли, скажем.
0: Ой, да, давайте вот пока не будем говорить в эфире. Но те, кто подписан на наш канал в Максе, уже, наверное, в курсе, что, где и как и почему, потому что с самого утра у нас только что был подведен итоги розыгрыша. С чем я вас и поздравляю. Так что можно быть сбег. Вообще подписывайтесь на наш и канал в Максе Бимовский, и в телеге Бимболталка в Максе. Легендарный просто на 700 человек чат, где очень живое, классное общение, где люди дружат, женятся, выходят замуж, и там все там, вся жизнь там. Это просто невероятно великолепно. Мы же, как и всегда, ненадолго буквально сейчас с вами прервемся и вернемся уже, естественно, с чем правильно. Да, рубрикой, с рубрикой, конечно же. Тем временем, пока у нас буквально вот есть 30 секунд, вижу, что Минтранс России планирует ввести новый дорожный знак парковки для многодетных семей до конца 2026 года.
1: Да, а также можем рассказать вам чуть позже, какой же был самый большой и самый старый в мире крокодил.
0: Нормально.
1: Ну, да, про него расскажем
0: позже. По поводу знака хочу напомнить, что для чего вообще происходит. Ведомство рекомендовало регионам разрешить бесплатную парковку двух автомобилей для семей с четырьмя и более детьми.
1: Хороший
0: инициатив. Если у вас документ есть, то все парковки будут бесплатны. Но я считаю, что очень хорошо.
1: Хороший инициатив, ну реально. Ты всей семье приехал в центр, хоть не платишь, что должен.
0: Да, раз встал там и все, конечно. Ну и вот эти все, кто без номеров стоит, вот этих вот всех хулиганов, но неправильно стоит, да, тоже всех забрать, заблокировать.
1: На Бентли.
0: Да, вот этих вот всех людей, это будет замечательно. Ладно, все, загородный формат, в самое ближайшее время. Скоро вернемся, пару минут буквально.
2: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: ТТС.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
7: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
10: Максидом. Мне бы кухню побольше.
11: А мне место для работы.
12: А где моя комната?
13: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
14: 18+.
15: Не выношу кронштейны на стенах.
16: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
17: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
18: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
19: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
20: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
21: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 2120.
22: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
23: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
24: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим Радио». 2-930-800. «Бим Радио». Первое в Казани.

0: будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
2: Загородный формат. Программа о комфортной жизни за городом.
3: Итак, друзья, вы наши. Значит, проект этот для тех, кто строит дом, обустраивает участок или просто мечтает о комфортной жизни за городом. Загородный формат. Напомним, что объединяет надежные компании и опытных специалистов загородного рынка. Мы знакомим слушателей с профессионалами, рассказываем о современных технологиях и проверенных решениях, что немаловажно. Помогаем избежать вам ошибок, ненужных расходов, последующих переделок. И с нами, во-первых, наш соведущий Ленар Боговединов, основатель проекта «Загородный формат». Ленар, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну и я предлагаю тогда представь нам гостя четвертого человека у нас сегодня в эфире. Кто сегодня с тобой?
4: Сегодня со мной в студии Бимрадио. Надежный партнер загородного формата, у нас других нет. Это Габдрахманов Ринат Раузитович, основатель кирпичной компании «Родной дом».
3: Ренат, доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Всем привет.
3: Сегодня много интересных вопросов. На всякий случай сразу слушателям скажу, что вопросы задавать можно.
4: Нужно.
3: Номер знаете. Так что спрашивайте сегодня интереснейшие темы. Поэтому с ней, я думаю, перейдем сразу к нашему разговору. Ленар, пожалуйста.
4: Сегодня самый фундаментальный, наверное, вопрос. Это кирпич. Да, все думают, какой кирпич? Керамический, газобетон. Ну вот с этого начнем, наверное. Какой все-таки лучше? Керамический блок или газобетон? Газобетон.
6: Ленар, ты знаешь, среди кирпичников есть такая, вечный такой баттл керамисты против газобетонщиков, и каждый топит за свой материал. Я считаю, что у каждого материала есть свой покупатель и своя ситуация. Все зависит от назначения, от проекта, от готовности будущего домовладельца ждать определенные периоды. Для себя я бы выбрал керамику, причина очень простая. Это сроки, то есть дом из керамики строится быстрее, не нужно ждать, пока она просохнет. И у нее есть теплоемкость, то есть способность накапливать тепло. Она больше, чем у газобетона. Для меня лично это важный фактор, но есть проекты, где этот фактор, он не является критичным. Где нужны ровные стены, допустим, идеальная геометрия блоков. Но очень много нюансов, сейчас в это погружаться не будем. Поэтому я бы здесь опирался в первую очередь на мнение архитектора.
4: Хорошо, ну и на кошелек, наверное, да?
6: Честно говоря, кошелек здесь не имеет значения, потому что можно и дом из газобетона построить гораздо дороже, чем из теплой керамики.
4: Стены поперек поставить?
6: Да, да. Конечно, он же тоже разный бывает.
3: Чтобы не ловило, очень удобно. Отвлечься немножко от работы.
6: Я это к тому, что не существует однозначного какого-то мнения. Многие ищут волшебную таблетку при выборе стройматериалов, а ее не существует.
4: Понял. Ну тогда задам вопрос. Бывает облицовочный кирпич, вот я видел, за 25 рублей и за 120 рублей. За что на самом деле платит человек?
3: В чем разница
4: у него, да?
6: Я сейчас немножко сломаю шаблон. Если смотреть с точки зрения цена-качество, то идеальным кирпичом является силикатный.
3: Я знал.
6: Строили все советские дома.
3: Белый?
6: Абсолютно в точку.
4: Грузовиком его высыпали, да?
6: Да. У него достаточная долговечность, у него идеальная геометрия, он быстро производится. Ну, там очень много плюсов на самом деле. Но его...
5: Который силикатный, что ли?
4: Который грузовиком, самосвалом вываливали, не в аддонах.
6: Но его мало кто покупает. Почему? Потому что все мы хотим эмоции. Всем нам нужно что-то красивое, не как у всех, чтобы была легенда, чтобы была суть. Иначе бы все ездили, как говорится, на «Жигулях», да? Никто бы на иномарки не смотрел, если это переводить в метафору автопрома.
5: Нас к этому ведут.
6: Да, поэтому между 20 и 120 рублей зачастую лежат, очень большое количество лежит вложенных эмоций. Ну, естественно, и качество, особенности, логистика, свойства. Об этом чуть позже тоже поговорим.
4: Хорошо. Тогда есть такой сейчас популярный продукт «Клинкер». Вот я не совсем понимаю, что это такое. Это маркетинг или в чем кайф этого «Клинкера»? Что это такое?
3: И к тем, кто не знает, что это такое?
4: Тоже, да.
3: Пожалуйста, можно?
6: А «Клинкер», простыми словами, это кирпич, который похож на стекло. То есть он такой прям плотный.
3: Угу.
6: Это нам дает то, что он не впитывает влагу. А у нас, сами понимаете, вот если брать Казань, у нас переходы через ноль. Мы все-таки на севере немного живем. И здесь крайне важно, чтобы кирпич не впитывал в себя влагу. Если мы берем клинкерный кирпич, а он не дешевый по сравнению с обычным, то мы гарантируем себе его долговечность. И этот кирпич прощает много ошибок. при укладке в том числе, то есть его можно прямо в воду класть, он будет жить очень долго. Обычный кирпич, он, скорее всего, таких условий эксплуатации не выдержит, и хватит его очень ненадолго. Ну и стоит он, соответственно, тоже дешевле.
7: Ну вот как раз вопрос, а баня с чего лучше строить? Кирпич, керам, блок, газблок и так далее.
6: Ну, чем баня?
7: Вот как раз, может, клинкер как раз.
6: Силикат. Кстати, вот...
4: А лучше сруб.
6: Смех смехом, да, идеальный такой стеновый пирог, это силикатный кирпич, там, утеплитель какой-нибудь и вперед. Но это мнение некоторых проектировщиков.
4: Ренат, у меня такое ощущение, как будто у тебя на складе силикат кирпича заряжал.
6: А самое интересное, что я им не занимаюсь, мы его не продаем, но нужно разделять, знаете, некую такую объективную реальность, циничную, да, и то, что в реальности хочет рынок, это немножко разные вещи.
3: Причем, если еще, когда строишь силикаты, еще добавить немножко красителя в бетон, то вообще просто может белый дом поднять в целом.
4: И черный шов.
3: Да, конечно. Вообще может красоту наводить, ну, да, оказывается. Да, да. Ну, так в целом. Ну, там есть изгаляться.
6: Вот, мне кажется, вооружение.
3: Белый дом в США тоже силикат построил. Просто мы не в курсе.
7: Из российского.
3: Да, надо посмотреть.
4: Ренат, ну тогда еще вопрос. Вот, ну, ты говорил, что у нас суровые зимы, да, а какой кирпич в наших широтах используется? И вот я иногда вижу, люди делают заборы, а у них потом эти заборы высыпаются через 5 лет. Кирпич сыпется. Что это такое? Это технология или сам кирпич плохой?
6: А, ну вот тут есть нюанс такой. Смотрите, каждый кирпич производится по ГОСТ. Да? И он либо проходит по ГОСТ, либо не проходит. Соответственно, если он прошел, значит, его можно применять там, где разрешено. То есть есть условия эксплуатации, есть правила монтажа, строительные нормы и правила. И вот у нас сейчас была такая история, что берут кирпич, но правила монтажа не соблюдают. Потом начинают лопаться, трескаться, обвиняются, естественно, там, поставщика либо производителя, а в реальности просто уложили его не так, как нужно. Почему на заборе он часто сыпется? Потому что забор находится в достаточно непростых условиях эксплуатации. Если кирпич на фасаде дома худо-бедно, он защищен кровлей, свесами, то забор, как правило, это открытое пространство, то есть открытая конструкция, и на нее воздействуют все атмосферные, соответственно,
7: у меня, кстати,
6: осадки,
7: вот
6: забор мороз,
7: начал сыпать, кстати.
6: Намокание. И очень часто бывает, что кирпич, который покупают с целью сэкономить, он работает на минималках. То есть у него минимальная долговечность, в рамках ГОСТа она минимальная, у него очень такие ограниченные условия по использованию, на определенных участках строения его использовать нельзя без дополнительной защиты. Но об этом, как правило, никто не задумывается и применяет. Ну, то есть дом построил, вот сейчас забор из него построю. Дом стоит, а забор начинает...
4: Остал уже кирпич облицовочный, да. Я ровно так же и поступил. Но куда деваться его? То есть получается, вот тебе разница, да, за 25 рублей, за 120 рублей, надо понимать, да, сколько что-то прослужит, есть. Да, сколько, 25 лет прослужит или 125 лет?
6: Я могу
4: лет?
6: Заметить, что цена еще не панацея от всех бед, то есть надо немного разбираться в свойствах кирпича, и бывает, что в цену завернут просто хороший маркетинг.
3: А это вообще, по-моему, сейчас частая история будет. И есть, и будет, и так далее. Мне кажется, скоро и силикат будет дорого.
4: Мы его так раскручиваем сейчас на Бим-радио.
6: Но я вам про силикат скажу. У нас в 2021 году мы закрывали жилой комплекс в Альметьевске. Это строил Татнефть. Там порядка 7 высотных домов. И мы туда поставляли силикатный кирпич. И причем из него... Получилась такая конфетка. Это был силикатный кирпич из белого кварцевого песка с красителями. То есть это был не один цвет, это был архитектурный такой достаточно фасад. И, честно говоря, мне самому понравилось.
4: Дроны их не берут точно, мне кажется.
3: Вот мы скоро вернемся к технологиям 2000.
6: Сейчас коллеги слушают по цеху и думают, что он несет вообще.
4: Все хорошее.
6: Силикат, такое ощущение, что директор силикатного завода выступает.
4: Точно, у нас в складе что-то пару вагонов осталось. Ну смотри.
6: Давайте завязываем с этой темой.
4: Ренат, очень много вижу в загородных домах, очень много белых разводов на стенах. Что это такое? Это проблема с кирпичом, это раствор или...
7: Зимой строили просто.
6: Знаете, по данным Яндекса, это самый популярный запрос среди пользователей.
3: Да,
6: как убрать высыланные кирпичи.
3: Потому что ты купил там дом или построил дом, и так неприятно потом обнаружить вот это вот все.
4: Ренат, вот мы тебе задаем вопрос, как убрать их, откуда
6: возникает? Друзья, на самом деле все просто. Любой кладочный раствор, он содержит в себе соли. И если мы, условно, поднимаем дом, забыли накрыть стену, дождь прошел, стена напилась воды, куда она пойдет? Она пойдет чуть ниже, и она выйдет на стену. На стене на что? Она будет высыхать. Но соль останется. А это точно так же, вот минералку куда-нибудь налить на черную поверхность, она когда высохнет, останется белые такие пятна, то есть скар соли. На кирпиче та же самая история. Сами по себе соли для кладки вещь не полезная, но не прям такая критичная, то есть не надо все бросать и бежать что-то делать. В каждом строительном магазине куча различных составов, которые удаляют солевые отложения на фасаде.
4: То есть убрать их можно?
6: Да, ради эксперимента могу предложить кока-колу. Берете кока-колу, обливаете фасад. Да, она содержит ортофосфорную кислоту и зачастую нейтрализует соли на фасаде чудеснейшим образом.
7: А коле еще надо купить? Ну ладно, это алкоголь вредит здоровью.
6: Ну, кстати говоря, на светлом кирпиче эксперимент такие не делайте, потому что могут остаться пятна.
7: Кстати, вопрос от слушателей вот сразу. Какая рекомендованная толщина стен в разных материалах? Что лучше, единый материал или комбинация с утеплителем?
6: Ну, вот сейчас мы как раз-таки занимаемся достаточно большой работой в рамках нашей компании «Родной дом». Мы предлагаем рынку замену традиционному стеновому пирогу из кирпича с утеплителем. То есть вместо кирпича с утеплителем предлагаем керамический блок. Достаточно тонкий, он всего 30 сантиметров. Потому что видите, в чем проблема? Когда делают стену из пирога кирпич, утеплитель, облицовка, то есть получается достаточно такая неоднородная конструкция. И у нас чем сложнее конструктив, тем больше вероятностей ошибок. То есть собирают люди. Люди все разные. Материалы все разные. И плюс срок службы все-таки утеплителя, ну давайте откровенно, наверняка будет меньше, чем кирпича. Я сейчас не буду погружаться в цифры.
4: А мы не знаем, мнение. Потому что это продукт современный, мы не знаем, сколько
6: да, может послужить. Да, почему вот советские, к примеру, кирпичные дома стоят до сих пор? Потому что конструкция очень однородная. Там силикатный кирпич, опять этот самый, положен на известковый раствор.
3: Естественно.
6: Это максимально однородный состав, который является неубиваемым.
4: А 30 сантиметров этого достаточно для наших широт?
6: Достаточно. То есть существует не то, что научные исследования, практика применения данного материала. И здесь как раз-таки я к чему? Керамический блок плюс керамический кирпич. Однородная стена из одного и того же материала с абсолютно одинаковым поведением. С отсутствием слабых мест. Вот к чему я клоню. И при этом ценник у нее практически такой же, как у традиционного бюджетного там, стенового пирога 2НФ.
4: Супер. Вопрос. Какие самые частые ошибки превращают красивый кирпич в некрасивый дом?
3: О, отличный вопрос, да.
6: О, самые частые ошибки. Я так скажу, хороший кирпич портит либо плохая архитектура, либо плохая кладка.
3: Это правда. А вот как вы смотрите, когда силикат и красным кирпичом такие ромбики сделаны?
7: Или год постройки.
3: Это вот архитектурная...
7: 27-го года уже станет.
3: Это архитектурная ошибка или
6: кладка? Да, когда-нибудь начнется тренд советская неоклассика и будут воплощать эти хрущевские мотивы в новом прочтении.
7: Год постройки сверху, это выложено другим кирпичом.
4: Ренат, ну тогда задам еще вопрос такой. Меркантильный. Можно ли сэкономить на кирпиче? И где вообще экономия может обойтись дороже, если вот так сильно сэкономил?
6: Да.
4: На что нужно обратить внимание?
6: Ну, повторюсь, здесь речь, наверное, не об экономии даже идет, а как за, не разувая бюджет, получить результат более интересный,
4: так,
6: чем у того же соседа, например. У нас, знаете, какая тенденция? У нас многие пытаются, выбирая пестрый какой-нибудь необычный кирпич, этим замаскировать отсутствие архитектуры. То есть многие думают, что вот у меня красивый кирпич, и дом заиграет. Но, знаете, можно поступить по-другому. Можно взять обычный керамический красный кирпич, хороший.
3: Так.
6: И взять хорошего каменщика. А перед этим сделать хороший проект. И вот эта вот связка вам даст такой фасад, который будет настоящим эксклюзивом, и при этом он вам обойдется в абсолютно съедобные деньги. Вот посмотрите, у нас все здания в Казани исторические, они сделаны из какого кирпича? Из красного.
3: Да, кстати.
6: Разве он пестрый? Нет, он однотонный. Но за счет того, что есть пластика, пластика — это как раз-таки фактура фасада, вот эти все выступающие элементы, пилястры, обрамление окон. За счет этого дом становится живым, в нем появляется душа. Когда мы строим дом для себя, то я считаю, что в нем что-то должно быть, что отличает его от рядом стоящего дома, а не типовая коробка. И вот наш рынок, я уверен в этом, он сейчас потихоньку к этому уже приходит. Людям уже есть разница, каким будет мой дом.
4: Наш проект как раз «Загородный формат» и прививает эту культуру загородной жизни. Но... Ты сказал, как чтобы отличался от соседа. Отличался, как минимум, проект дома будет. Он будет уже отличаться от соседа. Потому что тот без проекта.
3: Да, извиняюсь, что перебиваю. Просто в завершении зададим вопрос какой-нибудь и будем переходить к нашей информации, которая у нас есть.
4: Баварская кладка вот меня интересует. Все про нее говорят. Что это такое вообще? Простыми словами.
6: Ну, баварская кладка – это...
4: Кирпич из Баварии?
6: Это кирпич, в котором сочетается, ну, в классическом исполнении, оттенки красного и коричневого. То есть 3-4 оттенка.
4: Это сейчас тренд?
6: У нас раньше был тренд салона с шоколадом.
4: Так.
6: Сейчас он сменился баварской кладкой. Как
4: раз. Я не могу каждые 5 лет перестраивать дом на салон.
6: Да-да-да. Но этот тренд потихоньку уходит.
3: Ну и как все, наверное.
4: А сейчас силикат, да, я понял уже?
3: Да, ну, после нашего выпуска, да.
7: А по мне, так баварская кладка, это когда кладку делают, и при этом кружечка баварского.
3: Было бы хорошо, да. Так, друзья мои, на правах...
7: Как бы вредит здоровье.
3: На правах рекламы, да, сейчас немножечко вам расскажу. У нас прямо сейчас в студии находится гриль-барбекю, который мы разыгрывали еще в прошлый раз. И победителя которого мы уже определили, мы уже победителя поздравили в нашем канале в Максе. Ну а сейчас информация на правах рекламы. Загородный формат на БИМ-радио. Это проект, который собирает проверенных подрядчиков и экспертов. И, кстати, компания «Родной дом» — это тоже надежный партнер, собственно говоря. Надежный партнер загородного формата. Подробности на zagformat.ru. Вот. Друзья, ну а прямо сейчас мы уже узнали имя счастливчика, чьи загородные выходные станут по-настоящему вкусными, ведь с фирменным грилем от загородного формата по-другому и быть не может. Так что все бежим быстрее в наш...
7: Его ник. Давай назовем.
3: Давай.
7: Его называют Танчик.
3: Это абсолютно верно. Мы сердечно.
4: Татьяна.
3: Да, надеемся. Мы от всей души поздравляем. Как и где забрать ваш приз, мы расскажем сразу же после эфира. Ну а всем слушателям советую прямо сейчас подписаться на канал проекта в Макс. Совсем скоро здесь будет разыгрываться по-настоящему ценный и нужный подарок для любого дома. Это мощная снегоуборочная машина 12+. Канал в Максе называется также «Загородный формат».
4: Загородный формат.
3: Все. Ищите, находите, получайте удовольствие. Ну и, конечно, стройте качественно, спокойно, без проблем. Для этого слушайте нашу рубрику, для того, чтобы знать, что, где и как хорошо и спокойно все это дело себе создать и построить. Благодарим нашего соведущего Ленара Боговединова, основателя, собственно говоря, проекта «Загородный формат». Вот. Ну и скажем спасибо большое Ренату Раузитовичу. Напомню еще раз, основатель кирпичной компании «Родной дом». Было очень приятно, очень интересно и познавательно.
4: Спасибо большое. Спасибо.
3: Мужчина, спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.
4: Всем пока.
2: «Загородный формат». Программа о комфортной жизни за городом.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 990 000 рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
10: Серьезно? А где смотреть?
9: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
13: 15 октября, 18.30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
14: Приходи на футбол.
13: Поддержи команду.
15: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
16: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
17: «Волга К-50». Флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
18: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
19: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
20: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: с вас 5 875 рублей.
14: За новый кроссовер Хавейл?
8: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Когда важна каждая минута, и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.

0: 174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый точный прогноз погоды ловить. Тепло же, тепло, тепло.
4: Опять же погода? Ну ладно.
3: Ну тепло же, тепло.
4: Ну тепло, вот смотри, уже в Яндекс.Погода пока что. Вот у нас в Ахинском районе уже плюс сколько? Все зависло у меня.
3: Все зависло от нас самих.
4: Все зависло, да-да-да. Ребят, сегодня по республике вообще переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 12 метров в секунду. Максимально, знаете, сколько сегодня? Плюс 12, плюс 24. И 24 это в районе набережной Челнов, Елабуга, вот, Бугульма в тех краях. У нас где-то до 22 будет примерно. Сегодня прогреется.
3: Чё,
4: вообще
3: чё?
4: Великолепно. Просто шикарно вообще.
3: Что натворил?
4: Все, у меня...
3: Как надел, ты че?
4: У меня сайт Ульде.
3: Ну, вот бывает. Так, у нас Ульде сайт. Это сейчас, значит, надо Абустай назвать.
4: Привет.
3: Да, Юасаба. Ладно, смотрите.
4: Плюс 13 сейчас, ребят, в Казани. Плюс 13, яркое солнышко, великолепная погода. Пока есть такая погода, ребята, наслаждайтесь. Гуляйте. Вот да, у нас Казань, да, какая красивейшая. У нас есть набережная на Казанке. Есть набережная около Кабана, прекрасная. Гулять можно, рахатально. Парки у нас какие классные.
3: Да, согласен, полностью поддерживаю.
4: Вот. Так что, ребят, наслаждайтесь, гуляйте, балдейте. Это прям вот все для вас. А вот оттуда к нам сверху прислали.
3: Откуда-то? Оттуда?
4: Оттуда сверху, да.
3: К нам сверху. Да, ребятоньки. Ладненько. Бабье лето не хочу я называть это. И не буду, наверное. Поэтому просто наслаждайтесь отличной погодой.
4: Вот-вот.
3: И спасибо девчонкам за него.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Вон, тебе уже пишут, говорят, все, опять Яндекс это, Яндекс то, Яндекс все.
4: Ну, что-то, не, заработал.
3: Да, все нормально.
4: Он вернулся. Ну что, рассказать тебе про крокодила?
3: Ну, расскажи,
4: смотри,
3: что там за крокодил.
4: Смотри, да. Я вот сначала расскажу кое-что другое, а потом почему я объясню, почему к крокодилу вернемся.
3: Давайте.
4: Посмотрите-ка. Я задался вопросом, какой был самый многодетный отец в истории вообще? Отец, именно отец.
3: Подожди, человеческий отец.
4: Человеческий.
3: Сразу уточни.
4: Человеческий, да. Посмотри, из ныне живущих.
3: Так.
4: В этом статусе часто упоминают Мусу Хасаню из Уганды. По данным на 26-й год, у него 102 ребенка от 12 жен.
3: 102 ребенка?
4: Да, да, да.
3: Не дай бог он разведется.
4: Внимание из истории. Если смотреть в прошлое, то одним из рекордсменов называют султана Марокко Мулла Исмаила, первую половину 18 века.
3: Он точно Мулла? Подождите.
4: Султан, не Мулла, султан. Марокко Мулла Исмаил. Мулла Исмаил.
3: А Мулла его зовут?
4: Мулла Исмаил, да.
3: Там я в конце, ага.
4: По разным оценкам, у него было около 1000 детей. Примерно 700 мальчиков и 342 девочки.
3: Ничего себе.
4: Представляешь?
3: Подожди, еще раз сколько?
4: 1000 детей. Мальчиков 700
3: и
4: 342 девочки.
3: Угу.
4: То есть больше 1000 детей.
3: Теперь нас волнует вопрос.
4: В российской истории. О! Федор Васильев был такой известный крестьянин.
3: Да он даже я знаю.
4: Он был женат дважды и стал отцом 87 детей. 69 от первой супруги и 18 от второй. Ничего себе. Вернемся к крокодилу. Самый большой и самый старый в мире нильский крокодил в неволе. 5-метровый Генри из ЮАР. Он дожил до 122 лет. И стал отцом, внимание, 10 тысяч крокодильчиков.
3: Мы поздравляем.
4: Прикинь.
3: Мы поздравляем 10-тысячного крокодильчика, которому достался уже прадед, получается, а не отец. Сразу.
4: И мы ему подарили абонемент в СПА.
3: Ребята, Что я могу на это сказать? Я, между прочим, в данный момент отец миллионов детей. Просто есть нюанс, они не родились.
4: Они при мне.
5: Утро маме сделают твое утро.

0: Все, мы как два отца будущих продолжаем.
1: Утромены сделают твое утро.
0: У нас очень много новостей просто накопилось, и хочется чуть-чуть побольше об этом поговорить. Во-первых, смотрите, по поводу многодетности. У нас Рустам Нургалиевич согласовал выплату 350 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении второго и последующих детей.
2: Только до 25?
0: Я так понимаю, допом. То есть у тебя есть мат-капитал, да, еще да, к нему да. От Рустама Нургалиевича, ну, вот, в смысле, от Республики Татарстан, 350 тысяч рублей.
2: Не, да, если женщина, ну, уже не 25, а больше нельзя, что ли?
0: Ты слышал, что я сказал? Я сказал, до 25 лет. Фарид, я так и сказал.
2: Нет, я говорю, а что, они что, не люди, что ли? Ну, она родила второго после 35.
0: Ну, что мы сейчас будем? Ну, не в этом же дело. Это тебя сподвигает, чтобы чуть-чуть пораньше начинали рожать. Мол, не бойся, девчонки, мальчишки, рожайте. Деньги не проблема. Вот вам 350 тысяч, вот вам мат-капитал. Вот вам семейная ипотека, которая будет здесь у тебя больше трех детей. И вот это вот все. То все для вас. Только рожайте. Пожалуйста, и побольше. Можно, пожалуйста? Но это еще не все. Во-первых, мера начнет действовать с 1 января 2027 года. Все мамы такие: я задержу беременность. Я буду носить и 13 месяцев, если надо будет. Ну, потому что, да, есть вопросики, конечно. Знаешь, сколько людям обидно, когда у тебя ребенок, например, рождается до определенной даты, а после этого, после этой даты индексирует мат-капитал, и он был 700 тысяч, а стал миллионером. Нет! Пожалуйста! И обидно.
2: Или девушка такая, ей было условно 25, она забеременела. Она рожает, а ей уже 26.
0: Да,
2: а ей, 35 тысяч вам не полагается.
0: День рождения ненавидеть вообще. Что касается денег, еще есть продолжение, но только не с детьми связано, но тем не менее. У нас россияне тут сталкиваются с проблемами при погашении кредитных карт из-за налогов.
2: Да, кстати, я точно.
0: Потому что банки теперь направляют средства на погашение налоговой задолженности, а у клиентов, соответственно, появляются просрочки по кредитам и начисляются штрафы. Но тут вообще логично, ну, то, что...
2: Потому что налоговая эта вот сама тема, она более важна, чем условно.
0: Я просто я столько лет слышал, когда люди говорят: вот бы наши налоги, шли бы куда надо. То вопрос еще эти налоги был собрать. Вот теперь эти налоги хорошечно так собирают со всех, кто должен. Опять-таки, никто ни у кого лишнего не забирает. Это те налоги, которые все должны как бы заплатить. И они их как бы платят, но забирают, когда люди такие: а в смысле? А у меня же тут. Ну, в общем, к чему я все это говорю? Конечно, финансовую грамотность надо развивать. Это все, от всех вот этих лишних выплат надо, конечно, как-то избавляться и как-то расти, потому что с работы надо что-то решать, ну, потому что иначе невозможно. Вот. Хорошо, что мы с тобой об этом позаботились. Я лет, пожалуй, 10 назад, ты об этом позаботился еще черти знает когда.
2: При царе Горохе, да.
0: Да, но если что, мы налоги сами-то платим. Поверьте мне, мы иногда тоже слезами на глазах отдаем.
2: Я уже заплатил, сколько там? Больше 17 тысяч отдал.
0: Самое обидное, когда все, договор составили, мероприятие проходит, тебе присылают сумму, ты эту сумму уже и туда, и сюда, это, и пять. Да. А потом ты вспоминаешь, когда у тебя приходит налог, тебе говорят: здравствуйте, с вас 30 тысяч рублей. И ты такой: черт! Да. Я уже и забыл, что налог. И ты откуда-то там достаешь из-за кровов. Это, конечно,
2: вот,
0: весело.
2: Вот.
0: Ой, в общем, а к чему, кстати, мы это все говорим? Ну, во-первых, да, финансовую грамотность и так далее. Любим всем, мы всегда всем желаем, к чему все это говорим? Мы вам желаем только счастья и богатства всем. Но оно, к сожалению, просто с неба не падает. Хотя мы бы хотели, конечно, очень сильно. Было бы приятно, если бы так миллиард долларов нет-нет, так на всех на нас накажут. Так иногда раз потом попадал. Но нет, такого не бывает же. Поэтому мы сами можем своей жизнью только управлять. Вот все, что мы можем делать, вот этим и надо делать. Поэтому всем желаем развиваться, платить налоги. И, кстати, не забывайте реально платить налоги.
2: Всем по миллиарду.
0: Да, всем по миллиарду с нашего кармана. Вот, пока есть 1700, а остальное докинем попозже, ладно?
1: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
1: Реклама на Бим-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: все. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки, японскую надежность, чтобы наверняка, и теплые опции для комфорта.
4: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
5: Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
7: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
8: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
10: Мама, а мы ничего не забыли?
11: Кажется, ничего.
10: А зрение проверить?
12: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30%. До конца ноября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Сабин Радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тамашачылар. Здравствуйте, Фарид.
5: Салям, Анасанаш, салям.
4: Ну, давайте разбираться, что ну, тут вот натворили на бедокурили.
5: Где ты ходил, Анасанаш? Смотри, 6 ДТП вижу в городе, и одно вот на трассе.
4: Вот что там такое? Не ходил, получается, там, где этот. У нас, во-первых, так вот странно, если смотреть. Вот смотри, Вознесенский тракт, значит, перед Гвардейской.
5: Ай.
4: Потом, неожиданно, проспект Победы. Перед Сабир Ахтямова, перед... Как эта улица называется-то? Перед Глушко. Вот один у нас на Мамадышском тракте.
5: Ае.
4: Сразу где мячик стоит.
5: На проспекте.
4: И, вот, и чуть подальше. И вот эти 4 ДТП образуют какую-то интересную диагональ, я вам хочу сказать. И проспект еще один. Вот и думайте теперь. Какая-то дуга. Дуга ДТП, так и назовем ее.
5: А на трассе в районе Богородского.
4: Есть такое. Кстати, тут еще ДТП Фермское шоссе. С Ройс-Гореев, там, когда соединяетесь, там вообще три ряда закрыли. Средний, левый, правый, там все стоит. Вы лучше объезжайте по навигатору. Возможно, вам действительно будет проще, да, там сделать крюк, возможно, но вы объехать можете. Не знаю пока. Ну, давайте смотреть крупнейшие пробки. Мавлютова, Камая, от профессора Камая до Парина 14 минут. Техническая от Воскресенской до Вахитова 10 минут. Клара Сеткина от Боевой до Несмелого 10 минут. Тукая от Салих Сайдашева до Вахитова 9 минут. Гвардейский от Макаренко до Иршова 8 минут. Мосты и дамбы свободны.
5: Не, якше.
4: Давайте себя берегите, ПДД соблюдайте. Просто так не ездите, ладно? А то это будет вам не это. Дальше смотрите, что еще у нас есть. Я через час вернусь.
5: Хорошо.
4: ДТП уже не будет, будет 3 балла, может быть 2 балла будет. Но это если вы начнете маленько это ПДД соблюдать. Вот. Когда уже все поймут, что ПДД же написано, чтобы вам удобно было, чтобы вы, ну, живые и здоровые доезжали же.
5: Ну да.
4: Вот, это для этого создано. Если вы там куда-то постоянно торопитесь, это к вам самим же вопрос же это. Можете же просто же пораньше выехать же. Пораньше встать, пораньше выехать, пораньше лечь спать.
5: Золотые слова.
4: Взрослые же люди же вы все же. Ладно, давайте там. Сильно не нарушайте. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Насчет экономики. Mm-hmm. Экономии. Mm-hmm. В Казани планируют ежегодно экономить более 100 миллионов рублей благодаря замене фонарей. То есть сейчас...
5: На светодиоды.
7: Меняют более 20 тысяч светильников. Там на Большой Крыловке, на Имашево проспекте, на проспекте Ибрагимова, на улице Лемжана, на Тетовской. И, соответственно, будут экономить свыше 11 миллионов киловатт или более 100 миллионов рублей, соответственно.
5: Нормально.
7: Что очень неплохо.
5: Я помню, даже как-то писали, по-моему, когда вот Оренбургский тракт в сторону аэропорта, когда все фонари сделали светодиодами, там прям сумму писали, что какая экономия получилась. То есть убрав вот эти вот старые фонари, которые с большим потреблением энергии.
8: Только у меня вопрос, а давайте как-нибудь, пожалуйста, сделаем их не ярко-белыми и не очень желтыми. Такого, чтобы они были. Просто теплого цвета какого-нибудь можно.
5: Ну, теплый гораздо желтый же будет.
8: Не-не-не, то просто есть такой теплый. Вот знаешь, как диодные лампочки. Есть прям ярко-белый.
5: Белый
8: есть прям супер-желтый. А есть вот такой прям просто теплый такой оттенок, который совмещенный. Просто иначе это вырвиглазная штучка получается, как будто как по мне. Ну, не знаю, там разберутся, я думаю, люди там дальше.
5: Ну, это круто. Я об этом тоже часто думал. Действительно, едешь по городу, а еще полно фонарей вот этих старых, которых потребление такое мощное.
8: Богородская, уже 5 утра ДТП написано, чтобы вам удобно было.
5: А, все уже?
8: Там Ларгус догнал автобус. А Руслан нам писал, видимо, про лампочки, о том, что это 5000 Кельвин. Вот. Я знаю Кельвин две вещи только. Это Кельвин Кляйн и знаю только этот майонез Кальве. Это почти Кельвин, но Кальве. Вот. Обращайтесь, ребята. У меня такой информации в голове полно. Нейтральный, говорит, пишет. Нейтральный. Замечательный. Ну, хорошо. Интересно, конечно. Так, подождите-ка. У нас там тоже еще новостюшка была, потому что срочно ее сейчас мы обсудим. Тут дело в том, что прям ярко-белый.
5: Белый
8: есть прям супер-желтый. А есть вот такой прям просто теплый
4: такой оттенок, который совмещенный. Просто иначе это вырвиглазная штучка получается, как будто, как по мне. Ну, не знаю, там разберутся, я думаю, люди там дальше.
5: Ну, это круто, я об этом тоже часто думал, действительно, едешь по городу, а еще полно фонарей вот этих старых, да, которых потребление такое мощное.
4: Богородская, уже 5 утра, ДТП написано, чтобы вам удобно было.
5: А, все уже?
4: Там Ларгус догнал автобус. А Руслан нам писал, видимо, про лампочки, о том, что это 5000 Кельвин. Вот. Я знаю Кельвин, две вещи только. Это Кельвин Кляйн и знаю только этот майонез Кальве. Это почти Кельвин, но Кальве. Вот. Обращайтесь, ребята. У меня такой информации в голове полно. Нейтральный, говорит, пишет. Нейтральный. Замечательный. Ну, хорошо. Интересно, конечно. Так, подождите-ка. У нас там тоже еще новостюшка была, потому что срочно ее сейчас мы обсудим. Тут дело в том, что разобрались

0: Это почти Кельвин, только Альва. Вот, обращайтесь, ребята, у меня такой информации в голове полно. Нейтральный, говорит, пишет, нейтральный, замечательный. Ну, хорошо, интересно, конечно. Так, подождите-ка, у нас там тоже еще новостюшка была, потому что срочно ее сейчас мы обсудим. Тут дело в том, что разобрались мы со всеми этими новостями. Вот. Вейпы еще не запретили, а табачные магазины в Казани уже начали продавать.
1: Прекрасно.
0: Сами табачные магазины. То есть на площадках появились объявления, есть отдельные точки.
1: На опережение работают.
0: Да, за сеть просят примерно 5 миллионов рублей, за одиночные магазины там 900 тысяч, там и 3 миллиона есть и так далее. Вот. И, соответственно, несмотря на то, что комитет Госсовета одобрил законопроект, который предлагает, ну точнее, да, предлагает запретить розничную продажу вейпов и жидкостей с 1 марта 2027 года аж на 5 лет, но работает уже сейчас. Вот. И что там с прибылью, почему их продают, но вы еще знаете. Вот, нам еще написали, что есть Кельвин МакАлистер из Одином.
1: Из Одином, да.
0: Он правда Кевин, но он тоже Кельвин, получается. С Кирюхой я здесь полностью абсолютно согласен. Вот, так что, ребятоньки, тоже готовимся вместе с вами. Еще из интересного, вот только что зачем-то вышел из чата, где были все новости. Хочется сказать, что в Казани еще зарегистрированы вспышки бешенства.
1: Вот, кстати, я тоже об этом знаю, эту же новость смотрю.
0: Ребята...
1: Помимо того, что вот это нападение кошки было, помнишь, напала кошка, там людей госпитализировали тоже с бешенством.
0: Да.
1: Введен карантин даже, представляешь?
0: Я напомню еще раз, не только кошки, кошечки, собачечки, и также белочки, ежи, лисы, коты, все, что животного происхождения, дикого происхождения, имейте в виду, пожалуйста, что они могут нести это бешенство.
1: Да, в парке, когда кормите белок, тоже аккуратней.
0: Если цапнул за руку какой-то зверек лесной, сразу
1: кусайте в ответ.
0: В больницу, никого не кусайте в ответ, сейчас заболеть тяжелее. Езжаем в больницу, сразу даем проверить. Мы, друзья мои, ненадолго прервемся, вот, потому что нам с Фаридом резко захотелось укол в живот себе сделать. Скоро вернемся.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Зима в России ожидается теплой. Не исключено, что она повторит рекорды бесснежных сезонов прошлых лет. Снегопады будут недолгими, снег станет быстро таять, устойчивого снежного покрова, скорее всего, не будет. В России могут ввести ограничения для отчисленных из-за дисциплины студентов. В течение 5 лет они не смогут вновь поступить в тот же вуз. Такие изменения в правила приема готовит Минобрнауки. 14 октября отмечается День Чак-Чака. Это неофициальный праздник блюда, который прославляет знаменитый восточный десерт. Чак-Чак прочно вошел в кулинарные традиции ряда российских регионов, в первую очередь Татарстана и Башкортостана. С вами были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
1: Утромены сделают твое утро.
2: 9:02, почти 3 минуты. Добро пожаловать на продолжение. Вот, пишет нам, кстати, вот на, по поводу ламп, Руслан продолжает нам писать, говорит, на новых авто в основном белый цвет, 6000 кельвин. Вот, линзовщики тоже такой цвет любят, приятный, яркий, но более желтый, 4300, хорошо освещает мокрую дорогу, поэтому 5000 норм. Да, кстати, я все время, я вот, нет-нет, так смотрю, было бы вообще прикольно, я до сих пор не знаю, почему не внедрены в новый автомобиль, потому что у тебя вот есть такой ярко-белый цвет,
3: да.
2: Который, во-первых, есть же, ну, сами знаете, особенно на лампах, которые там жесткая СТГ, вот эта светосиневая граница,
3: да.
2: То у тебя есть такая слепота, когда ты, вот, ты, получается, ровно в границе этих фар видишь, все, что дальше, у тебя для тебя вообще как будто бы тьма полная, ничего не видишь. Вот. Но это говорят, что есть лампочки дурацкие. Еще у меня вопрос, а почему вот сразу не встроить с завода, у тебя, например, горит диод белый, угу. Если начинается дождь, ты просто кнопку нажал в заводском автомобиле, в заводской лампе.
3: Ну да,
2: нажал,
3: диоды же, раз желтенький.
2: Желтый загорелся, и, например, там какой-то дождевая линза снизу, как туманка, начинает светить,
3: да, чтобы... И тебе лучше виднее.
2: Да, вот этот вопрос, конечно, хорош. С размытым СТГ нужны линзы, напишешь. Ну да. А нам тут Дмитрий сообщает о том, что Яндекс.Такси умер.
3: Ну, что ж теперь.
2: Вот.
3: Ну и говорит, ладно, ну и ладно, говорит.
2: Да, ну и ладно. Дальше работаем,
3: говорит. А Дамир им предлагает варианты избежания пробок. Он говорит, да, обязательно находить работу в том же районе, где и проживаешь.
2: Ой, это мы с ума с вами сойдем, если честно. Да, потому что иногда, ну вот, если бы мне сказали, ты, ну, я, кстати, в этом плане вообще еще тот был человек, потому что я, живя в Дербышках, после универа нам же обязали найти работу, я работу нашел ее на Иликоне. Вот, а у меня, хотя у меня два приборостроительных завода стоят на территории Дербышек. А
3: секундочку.
2: Дома, а дома, да, на машине 7 минут примерно, 5 минут, может, 3 минуты даже, не знаю.
3: А когда ты в Юдино работал?
2: Да, это вообще было, да, интересная история была.
3: То есть, получается, если вот по логике Дамир, надо БИМ-радио в кабаны переносить?
2: Да, или в Дербышки, или где у нас... Делаем голосование, кому ближе, туда и переносим, конечно, да, естественно, забавно. Стандарт от СССР пишет был, ближние и дальние белые были, а противотуманки желтые. Я, кстати, вообще абсолютно... Я даже вижу тюнинг, когда противотуманные фары затягивают желтую пленку, специально, чтобы они были яркие, например, но чтобы они все-таки желтые были. Хотя, мне кажется, технологии позволяют. В общем, ну, у нас бы еще технологии позволили сначала, чтобы у людей были диоды, которые не слепят всех встречных водителей.
3: Вот это, да.
2: Вот это было бы неплохо, но пока как-то живем, если честно. Ладно, ненадолго прервемся с хорошей музычкой, вернемся, у нас вот такая новость, закачайтесь. Ого.
1: На БИМ Радио.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
5: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 0070. саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
9: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
5: О, футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
12: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По прогнозу климатологов,

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сипелявых соу-соу, сипелявых соу-соу, соу сипелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Шоу «Утро, мэны».
6: А я думал, сова.
7: Ребята, тут такое сообщение пришло.
8: Ну-ка.
7: Друг живет в Канаде, нам пишет Дамир. Он из Казани и работает, как вы, на радио ведущим.
8: Ого!
7: А работает он, говорит, из дома. Есть специальная комната в гараже, откуда идет прямой эфир и куда приходят гости для эфира.
8: Слушай,
7: как же это круто.
8: Слушай,
7: вообще.
8: У меня есть гараж.
7: Давай я к тебе в комнату. Ну, мы с тобой. Это чтобы у нас будут, знаешь, какие эфиры? Это когда мы с, значит, мясом, с жареным.
8: Упоящий шикарный.
7: С баночкой быть. Безалкогольного сидим. Сидим довольны.
8: И без цензуры.
7: Сидим ржем. Это же прекрасно. Мы бы очень хотели.
8: Мало того, что нет, гараж есть, можно сделать.
7: Ну, кстати, вот у нас до такого вот не дошло. Хотя Бим-радио, как вы знаете, 32 года существует. Но даже 32 года назад мы, как вы знаете, прекрасно в здании физфак ФУ на последнем этаже сосной четырехметровой вместо антенны, точнее, на которую, на эту четырехметровую сосну еще вот вершины здания еще торчала антенна Бим-радио, вещала на всю Казань. Когда Махмуд Аракаев смешил меня еще с самого-самого детства, вот, и так далее. Ну, в общем, все это мы помним. Я к чему это все говорю, что у нас тоже, кстати, день рождения уже невероятный.
8: Да.
7: Прекрасный. У нас остается-то совсем чуть-чуть. У нас
8: 32,
7: буквально,
8: ребята, года.
7: У нас 18 ноября праздничный эфир ожидается. В прошлом году и у нас, и как обычно, вечеринка ожидается, на которую мы вас всех приглашаем, куда придут все ведущие Бим-радио. Мы все разделим с вами нашу невероятную любимую всеми праздничную дискотеку, наш юбилей, ну не юбилей в этом году, но ничего страшного нет.
8: 32 года, нормально, нормально. Придут наши друзья, придут замечательные музыканты, будут выступать.
7: Ну, как всегда, ну, наши вообще любимочки, которых мы любим, это, во-первых, MC Зали и Волга-Волга. И многие-многие другие к нам на 30-летие приезжали, и ничего себе, как бы...
8: На 30-летие 25-й машине кипели, секундочку.
7: Это вообще студия, это вообще супер вообще. Вот, и это прекрасно вообще. А что еще из такого интересного? Да, мы вас еще раз приглашаем, у нас будет праздничный эфир 18 ноября.
8: Мы будем там все...
7: Да, мы все по очереди, все ведущие вами будут услышаны.
8: Да, там не будет только того ведущего, который в этот момент будет в эфире, вот только его не будет.
7: Это про вечеринку. Это ты про вечеринку.
8: Про вечеринку.
7: Я говорю еще, у нас прямой эфир будет 18-го, а вечеринка будет, по-моему, чуть-чуть там попозже, на пару дней специально, чтобы у вас был выходной, чтобы мы с вами все успели потусить. Да, так оно и есть, потому что у нас в среду будет день рождения в этом году, и это прекрасно. Вот прикиньте, 32 года вообще, это, конечно... С ума сойти. Махмуд Аракаев, первый человек, который заговорил на волнах Бим-радио. Человек, который буквально летал по Казани и собирал уникальную музыку. Собирал, если артисты приезжали, и люди ему звонили, говорили, хочешь новое музло?
8: Так я же рассказывал историю. Лично я считаю, на Бим-радио не был, но зато я лично ему передавал диск певицы Ингрид. Потому что только был один трек, его знали только один трек. Вот это «Джима Промит». Только его знали. А тут приезжает Ингрид, я с ней выступал, и нам говорит, ребят, вот вам диск с ее песнями, подготовьте танцы. Я такой, Махмуд, у меня есть новые песни Ингрид. Он, где сейчас буду? Я понял, приехал, быстренько все
7: вот
8: это.
7: Вот и так новинки, это было.
8: И новинки пошли.
7: Вот, да. Вы представляете, мы сейчас компьютера два щелчка делаем, и музычка играет. А тогда, вы прикиньте, у вас огромная картотека CD-дисков, CD-чейнджер, вы его вставляете, меняете.
8: С дисков же работает, представляешь, что он сидит в эфире, он же диски переставляет. Махмуд То есть Аракаев, не было программы, не было
7: этого. До этого еще кассеты «Бобины», Махмуд Аракаев, Камрад Листков, Илона, наши все легендарки. Лерику все помнят, я думаю, и многих-многих других. Кстати, на фоне этого еще раз хочу вам напомнить о том, что пока еще работает Яндекс.Карты. Работает два диска. Как бы давайте оставлять отзывы нам с вами через 30
8: минут. Да, нам будет приятно.
7: Кто был в гостях, кто слушает наш эфир, у кого какие любимые ведущие, обязательно напишите. Про нас можете написать, нам будет очень приятно. Мы отслеживаем, следим внимательно и хотим, чтобы у нас было много отзывов. А то мы давно существуем, а отзывов у нас почему-то не так много. И мы вот решили это исправить. Так что мы вас будем ждать. Пишите, можете вот прямо сейчас написать. У вас будет как раз небольшой короткий перерыв. Вот, 5 звезд всегда приветствуется, конечно, ребята. Вот, 5 звезд. Не коньяк, алкоголь вредит здоровью, естественно.
5: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Тут уже у Фарид спрашивает, а помнит ли он кого-то из Гоу-Гоу-арены 2004-2007 годов.
2: Ну, 2004-2007 я уже там не был, я же был в самом начале арены, я же с 97 по 99.
1: Да, тем временем...
2: 2000 где-то.
1: Тем временем, да, конечно. Доброе утро, Яндекс.Такси снова рухнул, нет маршрута, нет коэффициентов. Товарищи таксисты, держитесь. Надеюсь, еще есть агрегаторы, которые работают. Вам всем в этом плане, конечно, удачи и так далее, и так далее. Вот. А у нас тут, конечно, в студии были... Так, давайте...
2: Подожди. Дамир классная история рассказывает, кстати, вот смотри. Он таскал, говорит, пенные по ночам втаскал в КГУ, и там весело отдыхали, говорит,
1: Алкоголь вредит здоровью.
2: Потом, говорит, спускались на дискотеку в Уникс, Марио, говорит, был там ведущий тоже, говорит, Марио был, да.
1: Так как в студии были флайеры на дискотеке. Дискотеки были в то время, это Хеликоптер, Болден, Макс,
2: Старый Доктор, Эйфория, вот туда и таскал флайеры из студии.
1: Ничего себе, какие у вас классные истории вообще.
2: Легендарные клубы, легендарные, кстати, реально.
1: Вообще, конечно.
2: Реально, Болден Макс прямо в здании Уникса находился. Это просто одна из первых дискотек. Там проходили рейвы, эти 240 ударов в минуту. Это дун-дун-дун-дун-дун. Вот эти треки, знаешь, просто... Это вообще, конечно... Ну, Старый Доктор, конечно, на Маяковского, да, помнишь?
1: Прекрасно.
2: Да, легендарь тетя Ира на входе. Эйфория, который так вот мощно открылся. Я так
1: думаю... Тогда еще без Сидни Свини.
2: Он так мощно открылся, работал, даже не успел до него дойти. А потом там устроили разборки со стрельбой и закрылся.
1: Да ты чё?
2: Да, там ты чё, там с автоматического оружия прям стреляли. Там,
1: да
2: там,
1: ты чё, даже так?
2: Там жестко был, да, в эйфории?
1: Вообще, чё-то неожиданно.
2: Это на Горках был такой клуб.
1: Тогда чего удивляться-то? На это
2: нормально. Это же и 90-е были, так что...
1: Тем более.
2: Это было вообще в порядке вещей, скажем так.
1: К сожалению, да. Конечно, да. Так, давайте посмотрим, что у нас-то... Есть что-то такое написать? Вы нам обязательно, конечно, пишите, потому что мы такое вообще обожаем, любим вспоминать. Есть, конечно, такая история. Ну, а у нас тем временем бабье лето, так называемое, продолжается в Казани. Мы же температурный рекорд поставили. Нам буквально на пару градусов был выше или ниже даже. Ну, в общем, у нас очень высоко, очень.
2: А смотри, я что читаю. Оказывается, сегодня отмечается день Чак-Чака.
1: А, да?
2: Ничего себе не знал.
1: Я всех хочу поздравить.
2: Чак-Чак, это же наше все.
1: Чак-Чак, это же мы. Мы сами с вами. Мы татары, понимаете? Это как вот эти вот палочки теста. Мы татары.
2: Да.
1: Купаемся в этом меду под названием Республика Татарстан, понимаете?
2: И скреплены мы вот этим медом все.
1: Да, конечно. Все мы с вами как бы одна большая медовая республика. Может быть, так и назваться? Медовая республика вообще. Но нет, у нас есть, вот смотри, если есть на свете рай, это Краснодарский край. Давайте про Татарстан что-то придумаем, пожалуйста. Кстати, прямо сейчас. Пишите, пожалуйста, какие-то слоганы для Татарстана, чтобы мы могли продвигаться вместе с вами где-то. Вот опять-таки напомню.
2: Слушай, если прикольно, это придумали.
1: Есть на свете рай, значит, Краснодарский край. Давайте происходит. Татарстан, прямо сейчас объявляется конкурс, призом которого будет наш респект.
2: И уважуха.
1: И то, что мы будем постоянно ваш слоган называть. Давайте, пишите. +7 927 24 22 8. Макс Телега, самый лучший, зачитаем в эфире буквально через минуту. Ну а пока, как фениксы, возродимся вместе с Бирвульф.
3: Утромены сделают твое утро.

0: Какой сам? Бервульф, ты женщина, у тебя что, с родами проблемы?
1: Утромены сделают твое утро.
0: Так, читаем ваши, значит, туристические слоганы. Айда-ка, поехали.
2: А давай мой сначала.
0: Давай.
2: Если слово слышишь... если слово слышишь... Айда, значит, ехать нам сюда, вот все.
0: Супер. Если хочешь пешмах, Татарстан всегда вам рад. Замечательно, конечно.
2: Чак-чак сел, запил чайком и погнали в Кремль пешком.
0: Нормально. Татарстан, алда булырга туган. Ну, красиво сказал, кстати говоря. Прикольно. Типа, Татарстан рожден быть впереди.
2: Вот.
0: Вот какой перевод.
2: А смотри, такой патриотический. Вот я тоже вот. Две культуры, общий дом. Дружно, весело живем.
0: О, прикольно такой. Немножко советский даже.
2: Да, такой немножко.
0: Республика Татарстан, небесный океан. Красиво тоже звучит. Океан, это, видимо, на квартале вы родились.
2: Татарстан, билет бери. Здесь красиво, посмотри. Вот, хорошо.
0: Есть на свете казанский татарстанский рай. Спасибо большое. Лучший на свете рай – это наш любимый Татарстан. Всем добра, пишет.
2: Смотри, мне что-то генерил, что-то. Забывай про лишний вес. В Татарстане калорийный стресс. Пыщ-пыщ-мак-щак-щак бялишь. Приезжай, чего стоишь?
0: Да, хорошо вообще. Татарстан – родной наш край. Процветай, расцветай. Тоже красиво. Процветай, расцветай, получается. И цветай, вопрос, смотри. Если есть на свете рай, это только Татарстанай. Тоже хорошо, кстати.
2: Да.
0: Так, и нам тут еще сгенерили тут что-то официальное, но я пока не могу открыть, потому что нам...
2: Смотри, тоже стих такой. Если грустно, не грусти, в Татарстан скорее лети. Здесь нальют горячий чай, ешь шпышмак, не скучай.
0: Хорошо, нам татарам лишь бы даром, а вам за деньги не татарам. Вот это я никогда не слышал, кстати. Артомонстр, господин, это вы сами придумали? Это гениально пока. Нам татарам лишь подарок, вам за деньги не татарам. Гениально. Гениально. Солнце светит в душу вам, значит, это Татарстан. Красиво, конечно. Сам придумал Томоса, говорит.
2: Ну... Или вот в любой непонятной ситуации включай гостеприимство и неси чак-чак.
0: Хорошо. Татарстан влюбляет, чак-чак объединяет, говорят, нам пишет. Говорит. Неплохо. Неплохо. Тоже немножко вариантов накидали. Вот чуть переделаю нашего слушателя.
2: Смотри, там, где Волга встречает с Камой, а ты со вторым подбородком.
0: Ну, кстати, нормально. Тут вообще накидали. Подождите пока с моим-то. Надо людские почитать. Татарстан, здесь каждый гость как дорогой брат. Вот, Татарстан, красота, культура и родной аромат. Вот, ты по жизни не скучай, в Татарстане проживай.
2: Вот. А смотри, Татарстан, это когда айда звучит убедительно и любого приказа.
0: Так, я знаю, после чего мы сейчас ненадолго с вами прервемся, потом продолжим читать, друзья мои, если у вас что будет. Аяхтагалуш, Куташтан, погнали в Татарстан.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
10: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, заставить себя делать что-нибудь полезное будет почти невозможно. Желательно пережить этот день без потерь для кошелька. Тельцы, исключите эмоциональность, сделайте упор на практичность. Звезды предполагают рост ваших амбиций. Близнецы, перспективы хорошо заработать не дадут вам полностью расслабиться в этот день. Раки, вам придется выполнять чьи-то просьбы и капризы. Это может превратиться в настоящий талант. Львы, проявите милосердие к своей второй половинке. Если семья настраивает на тихом мирном отдыхе, пусть так и будет. Девы, вам захочется больше уюта и тепла. Ваши близкие и дети – вот кто зарядит вас хорошим настроением. Весы, у вас ожидается день воспоминаний, семейных праздников и укрепления родственных уз. Скорпионы, интуиция, сердце и внутренний голос должны быть услышаны. Отмените все свои напряженные дела. Стрельцы, окружающие будут ждать от вас невозможного, а вы на это вполне способны. Козероги, вы можете рассчитывать на особое везение в этот день, поэтому не напрягайтесь и не рассчитывайте на одиночество. Водолеи, как человек амбициозный и самоуверенный, вы сделаете все так, как надо, но держитесь за родных и близких. Рыбы, не надо поддаваться натиску со стороны. В данных обстоятельствах вы будете самым разумным человеком. Желаем вам теплых семейных отношений.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Погода! Сейчас расскажем про погоду вам. Сам точный прогноз дадим. Давайте.
5: Яндекс показывает, что уже плюс 15 в Казани. Это великолепно. Небольшой ветерок 4,2 метра в секунду. С юго-востока он дует. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Сегодня прогреется до плюс 19. Это Яндекс показывает. А скорее всего будет 21 и 22. Даже в автомобилях показывает. Я уверен в этом. Вообще, при республике, друзья, до 24. Но вот 24 это в районе Бугульмы, наверное, Челнов, Елабуги. А так по республике плюс-минус так вот одинаково. От 22 до 24 показывают. Казань 22, Тетюша 22, Нурла 22. Вот там вот чуть-чуть восточнее, там вот до 24.
4: Тетюша.
5: Да, Тетюша.
4: А вы давно были в
5: Тетюшах? Мне нравится название Тетюша.
4: Давно вы были в Тетюшах, друзья? Давно не были в Тетюшах. Надо приехать в Тетюши и схватить Тетюши за атмосферу города нас хватит, понимаете? За стелу какую-нибудь торчащую нас хватит. В общем, ребята, все в Тетюши.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Если есть на свете рай, Татарстан, ты выбирай. От Камчатки до Карпат в Татарстане всем будешь рад.
5: Ага, если любишь ты чак-чак, значит, едь ты в Татарстан.
4: Нормально.
5: Ну, чуть-чуть не складно, ну ладно.
4: Мы всегда идем Алга.
5: Зато высоко и прохладно, говорится.
4: Мы всегда едем Алга, едем вместе Татарстанга. Вот так еще тоже. Только татары выговорят, если честно. Хорошо очень, да.
5: Да.
4: Ты теперь татарин, ты теперь с Татарстана, остальные пусть завидуют.
5: Татарстан, тут все равны и главы в сарае сидят. Чего? Чего-то не пойму.
4: Татарстан, тут все равны и главы в сарае сидят. И скоты. Имеется в виду, что Кремлевский дворец тоже сарай называется.
5: А, сарай же, да.
4: Это Ордомонстр, это сегодня гениальность.
5: Молодец.
4: Очень супер вообще. О, ничего себе, тут у него сообщений-то много у Рустема. Если ты приехал в Татарстан, значит, пришло время пробовать чак-чак открывать удивительные места.
5: Ага.
4: Сейчас чуть пониже прочитаю. Если приехал в Татарстан, то будь готов к тому, что домой уедешь не с магнитиком, а с лишним килограммом счастья.
5: Вот.
4: Это так и выходит. Мне, кстати, все жаловались, что приехали.
5: Вот нации здесь любой... А, нации здесь на любой вкус, где в России еще найдешь Чуа-Татарус.
4: Чуа-Татарус.
5: Чуа-Татарус.
4: Неплохо. В общем, нормально, спасибо всем за сообщение. Нормально. На этом завершаем. Ну, в общем, я предлагаю оставить господина Ортомонстра вот его первую зарисовку, которая мне вообще в душу зашла. В общем, теперь наш новый туристическое... Как же это правильно назвать? Слоган наш туристический.
5: Да. Приезжай в Татарстан поскорее, чай нальют на троих лошадей.
4: Да. Звучит это так. Самый лучший, который мы оставляем. Нам, татарам, лишь бы даром, а вам за деньги не татарам. Гениально вообще.
5: Ну и про галуш мне понравился. Это, по-моему, вообще шикарно было.
4: Да, о, кстати.
5: Да, про галуш.
4: Вот две. А я кто, галушку? Да, штат, отправляемся в Татарстан. Хорошо вообще, сильно вообще. Так, и зря мы видим же, и многие используют нейросеть. Зачем надо от души писать, тогда что все будет классно вообще.
5: Конечно, да.
4: Так, тем временем, вот я смотрю, сколько у нас тут поэтически одаренных наших слушателей. Вот что нам пишут. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил оргкомитет по празднованию 150-летия Тукая.
5: О!
4: Сопредседателями стали помощник президента России Владимир Мединский и Рустам Миниханов. В состав вошли также представители федеральных ведомств, деятели культуры. И указ этот Владимир Владимирович подписал еще 8 мая в этом году. В Татарстане уже отметили 140-летие поэта и день родного языка. О как! Так что ждите. Скоро будет, похоже, мощнейшее празднование 150-летия Габдул-Тукая.
5: Классно будет.
4: Ну, это так мы всегда ждем. Мы все праздником рады вообще всегда. Мы не против, даже если мы опять при раскопках какую-нибудь лишнюю монету найдем. И выяснится, что Татарстану, оказывается, 5000 лет.
5: Ну, честно, уже такое было, просто не знаю, что я тебе расскажу потом.
4: Нормально вообще. Чего, нам уже было 5000 лет, я все пропустил, что ли? Что происходит? Подождите, что происходит? Так, ладно, с этим разберемся вообще немножечко. Так, надо ненадолго прерваться, потому что эта история, Фарид меня заинтересовал, поэтому сейчас он мне эту историю расскажет, и потом я вернусь, ладно?
6: Утро, Мэнни, сделаю твое утро.

0: Если бы такое во время «Титаника» музыка такая звучала бы, я бы не плакал, может быть, в конце. И просто потанцевали бы, разошлись бы. Но нет, у нас там чуть немножко по-другому. Но современная мелодия, конечно. Ладно, давайте, друзья мои, разбираться. У нас тут еще господин Артамонстр, знаете, что про Татарстан написал вообще?
1: Утромены сделают твое утро.
0: Так. Где же еще, как не в Татарстане, можешь поесть то, на чем покатали? Это вот как мы в свое время переделывали. Есть у потрясающей команды, у Ирины Кайратовны, у рэперов есть такое. Там у них мы переделали. У них оригинал звучал так: Казахстан — это то самое место, где мы съели твое транспортное средство. Татарстан тоже идеально подходит. Татарстан — это то самое место, действительно.
2: Те, кто прохавали коня с самого низа.
0: Нам, татарам, лишь бы даром угостить вас вкусным чаем, вкусный суп еще с токмачем шлифан. Все пищемящим. Пару тазиков манты, два подноска с тобой.
2: Хорошо.
0: Тим, молодец, конечно, сильно. Сильно. Ладно, значит, смотрите, из интересного вообще, что происходит в целом. Вот, в Татарстане прогнозируют рост реальных зарплат. На всякий случай давайте про это поговорим.
2: Насколько там, на 2,4%?
0: На 2,4% в 2027 году.
2: Да, да.
0: Ну что, плохо, что ли?
2: А тарифы ЖКХ на 20 поднялись.
0: Да, имейте в виду. Но зато до этого не поднимали, между прочим. Это тебе подняли за несколько лет.
2: Даже в том году тоже поднимали.
0: Да, а в 2022 поднимали, а в 2023 поднимали. Каждый год поднимали. А в 2024 поднимали.
2: Каждый год маленько поднимали.
0: Вот настолько тебе не индексировали. Потому что с 2022 года кое-что изменилось в экономике России. В Татарстане 5,7 тысяч студентов получат деньги на оплату проезда. Вот это вообще приятная абсолютная история, когда ты, молодежь, тебе дают деньги, говорят, ну, у нас был такой транспортный грант, по-моему, он так назывался, в размере, до 11 тысяч рублей. До сих пор не поменялся он, что ли? А самые активные студенты Татарстана смогут получить такую финансовую поддержку. Я ее, кстати, получал, большое спасибо, я прям смело оплачивал себе проездные, вообще спокойно катался по городу. Это всегда очень-очень-очень прекрасно и замечательно. Вот. А из грустных новостей, подростка у нас будут судить за теракт в Казани, друзья мои. Обещали, во-первых, сотрудниками спецслужб наших нынешних врагов по СВО. Значит, задержали еще в конце 25-го года за поджог базовой станции сотовой связи в Казани.
2: Ничего себе.
0: Обещали ему заплатить криптой. Той самой. Вот. Купил подросток сам. Я как удивительно, да, как купил горюче-смазочные материалы, изготовил даже зажигательное устройство и даже поджег эту станцию. Но его все снял. Все снял еще на камеру телефона и скрылся. Вот. В итоге видео отправили сначала. Он сначала отправил куратору, ему переслали. Даже вознаграждение, но, естественно, он попался. Его теперь будут судить, и там до 20 лет ему обещают. Друзья мои, просто еще раз напоминаю, воспитательную работу в этом плане с детьми обязательно проводите, друзья мои. Надеюсь, все у подростка будет хорошо.
1: Реклама на Бим-радио.
3: 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена, Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
5: Тренировка начнется через 5 минут.
6: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
4: Рассрочка предоставляет застройщик ООО «НК Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru.рф. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну вот, 2 балла!
5: Дороги
4: почти свободные, никакого вам блефарохолязиса. На крупнейшая пробка, 4 минуты всего, Копылова от Кашевого до Тесовской. Наконец-то, все нули показывает.
5: Якше.
4: Либо это просто Яндекс не работает и показывает все подряд, но, возможно, и нет, не знаю. Напишите, пожалуйста, если вдруг где-то что-то серьезное назаметите. Один ДТП вижу я. Ершова, когда подъезжаете к Гвардейской, если едете в сторону Советской площади, средний ряд, правый ряд, там еще соединение с Патрисом Лумумбой, вот там по соединению сразу отметка стоит. Будьте внимательны, осторожны. Так-то мне вообще сказать нечего вам, по большому счету, потому что вы большие молодцы. Давайте немножко это самое. Ну, ПДД просто соблюдать надо, тогда нормально все будет, иначе. Вот. Нашим автомобилистам нам пишут, надо дать... Там что-то смотришь, что ли? Что-то слышу здесь, похоже, подключается кто-то. Автоботы. Нашим автомобилистам надо дать мотивацию. Кто не будет соблюдать ПДД, тому во сне приснится ананас с кожаным ремнем. Пока вы чью-то фантазию описываете. Моей престарелой жены, например. Не надо так делать. Ладно. Что дальше будет, лучше вам не знать, пишет слушатель. Это я согласен с вами. Карты, говорят, тупят, не работают пока. Может быть, поэтому. Вот не знаю точно. Будем наблюдать. Поэтому в такой непростой для карт ситуации давайте тоже вспоминайте, как маршруты прокладывают внутри вашей головы. И уже потихоньку пора привыкать к тому, что соблюдение правил дорожного движения должно быть повсеместное и постоянное. Все, давайте. Счастья, любви, здоровья вам. Удачи всем в личной
5: пока,
4: жизни.
5: Пока.
4: Меня зовут Анас Ананасович. До скорых встреч. Пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio. Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
4: Да, конечно. У нас спортсмены вылетели с трассы.
5: Да, кстати.
4: На Татнефть Кубка России по ралли в Альметьевске. Вот. Там
5: экипаж пилота,
4: да?
5: Евгения Поронькина и штурман Дмитрия Теслина.
4: Ой, ребята, вообще опасный вид спорта, конечно, невероятно. Штурман пишет, значительно пострадал, сейчас восстанавливается после 2 операций на ногу и позвоночник в больнице Альметьевск, пишет нам. Судя по видео, из медицинского учреждения пострадавший настроен позитивно. Вот, но он вообще... Дмитрий, конечно, вообще с таким позитивом сохраняет. Молодец вообще.
5: Молодец. Здоровья желаем.
4: Ну, автоспорт, ребята, вообще. Я удивлен, что у нас, оказывается, у нас ралли, оказывается, проходит.
5: Прикинь, в Альметьевске.
4: Почему мы вообще об этом не знаем? Ничего. Ничего себе, как бы. Ну, тут недавно...
5: Кстати, да, реально.
4: Был ролик, что на каком-то из ралли, там, на легковом автомобиле гонщики пытались уйти от КамАЗ-мастера. И КамАЗ-мастер чуть ли не догоняет. Это же страшный сон. Вы едете... Там, например, по пересеченной местности примерно
5: 200.
4: Там. Да, на скорости 200, и сзади вам моргает КамАЗ, мол, по 200. Это же удивительная вещь.
5: Дорогу ступи.
4: Да, типа, че, куда поехал? Ты че, елки-палки, вообще что ли? Так что да, это, конечно.
5: Это же есть такое знаменитое видео. Там реально было такое, легковушка, реально там 200 идет, КамАЗ к ним так. Как будто она стояла, это просто.
4: Нет, КамАЗ-мастер, это удивление. Если вот на мероприятиях подходили, во-первых, вы видели, наверное, какого размера это машины и на какой скорости они перемещаются, это, конечно, просто вау какой-то. Как круто, что это все у нас, конечно. Как круто, что сейчас господин Чадин там, по-моему, в руководстве сидит КамАЗ-мастера.
5: Да, я помню. Я частенько его вижу.
4: Все детство болели.
5: Да.
4: Все детство болели, серьезно говорю. 13 октября столица Татарстана самый теплый день пережила за всю историю метеонаблюдения. Еще раз напомню, у нас воздух прогрелся до 22,3 градуса.
5: Впервые за 130 лет причем.
4: Это жара. Жара у нас была. Тогда до 20 градусов только прогрелся. Сейчас на 2 градусов и выше, даже больше.
5: Это
4: конечно,
5: классно.
4: Сильно, конечно. Ну вот какие изменения погодные нас с вами ожидают? Это, конечно, вот интересно. Вот, давай прям так и спросим.
5: Давай.
4: Какие метеорологические изменения ждут Татарстан в ближайшие 100 лет? Вот такой вопрос я
5: прогноз
4: задаю.
5: Такой, да?
4: Вот так вот мы отправляем в космос, во Вселенную. Вот. И у нас что с вами ожидает? Нас ждет глубокая климатическая трансформация, тут пишут.
5: Так.
4: Обусловленная глобальным потеплением. Это причем ученые-климатологи, включая специалистов КФУ, предсказывают нам это все дело. Во-первых, за это время, это примерно 2080-2100 году, средняя температура летом поднимется на 6,5 градусов.
5: Mm.
4: И это будут продолжительные волны экстремального зноя.
5: Ничего себе.
4: Вот. То есть мы станем похожи на Ростов область в этом плане чуть-чуть. Вот, средняя температура на 7,7 градуса.
5: А что
4: вырастет
5: у них будет?
4: Вот, да, там еще, да, будет веселее. Осадки зимой. Увеличение на 24-25% увеличение осадков зимой. Частые ледяные дожди, обильные, но мокрые снегопады, быстро сменяющиеся таяние. Вот такая история. Вот, осадки летом. Снижение на от 4 до 5%. Засухи, истощение малых рек, существенное увеличение рисков крупных лесных пожаров вообще. Вот. Дальше. Для нас станет экстремальный пак. Отправляем в космос, во Вселенную. Вот. И у нас что с вами ожидает? Нас ждет глубокая климатическая трансформация, тут пишут.
5: Так.
4: Обусловленная глобальным потеплением. Это причем ученые-климатологи, включая специалистов КФУ, предсказывают нам это все дело. Во-первых, за это время, это примерно 2080-2100 году, средняя температура летом поднимется на 6,5 градусов.
5: Mm.
4: И это будут продолжительные волны экстремального зноя.
5: Ничего себе.
4: Вот. То есть мы станем похожи на Ростовскую область в этом плане чуть-чуть. Вот. Средняя температура на 7,7 градуса
5: вырастет. А что у них будет?
4: Вот, да, там еще, да, будет веселее. Осадки зимой. Увеличение на 24-25% увеличение осадков зимой. Частые ледяные дожди, обильные, но мокрые снегопады, быстро сменяющиеся таяние. Вот такая история. Вот, осадки летом. Снижение на от 4 до 5%. Засухи, истощение малых рек, существенное увеличение рисков крупных лесных пожаров вообще. Вот. Дальше. Для нас станет экстремальные погодные явления станут но.

0: Мой. Частые ледяные дожди, обильные, но мокрые снегопады, быстро сменяющиеся таяния. Вот такая история. Вот, осадки летом, снижение на от 4 до 5%. Засухи, истощение малых рек, существенное увеличение рисков крупных лесных пожаров вообще. Вот. Дальше. Для нас станет экстремальные погодные явления станут нормой. Атмосферной циркуляции, все вот эти вот шквалистые ветры в летний период там и так далее, резкие заморозки после сильных оттепелей, вот, иссушение засухи, нагрузка на городскую инфраструктуру, естественно, потому что заставит это все немножко адаптироваться на своем. Вот. Одно радует, к 2080 году, я думаю, мы с тобой не доживем, поэтому... 2100-му тем более. Поэтому нормально.
1: А вдруг?
0: А вдруг? А может, даже, кстати, ну нет, мне сколько, 35? Но я планирую лет до 80 еще побарахтаться.
1: А 80-м это же, ну, не так далеко, полтинник, 50 лет.
0: Ну, я не хочу, конечно, тебе напоминать, но тебе уже немножко как бы...
1: Нет, я про себя.
0: Мне-то да, мне-то нормально.
1: Нет, я-то собираюсь за 150.
0: В общем, ребята, совсем скоро мы будем поздравлять людей с днем рождения. Возможно, кому-то из них тоже 150 лет. Сейчас проверим, либо они набрали ВКонтакте.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане на поддержку молодых мам выделят более 500 миллионов рублей. В рамках новой меры женщинам до 25 лет, родившим второго или последующего ребенка, будут выплачивать единовременное пособие 350 тысяч рублей. Для школьных кабинетов в России вводят единый комплект оборудования. Стандарт предусматривает не только мебель и места для хранения, но и профильные средства обучения по разным дисциплинам. В психологии существует эффект Барнума. Он проявляется в том, что люди охотно видят себя в расплывчатых описаниях личности, а позже регулярно замечают у себя именно те черты, которые там упомянуты. При этом черты, не совпадающие с описанием, обычно остаются вне фокуса внимания. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников. Первый тост.
3: Ну и вновь напомним о том, что лучшие поздравления только на Бимрадио. Здесь, конечно, все очень просто. Заходите на сайт bimradio.ru, там есть огромная кнопка заказать.

0: дать поздравление, либо позвонить в редакцию 2-930-800, и менеджер с 9, не, не с 9, с 10, с 10 до 17, но она уже работает.
1: Уже на месте.
0: Можете уже звонить 2-930-800. И по поводу рекламы, и по поводу песен, если есть какие-то песни, которые должны услышать все, и вы хотите ее разместить, милости просим, 2-930-800. Не забывайте, что поздравления на Бим-радио у нас есть в прямом эфире, мы сами поздравляем, сами кайфуем. Ну и, конечно же, есть поздравления у нас уже, естественно, в личные сообщения, аудио-видеоформат. А нас, она наш видеоформат и любой другой ведущий любимой радиостанции с огромным удовольствием поздравит вашего дорогого любимого именинника. Ну, в общем, заказывайте эмоции. Услуга платная, стоит ерунду.
1: Да.
0: А кайф на миллионы.
1: 100%.
0: Так и должно быть. Ну, а мы в группу ВКонтакте поздравляем всех именинников прямо сейчас.
1: Поехали! Свой день рождения сегодня отмечает Альбертина Ешагин из Воркуты, прикинь, Воркута.
0: Себе,
1: Владимир Фролов, Ирина Казань, Анна Платонова, Алена Ермешова, Татьяна Соснина из Набережных Челнов, Катя Хашова, скорее всего, Неля Гараева, Екатерина Валерьевна, Павел Бурмистров, Марина Пыженкова, Денис Егоров, Татьяна Зиганшина, Цветочек Галиулина, Эльмир Галиева, Ира Парсон, Евгений Гаранин, Ирина Александрова, Тимур Галиев, Мария Колпакова, Алия Мухамедшина, Марат Зинатурин, КМ Антонина Любченко.
0: Всех поздравляем, счастья, радости желаем. И еще напомним, конечно же, о том, что у нас впереди утро-оки, поэтому мы всех именинников поздравляем. А что вот петь и именинникам, всем слушателям выбираем прямо сейчас. Проходите в ТГ, проходите в МАКС и пишите плюс 7-927-242-128. Что вам сегодня спеть? Может быть, что-то из рока, может быть, что-то из попсы, может быть, что-то из иностранного. Ребята, принимаются все заявки, нам хочется посмотреть, поэтому обязательно напишите прямо все.
1: Барби Гелл на бис.
0: Да, ну, мы это слышали уже. Валерий Леонтьев, кончайте, девочки, со мной шутить. Азат нам просит даже фотографию Валерия Леонтьева. Не совсем одетого, зачем-то прикрепляет. Это интересно, конечно, выглядит. Я так понимаю, что это, надеюсь, с автографом.
1: Зачем елки-палки, зачем он вопрос? Вот,
0: но это не совсем одет Валерий Леонтьев, это, видимо, его сценический костюм. Вот, выглядит, конечно, Валерий Леонтьев, мое почтение вообще. Ну и талант еще какой. Как же он тогда на Первом канале-то исполнил, а? Вживую,
1: да.
0: Дельтаплан, без,
1: да,
0: музыки, акапелла.
1: На памяти дома.
0: Вот так же, только хорошо. Ребята, поэтому поем в утроводе вместе с вами. Что поем, выбираем прямо сейчас. Народное голосование начинается.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
5: ИП Храмовый Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
6: 15 октября, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
7: Приходи на футбол.
6: Поддержи команду.
8: О, футбольный клуб Рубин. УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
9: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в Максимилианс под ключ. О-хо-хо-хо-хо. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Запишите мудрость. Если женщина собралась стать счастливой, ей не может в этом помешать даже муж.
11: Сатья в Казань-экспо. 25 октября. 18+.
12: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
13: Максидом. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
14: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800. BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Специалисты Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих. В целом, кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете. В основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было, но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофиарты, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Утро-оке на Бим-радио.
6: Добро пожаловать в рубрику «Утро-оке», когда мы поем и подпеваем вся Казань, весь Татарстан и абсолютно весь мир. Дорогие мои, огромное количество предложений, естественно, как и всегда, но тут глаз наш упал на сообщение от Юльки. Юлька пишет: в ближайшие выходные мы идем на концерт «Иванушек». Спойте, пожалуйста, что-нибудь из их репертуара. И тут мы поплыли.
7: Да.
6: Точнее, полетели.
7: Потому что у них чего только нет.
6: Да. Ну и поняли мы, что, тополиный пух, жара, июнь уже все.
7: Не актуален.
6: Да, несмотря на то, что на улице, конечно, удивительно теплая погода. Кстати, действительно странно очень быть легко одетым, на улице почти 20 градусов тепла, и видеть, как дерево за окном почти осталось без листьев. Это уникальное зрелище, если честно. Мы вот к этому еще не совсем привыкли. Кстати, это дерево нам еще надо немножко подстричь, Фарид, с тобой будет, наверное, ветки вот эти сломанные скинуть. А то что он там, бедолага? Сейчас пойдет. Поэтому сегодня «Иванушки Интернешнл» у нас выбор пал, естественно. Ну, а песня, которая, я думаю, известна каждому, песня это про животных, если быть точнее, про птиц, получается. Так что, ребята, совсем скоро нас с вами ожидает снег, зима, холода, одинокие дома. Ну, а пока споем про тех, кто будет есть забродившую рябину, а потом бухой валяться под рябиной. Про птиц, которые ждут, чтобы вы создали кормушки и уже подкармливали их немножечко хлебушком. Но лучше, конечно, зернышками, семечками там и так далее, чтобы потом кошки, когда их прикормят, там начали их ловить, естественно. Поэтому у них, видите, жизнь полна опасностей. Ну, если не брать, конечно, возле фастфуда, потому что там вот эти птицы возле фастфуда, они реально, это вот эти вот шарики по 1,5 килограмма, которые уже почти не летают, это уже что такое?
7: Причем наглые.
6: Конечно, они выросли на картошки фри. Какие они еще могут быть? Конечно, не наглые. Окей, «Иванушки Интернешнл», «Снегири» сегодня, ребятоньки. Поэтому поем вместе с вами. 3, 2, 1, let's go! Ого!
8: Снегири, герои, погляди!
7: Ого!
6: Я не знаю, как я это сделал. Сейчас, подожди, зажму еще раз.
8: Словно капля крови на груди.
6: О. Все, хорош, я больше так петь не буду. Просто один раз, ладно?
8: Ну, в

0: дыхалки не хватает.
1: Как они это поют, я вообще, если честно, не понимаю. Я еле хватило просто продышаться бы где-нибудь в этой песне. Ладно, ребята, почти задохнувшиеся, лучшее утреннее шоу на пластине. Сейчас скажу нормально. Лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро, мэны». Доброе утро еще раз всем. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все.
0: О, Татьяна, ну как, какое вам большое спасибо просто за сообщение ваше. Она говорит, огромное спасибо за такое утро. Этот вариант исполнения самый суперский. Талантливые люди, талантливо всем.
1: Да вы что, елки-палки, приятно. В общем, ребята, спасибо большое за приятное сообщение. Это все благодаря вам. Вот вы же заказали, мы вам спели. Видите, все работает, все как вы и хотели. Все так и будет. Поэтому
0: вы заказали, мы спели все.
1: Суперский вариант исполнения. Обожаю. Значит, спасибо за эфир нам, Димка пишет. Сегодня у Сережи Белова день рождения.
0: Кстати, мы даже не поздравили.
1: Мы Сережу поздравляем вот прямо сейчас от всей души. С днем рождения, счастья, здоровья, всего самого наилучшего, творческих успехов и всего-всего самого наилучшего.
0: Ну, а так как он рыбак, пожелаем ему поймать самую большую рыбу в жизни.
1: Да, да.
0: Рыбы его мечты.
1: Ну, конечно. Ясь, получается.
0: Ясь, да.
1: Короче говоря, ребят, у нас еще будет возможность, я думаю, его поздравить. У нас впереди, как всегда, рабочий полный дневной шоу с 12 до 3. До этого тоже у нас будут интересности происходить в эфире, никуда не уходим. Кроме того, вечернее шоу «Вечерний Трубим». Точно. После него привет-привет с 9 до 10. Напоминаю, что в перерывах работают ведущие, поэтому Бимрадио 24/7. Вещание не только музыкальное, но еще и с разговорами, темами, розыгрышами. Подписывайтесь на наши в этом плане еще и, естественно, что...
0: Что?
1: Правильно. Подписывайтесь на соцсети Бимрадио.
0: Обязательно, обязательно.
1: Вот те, кто подписали сегодня, вот разыграли мы как минимум гриль.
0: Ну, классный, кстати.
1: Ничего себе. Вот мы крутой. Уже отдали господину или госпоже Танчику.
0: Татьяна,
1: поздравляем с грилем. Вот, теперь на всех кусках мяса, которые он будет готовить, будут такие полосочки черные. Еще мы, естественно, хотим напомнить о том, что завтра в 7 часов утра мы обязательно вернемся. Напоминаю, что в соцсетях Бимрадио, друзья мои, это телеграм-канал, это канал в Максе, это, естественно, на Бимболталка, чат в Максе, подписывайтесь туда, потому что там жизнь кипит. Я не знаю, где так. Если вдруг упадет метеорит, как с динозаврами, ребята, то жизнь закончится везде, кроме Бимболталки. Там жизнь останется навсегда. Кроме того, я еще напоминаю о том, что нас можно слушать на сайте bimradio.ru, на сайте, не на сайте, в приложении на Android и на iOS, а еще в умных колонках, которые в каждом доме. Скажите умной колонке, чтобы она включила Бимрадио, она это сделает легко. Ну, а мы, собственно, на этом с вами попрощаемся. Нас тоже легко найти везде, хоть в соцсетях, хоть в интернете, на сайте bimradio.ru нас тоже легко найти. Напротив меня Фарид Галимов.
0: А напротив меня Альберт Кузьяхметов.
1: Ну, на этом все, ребятоньки. Всем еще раз доброе утро. До завтрачка, друзья. Всем пока.
0: Пока.
1: Пока.
2: Утро, мэны. На Бимрадио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинг и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
11: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
10: Подробности на «Максимилианс.ру».
12: 18+.
13: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: Доброе утро и прекрасного дня всем любимым слушателям. В Казани 10 часов и уже 32 минуты. Приветствую вас из студии любимого. У микрофона Елена Медова. Сегодня будет прекрасный день и температура воздуха достигнет отметки. В Казани это плюс 19, плюс 22. В Нурлате ожидается 20-22 градуса. В Бугульме, Альметьевске, Азнакаево до 24. И также тепло будет в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Всем доброго утра и отличного дня. Сегодня нас ждет коробка передач утренняя. Будет много розыгрышей, классных подарков, замечательных гостей в студии любимого радио. Все это для вас, наши дорогие любимые слушатели.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Татарстане на поддержку молодых мам выделят более 500 миллионов рублей. В рамках новой меры женщинам до 25 лет, родившим второго или последующего ребенка, будут выплачивать единовременное пособие 350 тысяч рублей. Для школьных кабинетов в России вводят единый комплект оборудования. Стандарт предусматривает не только мебель и места для хранения, но и профильные средства обучения по разным дисциплинам. В психологии существует эффект Барнума. Он проявляется в том, что люди охотно видят себя в расплывчатых описаниях личности, а позже регулярно замечают у себя именно те черты, которые там упомянуты. При этом черты, не совпадающие с описанием, обычно остаются вне фокуса внимания. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

10:42. Вот такая вот любопытная новость. Всем нам на подумать. Из Казани хотят запустить прямой авиарейс в Мумбаи. И ожидается, что полеты по данному направлению будут осуществляться на регулярной основе. Итак, всего лишь несколько часов, может быть, побольше, и вы в одном из крупнейших городов Индии, где, кстати, сегодня температура воздуха достигнет отметки +40 градусов. Это для любителей жары.

0: Секси, секси. Реклама на Бим-радио.
1: Слышите голос? Он напоминает вам о сложном выборе.
2: О первых мурашках от увиденного.
3: О том, как до слез.
4: О вашем смехе, сеньорита.
1: О первом походе в кино. Кино – это эмоции. И теперь их можно подарить. Подарочный сертификат «Киномакс». «Киномакс» – твой любимый кинотеатр.
5: АО «Киномакс», город Москва, муниципальный округ Филевский парк, улица Василиса Кожаной, дом 1, этаж 11, помещение 1, комната 6, ОГРН 112-77-46-65-89-95-6+.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
8: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей.

0: 4. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800. Коробка передач на BIM Radio.
1: Доброго, приятного, теплого дня. Может быть, не такого сложного, как вчера, но все равно приятно, теплая, атмосферно. И Сергея Нерыбака Белова поздравляем с днем рождения. Счастья тебе, здоровья. Пусть твоя любимая тобой дочурка тебя всегда радует. Здоровья. Береги себя, пей таблеточки, ешь орехи. Ну, а мы возвращаемся к коробке передач. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». И я с призами, а я, это голос Елены Ивановны, с призами жду вас на Минской 12. Здесь магазин «Автостоп». И около магазина стою и жду вас с сертификатами от «Супротек». Это если с проспекта повернуть на Минскую, буквально метров 100. И справа вы увидите «Автостоп». А если вы едете от Фучи, кто не доезжает, проспект Победы, тоже 100 метров. Напротив тут шиномонтажка еще есть. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА». Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем, бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии, снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов. Поддерживая их исправность, да, еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированный и одобренный известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академик. Также более подробную информацию можете получить с представителей компании «Супротек», которая находится по адресу улицы Николая Шова, 29Б. Цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка «Обжалилова». Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «BIM Radio», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и напомню, что от «Супротек» призы ожидают вас с коробки передач в первом включении по адресу Минская, 12. Это перекресток с проспект Победы, угловой дом, и в этом доме есть магазин «Автостоп». Приезжайте, жду вас с призами от «Супротек». Стою прямо у входа в магазин. До связи.
0: Коробка передач на BIM Radio.

0: Ну что, давайте знакомиться. Хотя, что знакомиться? Все уже знакомы, все в коробке передач участвуют, и это правильно. Первым оказался...
1: Ильдар.
0: Ильдар, как дела, как настроение?
1: Все отлично, погода прекрасная.
0: Ой, это вот если вот так вот в январе будет, да, вот вообще?
1: Еще без снега был.
0: Да, представьте, когда апрель тогда какой будет, если вот такой будет январь. А пусть у них там где-нибудь им надо, в Африке пусть снег идет.
1: Можно в горах, чтобы...
0: Да, пусть немножко поменяется климат, а что такого-то? Мы пожили вот при зиме, пусть немножко сместится все куда-нибудь. А привет Вашкаму.
1: Всем, кто меня узнал, всем жителям Казани, Бимрадио, всем с хорошим настроением.
0: Хорошо, спасибо. Позитивный. Вторым оказался, это вас зовут?
2: Артем.
0: Артем. У Артема тоже хорошее настроение, как и у всех наших радиослушателей. Привет кому?
2: Привет жене Милюше. Ну, всем слушателям Бимрадио.
0: А дети? Что там у вас?
2: А дети не слушают, они в школе.
0: Почему?
2: В школе нельзя.
0: Ну, как нельзя? А в наше время все можно. Нет, в наше время такой возможности вообще физически не было. Это надо было тащить ламповый, вот это все такое здоровое. В школе бы очень удивились. Вам большое давайте спасибо. Не болейте. Супруги, привет. Ну что, все. Движемся дальше. Первое включение прошло. И это радостно. Приезжайте за призами и подарками. Всегда вас ждем. Ваши приветы, ваши добрые слова. Все здесь, в коробке передач.
3: Коробка передач на Бим-радио. Дёвые заметки на Бим-радио.
4: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог в Казани оценивается на 2 балла. Дороги почти свободны. К сожалению, есть ДТП. Случилось оно на проспекте Победы, не доезжая до Академии тенниса, если вы двигаетесь в сторону развязки Оренбургский тракт, проспект Победы. И сейчас посмотрим детали происшествия. Произошло оно в среднем ряду. Крупнейшие пробки: улица Юлиуса Фучика от Кулгали до улицы Закиева. Здесь время проезда 9 минут. Улица Бурхана Шахиди Тукая от Рустема Яхина до площади Вахитова тоже 9 минут. Причем скорость потока автомобильного составляет 21 км в час. 17 км в час. С такой скоростью автомобили проедут по улице Бутлерова, Профсоюзной, двигаясь от улицы Курашова до Чернышевского. За 8 минут участок чуть более 2 км можно преодолеть. Пробка на улице Короленко и Воровского от проспекта Ямашева до проспекта Ибрагимова. За 7 минут вы сможете ее проехать. Декабристов от Гагарин до Чистопольской. Здесь время проезда тоже 7 минут. На мостах и дамбах города абсолютно свободно. Удачи тем, кто в пути.
3: Дёвые заметки на Бим-радио.
5: Осень на любимой волне.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане ожидают рост реальной зарплаты почти на 2,5% в 2027 году. С января рост может составить около 29 тысяч рублей. Власти республики также прорабатывают вопрос повышения минимальной оплаты труда в реальном секторе экономики. Казань вошла в число лучших городов для карьерного роста. В рейтинге российских городов, удобных для построения карьеры и роста доходов, столица Татарстана заняла второе место наравне с Санкт-Петербургом. Лидером рейтинга стала Москва. До конца года в ПДД могут добавить новый дорожный знак. Он будет обозначать парковку для многодетных семей. Кроме того, регионам советуют разрешить

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
2: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. Коробка передач на Бим-радио.
4: Продолжается коробка передач, продолжается раздача призов. И в первое включение еще до нас успел еще один слушатель добраться. Мы уже отъезжали, и вот приехал. Приезжайте, успевайте, забирайте призы. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». Жду вас на Файзи 14А. Это, если вы едете по проспекту, чуть-чуть не доезжая до развязки Мадыжского тракта, направо перед заправкой уходите. Это и есть улица Файзи. Потом мы с вами обратно вернемся на проспект Победы. Это двухэтажный пристрой, а через дорогу вот Файзи находится ОМОНа, Эволют, и еще какая-то надпись JQ, автосалон. А это через дорогу пристрой такой двухэтажненький к жилому дому. И здесь находится Германика. И вот в Германика тоже занимается продукцией компании Супротек. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов. Используя продукты Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компания Супротек разработана триботехнических составов, в частности для двигателей составы Актив Плюс. Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах Актив Плюс на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию можете получить представительстве компании Супротек, которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, Петра Тодария, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, и назовите кодовое слово «Бимрадио», и получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну, еще раз напомню, жду вас на Файзи 14А. Это если сворачивать с проспекта Победы прямо перед транстехсервисом и заправкой. И эта дорога Файзи, она выводит к вкусной и точке. Но до вкусной точки доезжать не надо, потому что прямо напротив надписи ОМОДА двухэтажный пристрой, и вот в нем есть Германика, и я стою вас здесь, жду с призами от Супротек. До встречи!

Пой, танцуй, люби и смотри на мир ярче, потому что именно так называется игра, которую мы проведем вместе с вами и с нашим партнером, современным центром офтальмологическим для всей семьи, клиникой «Смотри». Прямо сейчас мы принимаем звонки от участников, от тех, кто желает выиграть классный подарок. 292-102-8. Вопросы, связанные с, конечно же, зрением, с особенностями нашего зрения и какими-то неповторимыми, очень интересными фактами. 292-102-8.

0: Первые в Казани.
1: Без возрастных ограничений.
2: В мире интересного.
3: В 1962 году американцы запустили первый космический аппарат для изучения Венеры, потерпевший аварию через несколько минут после старта, так как загруженная в него программа содержала единственную ошибку — черточка над буквой, отсутствие которой коренным образом поменяло смысл уравнения. Журналисты окрестили эту черточку самым дорогим дефисом в истории. Стоимость утерянного аппарата составляет 135 миллионов долларов.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
5: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
6: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
7: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.
8: Есть у нас первый самый дорогой сердцу участник коробки передач во втором включении. Мы вам вручаем. И включаем. Отдали, вручили и включили сертификат. А зовут вас?
9: Азат.
8: Азат. Ну, как настроение у вас сегодня?
9: Настроение отличное, погода хорошая.
8: Ой, вообще, вот я говорю, до января, пожалуйста, погода, продержись так. Пусть деревья без листьев будут, вот такая вот погода. Привет, кому хотели передать?
9: Привет. Передаю маме своей, жене и детям.
8: Маме крепкого здоровья и привет ей передавайте, чтобы у нее все хорошо было. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. Ну что, мы все. Вот один единственный, зато какой. Маме, жене, детям все передал. Любит, ценит, тоскует уже. Ну, а мы продолжаем движение. Совсем скоро у нас еще одно включение в рамках коробки передач. Обязательно приезжайте, участвуйте в коробке передач.
7: Коробка передач на БИМ-радио.

0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
1: Взглянуть на этот прекрасный мир может быть под другим, совершенно новым углом, но, безусловно, ярким, ясным взглядом приглашаем вас прямо сейчас. С нами современный офтальмологический центр для всей семьи, клиника «Смотри». Это спонсор игры «Смотри на мир ярче». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели более 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг. От точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему отличному зрению. Смотрите на мир ярче. Чем имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. С нами Айдар, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы ехали за рулем и припарковались, все верно?
2: Все верно.
1: Вот сейчас мы с вами представим очень интересную ситуацию, как раз связанную с особенностями нашего зрения. И я уверена, что вам удастся ответить на вопросы, получить подарок, сертификат в ресторан. Итак, сейчас представьте себе, что вы, собственно, вот и не нужно представлять, вы сидите в машине, например, вам пришло какое-то сообщение, вы его изучили внимательно, а потом вдруг резко перевели взгляд с телефона на дорогу за окном. Что тогда происходит с вашим зрением, Айдар? Вы поняли, да, какую ситуацию мы с вами сейчас имеем?
2: Да, зрение фокусируется.
1: Так, зрение что?
2: Фокусируется.
1: У меня есть три варианта. Давайте послушаем эти варианты, а потом вы скажете. Первый. Глазам нужно время, чтобы перефокусироваться. Хрусталик меняет форму. Второй вариант. Мозг перезагружается, и на пару секунд вообще он ничего не видит. Ну, в данном случае глаза, да, ничего не видят, а мозг, он отдыхает, видимо, пока. Третий вариант. Зрачки становятся шире, чтобы поймать больше света. Ответ очевиден, Айдар, да?
2: Да.
1: Какой?
2: Это будет первый вариант.
1: Спасибо большое, вы меня не разочаровали. Это действительно первый вариант ответа. Нашим глазам нужно время, чтобы перефокусироваться, потому что хрусталик – это такой природный объектив, он меняет кривизну, чтобы навести резкость. Поэтому если вы вот резко очень делаете переход фокуса, да, например, с близкого расстояния на дальнее, это своеобразный мини-стресс для глаз. Поэтому офтальмологи советуют делать паузы и смотреть вдаль. Поэтому резко не переводите, пожалуйста, сегодня взгляд. Хорошо? Ну, все плавно. Делайте все плавно, и все будет отлично. Айдар, поздравляю. Сертификат в ресторан уже практически в ваших руках. А теперь, глядя на мир ярче, еще ярче, вы сможете передать приветы.
2: Ну, естественно, передаю привет БИМ-радио.
1: Спасибо
2: всем
1: большое.
2: Всем ведущим. Угу. Спасибо за классные конкурсы, возможность просто дозваниваться, поболтать. Это очень весело. Даже без подарков, на самом деле.
1: Да.
2: Всему городу, всем, кто узнал, всем, кто не узнал, все равно привет. Всем хорошего дня. Хорошего обеда уже время, конечно.
1: Да, ну, спасибо.
2: У меня утро. Поэтому все впереди, день только начинается.
1: В общем, все прекрасно, да? Мы поняли рассказу Айдара, что у него сегодня день начался чуть позже, чем обычно, да?
2: Конечно, утром он проспал, они на работе были, я спал.
1: Ну хорошо, самое главное, вы выспались, это очень важно. А теперь вы сделаете две нормы, да, трудовых. Вот, и, ну, просто хорошо проведете этот день. Спасибо вам большое.
2: Вам спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Удачи вам за рулем и счастливого пути на любимую работу.
0: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: Друзья, у нас отличные новости. Уже скоро, в ноябре, мы будем отмечать очередной день рождения БИМ-радио. Кто знает, сколько нам лет? Напишите, пожалуйста, тут в Макс или в Телеграм. Как хорошо вы знаете историю БИМ-радио. Сколько лет мы празднуем в этом году все вместе? Ну и хотелось бы напомнить, какими яркими были наши прошлые праздники. В 2024 году, отмечая юбилей радиостанции, мы объединили слушателей на двух площадках. 34 пишут. Нет, мы чуть моложе. Тогда, в 24-м году, нас вдохновил проект «Дыши полной грудью» от БИМ-радио. Участницы присылали боди-арт с надписью на своем теле «БИМ-радио 30 лет вместе». И затем подписчики выбирали самые необычные работы, а финал превратился вообще в настоящее реалити-шоу. Победительница получила ценный сертификат. На сцене зажигали любимые ведущие, группа «Виа Волга-Волга», МС «Зали» и легендарные «Отпетые мошенники». Праздник получился по-настоящему незабываемым. Сейчас общалась с победителем игры «Смотри на мир ярче» и спросила, сколько лет с нами. Он сказал, мне кажется, что БИМ-радио было всегда. Вот как только я стал осознавать этот мир, я узнал и БИМ-радио. Приятно это слышать. Так, какие варианты ответов вы написали нам, сколько лет? 28 лет, 34 года, 25 лет. Ну, прям совсем в молодежь вы нас записали. На самом деле, 32 годика БИМ-радио в этом году будем отмечать вместе. Спасибо.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Коробку передач. Проспект Победы 202 нужен вам. Это едем в сторону Компрессного. Приезжаем развязку Мамадышевский тракт. Там небольшой заторчик, но он небольшой. Дальше после светофора все ускоряется. И после светофора метров через 100, после заправки справа, трехэтажное здание красного кирпича. Это и есть Проспект Победы 202. Я вас прямо около шлагбаума жду. Почему здесь? Потому что здесь, на Проспект Победы 202, находится Рамин Авто, и здесь тоже представлена продукция Супротек. Сегодня с нами играет официальный представитель компании Супротек Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания Супротек разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей двери, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за поршнеобразуемое покрытие, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию можете получить представителей компании Супротек, которые находятся по адресу улицы Николая Шоу 29Б, цокольный этаж, офис 04Б, ЦТТР, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «БИМРАДИО», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и напомню, жду вас Проспект Победы 202. Если вы едете по Проспекту Победы в сторону Компрессного, приезжаем развязку Мамадышевского тракта. Слева у вас Мегастрой будет. И как только заканчивается Мегастрой слева, справа у вас заправка. И после заправки сразу вы увидите, я вас буду ждать, Проспект Победы 202. Здесь Рамин Авто. Около шлагбаума собираемся.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане ожидают рост реальной зарплаты почти на 2,5% в 2027 году. С января МРОТ может составить около 29 тысяч рублей. Власти республики также прорабатывают вопрос повышения минимальной оплаты труда в реальном секторе экономики. Казань вошла в число лучших городов для карьерного роста. В рейтинге российских городов, удобных для построения карьеры и роста доходов, столица Татарстана заняла второе место наравне с Санкт-Петербургом. Лидером рейтинга стала Москва. До конца года в ПДД могут добавить новый дорожный знак. Он будет обозначать парковку для многодетных семей. Кроме того, регионам советуют разрешить семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать сразу два автомобиля. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Да, закон такой вот. Чем шумнее место, чем больше машин приезжает, тем меньше шансов на то, что кто-то приедет в коробку передач. Лишний раз в этом убедился. Ну что ж, друзья мои, не дождавшись никого, завершаем коробку передач на сегодня. Впереди у вас рабочий полдень, в котором, как всегда, и хорошее настроение, и призы, и розыгрыши, и много еще чего. Традиционно призываю и активно участвовать, и самое главное, оставаться на волнах любимого радио «Голос Вселенной» и «Махмуд Арагаев». Всем хорошей погоды, хорошего настроения, удачи!

0: Осень, но пока что теплая, приятная, комфортная. Сегодня около 20 градусов даже дарит нам эта самая осень. Друзья, перейдем к важной информации. За сентябрь мошенники похитили у жителей Татарстана 500 000 000 рублей. Об этом сообщили специалисты. В общей сложности были похищены за 9 месяцев этого года 3 776 000 000 рублей. И расследованы, направлены в суд уголовные дела по почти 3000 IT-преступлений. Как не попасться на уловку мошенников, которые становятся все более и более изощренными? И вот, когда пора уже платить налоги, они представляются налоговой службой, под разнообразными предлогами и манипуляциями пытаются заполучить ваши кровные деньги. Пишут вам, звонят вам, как распознать мошенника, как с ним справиться, как не попасться на его крючок. Сегодня в программе «Не дай себя обмануть» эксперт-профайлер Лейсан Бадрединова нам обязательно расскажет. Все это в 13 часов 30 минут. Не пропустите.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
3: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
4: Тук-тук-тук! Новоселы! В Дом Лента! Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, заставить себя делать что-нибудь полезное будет почти невозможно. Желательно пережить этот день без потерь для кошелька. Тельцы, исключите эмоциональность, сделайте упор на практичность. Звезды предполагают рост ваших амбиций. Близнецы, перспективы хорошо заработать не дадут вам полностью расслабиться в этот день. Раки, вам придется выполнять чьи-то просьбы и капризы. Это может превратиться в настоящий талант. Львы, проявите милосердие к своей второй половинке. Если семья настраивает на тихом мирном отдыхе, пусть так и будет. Девы, вам захочется больше уюта и тепла. Ваши близкие и дети – вот кто зарядит вас хорошим настроением. Весы, у вас ожидается день воспоминаний, семейных праздников и укрепления родственных уз. Скорпионы, интуиция, сердце и внутренний голос должны быть услышаны. Отмените все свои напряженные дела. Стрельцы, окружающие будут ждать от вас невозможного, а вы на это вполне способны. Козероги, вы можете рассчитывать на особое везение в этот день, поэтому не напрягайтесь и не рассчитывайте на одиночество. Водолеи, как человек амбициозный и самоуверенный, вы сделаете все так, как надо, но держитесь за родных и близких. Рыбы, не надо поддаваться натиску со стороны. В данных обстоятельствах вы будете самым разумным человеком. Желаем вам теплых семейных отношений.
5: Дёвые заметки на БИМ-радио.
6: Добрый день. Как сообщает нам Яндекс.Карты, сейчас в Казани 3 балла по 10-бальной шкале. Местами есть затруднения. О них расскажем вам очень подробно. Крупнейшие пробки на проспекте Победы от Аграрной до Дорожного переулка. Время проезда здесь 4 минуты, а скорость потока не превышает 9 км в час. Затруднение на улице Кремлевской, Университетской. Если ехать от площади 1 мая до улицы Островского, то время в пути составит 10 минут. Далее улица Бурхана, Шахиди, улица Тукая, Техническая. От Чернышевского до Темирюл можно доехать за 10 минут, двигаясь со скоростью потока 20 км в час. На улице Девятаева и Татарстан, если вы поехали от Казанского речного вокзала в сторону Лево-Булачной улицы, то время проезда у вас будет 8 минут. Далее улица Бутлерова, улица Волкова, от Пушкина до Айвазовского 7 минут и 16 км в час. На мостах и дамбах движение абсолютно свободное. Можно ехать с ветерком, но все-таки в рамках скоростных, известных хорошо всем лимитов. Есть значок ДТП на Мамадышском тракте. Сейчас увеличим Яндекс.Карты, посмотрим. Это в направлении выезда из города. В правом ряду, если вы уже проехали Натана Рахлина и двигаетесь дальше, то вот как раз здесь неприятное происшествие случилось. И недалеко от этого места, но уже на проспекте Победы, если от развязки проспект и улица Аграрная, вы едете в сторону квартала, то ДТП произошло у нас, это Т-образный перекресток с дорожным переулком. В левом ряду произошло в ДТП. Отметка появилась здесь в 10 часов и 55 минут. Ну, желаем всем благополучного и доброго пути, и хорошего дня без каких-либо неприятных происшествий.
5: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный.
2: БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По предложению Минобрнауки, к проведению олимпиад для абитуриентов нужно применять те же жесткие требования, что действуют при организации ЕГЭ. Одновременно с этим количество олимпиад уменьшили с 83 до 60. В Госдуме разъяснили порядок возврата средств за лечение через налоговый вычет. При оплате стандартного лечения россияне вправе вернуть до 19 500 рублей в год. Если речь о дорогостоящем лечении, возмещается 13% от фактических расходов в пределах суммы уплаченного за год НДФЛ. Ученые объяснили, почему одинаковая сумма денег может казаться людям разной. Оценка стоимости зависит от ситуации, например, от того, на что планируется потратить деньги. Специалисты связывают это с феноменом ментального учета. Человек подсознательно делит средства на условные категории. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов. Розыгрыш квартиры. Сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
4: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «БРИКС». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе и правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
5: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
6: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН НП 325-169-00-21-657. 0+.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
10: Приходи на футбол.
9: Поддержи команду.
11: О, футбольный клуб «Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.

0: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
1: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
2: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Реклама использовалась еще в Древнем Риме, правда, нелегально. На стенах писали о предстоящих гладиаторских боях, продажах животных и даже рабов. Правда, городским властям это было не по душе, и они старались с этим бороться.
3: В мире столько всего интересного.
5: Рабочий полдник.
6: Друзья, приветствую вас уже в программе «Рабочий полдник» на любимом радио. У микрофона Елена Медова, и я вас сразу, вот сразу в самом начале хочу пригласить поучаствовать в музыкальном пересказе. У нас есть подарок. Два участника, надеюсь, появятся в ближайшее время. Звоните по телефону в студии 292-102-8, код Казани 843, и попытайтесь угадать. Сегодня у нас будет персонаж загадан, очень популярный. Если разгадаете его первым и назовете в эфире, получайте подарок 292-102-8. Всем отличного дня и приятного аппетита!

Так, хочу сказать, что нам нужен еще один участник. Где вы? Наш смельчак, наш энтузиаст, наш любитель выигрывать крутые подарки на Бимрадио. 292-102.8. Ну, осталось буквально совсем мало времени для того, чтобы дозвониться и стать участником игры «Музыкальный пересказ».

0: Все быстро очень произошло, но самое главное, есть у нас результат. Я представляю вам участников игры. Это Альбина. Здравствуйте. Алло.
1: Всем добрый день.
0: Ух ты. Я так переживала. Где же Альбина? Куда она исчезла? Альбина, вы меня хорошо слышите? Алло?
1: Да-да, я вас хорошо слышу.
0: Все, отлично. Это самое главное. С вами сегодня будет играть Наиль. Приветствуем вас.
2: Да, здравствуйте.
0: Как связь у нас из 100 баллов?
2: Нормально.
0: Хорошо. Я попрошу вас убавить звук устройства вашего приемника. Хорошо? Прямо сейчас можете его в ноль убрать. Наиль, договорились?
2: Да, убрали.
0: Все, отлично, молодцы. А теперь мы начинаем игру. Сегодня победителем ее станет тот, кто назовет персонажа. Представляете? То есть это не песня, а это персонаж, который потом у нас и в песне тоже появится. Ну, а теперь хочу вам рассказать о подарочке. Так, подарочек у нас загружается. Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Тот из вас, кто назовет персонажа, получает этот замечательный приз. Итак, внимательно слушайте, пожалуйста, и очень громко называйте ваши варианты. Его история началась не в нашей стране. Один английский писатель, участник Первой мировой войны, придумал вот этого персонажа, повторюсь, для своего сына. А уже в Советском Союзе эту историю пересказывал... Нет. Так, идем дальше. Хороший зачет. Кто у нас исчез? Я так понимаю, Наиль, да? Альбина, вы же с нами, да?
1: Да.
0: Представляете, вы стойкий, ну, не оловянный солдатик, да, стойкая девушка, потому что Наиль исчез у нас куда-то, и мы с вами продолжаем эту игру вдвоем. Вот только вы и я, представляете? Итак, а в Советском Союзе эту историю пересказал человек, который сумел какие-то свои интересные детали добавить и... Режиссер тоже советский сделал этого героя звездой нашей отечественной мультипликации. Итак, ну представляете, Альбина, все время сейчас вам принадлежит. Так что вот расслабьтесь и просто слушайте внимательно. Он не строен и не быстр.
1: Винни-Пух.
0: Винни-Пух. Его друг маленький, розовый, очень тревожный. Он то ворчит, то философствует, то что-то напевает. А в его жизненной философии есть несколько постулатов. Лучший подарок, по-моему, мед. Мед, если есть, то вот его потом сразу и нет. Дальше вспоминайте, что еще Винни-Пух говорил. Кто ходит в гости по утрам,
1: поступает мудро.
0: Парам-парам. На то оно и утро. И еще он говорил, вот сейчас обед. Давайте вспомним его знаменитое выражение. Главное вовремя
1: подкрепиться.
0: Да, конечно же, это наш любимый Винни-Пух. А в мультике вот голосом Винни-Пух говорит знаменитый Евгений Леонов. Ну что, мы с вами вспомнили, да, и все, сыграли, все разыграли, вы все получили. Молодец! Да, вот так вот, представляете, Наилю мы желаем... Что мы пожелаем Наилю? Удачи, хорошего настроения.
1: Удачи еще где-нибудь.
0: И что-то сегодня выиграть, да, что-то сегодня такое приятное, чтобы случилось в его жизни. Вы кому будете передавать приветы?
1: Я передаю приветы всей команде Бимрадио, всей Казани, всем хорошего настроения, всем, кто меня узнал, моей семье, моим близким друзьям.
0: Ну что, это великолепно. Напомню, что вы выиграли сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Ибо шикарно, важно вовремя подкрепиться. Как говорил Винни-Пух, а мы будем следовать как раз его заповедям. Спасибо большое, Альбина. Вы великолепно играли, вы великолепны сами. Желаем прекрасного продолжения дня и будем слушать мою песенку «Винни-Пуха».
3: В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

0: Песня называется «Only You», «Только ты», «Только вы», наши любимые слушатели, вместе с нами. Кто-то все 32 года, кто-то совсем недавно присоединился, но мы очень ценим каждое мгновение, совместно проведенное вместе с вами. В ноябре мы будем отмечать очередной день рождения Бимрадио. Как всегда, этот праздник пройдет масштабно и в эфире, и на специальном мероприятии. Как мы отметили праздник в прошлом году, и сейчас немного напомню, это был день рождения в эфире и на площадке ресторана «Максимилианс» 21 ноября. В программе блистали МС Залия, «Виа Волга Волга» и наш собственный бим-бенд «Платинум». Ведущие исполняли хиты вживую, мы разыграли множество призов. А еще настоящим сюрпризом, я помню этот момент, стал звонок из Москвы. Бим-радио удостоилось престижной премии «Радио Мания» в номинации «Радиоигра». Эту премию получила Бим-радио и наше любимое вечернее шоу «Трубим». Это награда, признание для нашей команды и вашей, нашей любимой слушателей поддержки. И вот очередной день рождения, новый праздник, который будем отмечать вместе очень широко, масштабно и, конечно же, весело.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: «Максидом». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
7: 18+.
8: «Максим». 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По предложению Минобрнауки, к проведению олимпиад для абитуриентов нужно применять те же жесткие требования, что действуют при организации ЕГЭ. Одновременно с этим количество олимпиад уменьшили с 83 до 60. В Госдуме разъяснили порядок возврата средств за лечение через налоговый вычет. При оплате стандартного лечения россияне вправе вернуть до 19 500 рублей в год. Если речь о дорогостоящем лечении, возмещается 13% от фактических расходов в пределах суммы уплаченного за год НДФЛ. Ученые объяснили, почему одинаковая сумма денег может казаться людям разной. Оценка стоимости зависит от ситуации, например, от того, на что планируется потратить деньги. Специалисты связывают это с феноменом ментального учета. Человек подсознательно делит средства на условные категории. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников. Первый тост.
3: Первый тост, ну, если быть уже честными, откровенными до конца, это второй тост, а вечером у нас и третий тост, завершающий прекрасный день рождения каждого именинника. Друзья, мы желаем, чтобы ваша жизнь была прекрасной, чтобы она была настоящим праздником, потому что вы это себе можете позволить абсолютно, чтобы все у вас получалось и сбывалось очень легко, рядом были исключительно замечательные люди, единомышленники, любимые и родные, чтобы приятный момент они изобиловали в вашей жизни, и все ваши заветные мечты сбывались обязательно, а мы вас в этом во всем будем поддерживать. Итак, перейдем к поздравлению именинников, которые подписаны на официальную группу любимого радио ВКонтакте. Сейчас находится онлайн. Сейчас мы узнаем, кто же отмечает сегодня, 14 октября, день рождения. Это Евгений Гаранин. И, между прочим, Евгений, он юбиляр. Ему 40 лет. Поздравляем, Евгений. И всего прекрасного в вашей жизни, чтобы было все больше и больше. Катю Хашову мы поздравляем с ее прекрасным днем рождения. Далее наши поздравления Анне Платоновой отправляем, Ирине Парсон, Цветочку Галиулиной тоже желаем всех благ. С днем рождения поздравляем Нелю Гараеву, Ирину Казань, Дениса Егорова, о, Фабрика Арт, город Казань. Алию Мухаметшину, Best Price, город Казань, Екатерину Валерьевну с днем рождения, Татьяну Зиганшину, Марину Пыженкову мы тоже хотим поздравить, Павла Бурмистрова, Ирину Александрову, далее Альбертину Ешагина, Алену Ермешову, Татьяну Соснину из Набережных Челнов, Тимура Галеева с днем рождения, Артура Мифтахова. И Марата Зинатулина тоже, Эльмиру Галиеву, Владимира Фролова. Надеюсь, что все вы здесь на Бимрадио слышите это поздравление. Мария Колпакова тоже вам отправляем лучи добра и наилучших пожеланий. Антонина Любченко с днем рождения. Евгений Королев и Экстра Вайлд. Вот, друзья, чтобы в вашей жизни все было экстра и только хорошее с этим словом экстра. Все сбывалось, все получалось, а сегодня настроение было великолепным. С днем рождения!
0: Бимрадио.
3: Друзья, если вы хотите приятный персональный сюрприз сделать вашему имениннику на Бимрадио, заходите на официальный сайт bimradio.ru, там есть раздел «Услуги», а можно позвонить по телефону 2 930 800 в будние дни в рабочее время и забронировать свое поздравление.

Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800

0: Улыбайся.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Твой

0: Здравствуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Добрейшего всем дня. Поговорим мы о ситуации на казанских дорогах, об их пропускной способности в данную минуту. Загруженность оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения, есть ДТП, например, на Бурхана-Шахиди. Если вы двигаетесь от железнодорожного вокзала, подъезжаете вы к колхозному рынку, и здесь в правом ряду произошло ДТП, как сообщают нам пользователи Яндекс.Карт. Ну, это еще не единственное, к сожалению, ДТП. На Миллениуме отмечается также ДТП, если вы едете в сторону Алексея Козина от Вишневского. Немного не доезжая до поворота, на Козина произошло ДТП в правом ряду. Крупнейшие пробки на проспекте Победы от Академика Глушко до Дорожного переулка. Ехать 11 минут. Улица Пушкина от Щапова до Правобулачной здесь 3 минуты. Затруднения отмечаются на улице Декабристов от Пролетарской до Восстания. На улице Вишневского и Миллениуме Фатыха Амирхана от остановки Мост Миллениум до Сибгата Хакима. Вот как раз это результаты следствия ДТП. Время проезда составит 10 минут. На улице Юлиуса Фучика, Академика Сахарова тоже затор. От улицы Кулгали до Галикабицкой 9 минут в пути, и скорость потока здесь составит 20 км в час. Мосты и дамбы свободны, но вот на Миллениуме есть уже такая достаточно ощутимая ситуация. Движение замедлено, если вы едете из центра города. Загруженность здесь 6 баллов из 10.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Друзья, я думаю, что мы успеем в этом часе разыграть еще и пару билетов на Владимира Панченко. Это «Фактор 2». 14 октября, а это сегодня, между прочим, в 20.00 в Максимилианс, в 18+, и вы можете выиграть эти билеты. Поэтому будьте внимательны, слушайте внимательно «Бим-радио».

0: Бим радио.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Под Казанью построят центр традиционной индийской медицины за 1 миллиард рублей. Он будет делать упор на здоровье, сбережения, йогу и дыхательные практики. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на медучреждения, а также укрепить связи Татарстана с Индией. С 15 октября возобновлятся прямые рейсы между Казанью и Грозным. До 27 октября полеты будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, а с 28 октября расписание сменится. Рейсы перенесут на среду и субботу. Специалисты дали несколько способов снять скованность после работы за компьютером. Для шеи – плавные повороты и наклоны головы. Для плеч – медленные круговые движения. Для спины – подъем рук вверх и аккуратные повороты корпуса. А для бедер – неспешные выпады или короткая прогулка. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
4: В итоге у нас есть победитель, есть множество слушателей, правильно ответивших на вопрос. Фактор 2. Российско-немецкая музыкальная поп-хип-хоп. Поп-хип-хоп группа, образованная в 1999 году. И образована она была музыкантами из Гамбурга. Ну, правильный ответ был, конечно же, Германия. Ну, были предположения, что это швейцарская группа или австралийская, может быть. Но ребята, конечно же, из Германии. Итак, напомню, что сегодня Максимилианс концерт Владимира Панченко, «Фактор 2 ию» в 20.00. И билеты, два билета у нас забирает слушатель, у которого такая аватарка в виде чертика. Такой чертик, гифка чертик, да, а там на аватарке какое-то очень милое существо. Пытаюсь, батюшки мои, это такой песик очень милый, лежит на диванчике и внимательно смотрит, как бы в душу, как будто вашу смотрит. Вот, и поздравляем вас. Номер телефона заканчивается на 1540. Следовательно, вы сегодня наш победитель, вы отправляетесь на этот концерт. Всем большое спасибо. Многие сказали, классно, как хочется пойти. Ну что, обязательно нужно исполнять свои желания. Ну а в данном случае желание одного из наших слушателей сбылось. Так, а вот сразу считаю необходимым прочитать это сообщение. От Рустема он написал: мы живем в Гамбурге, на севере Германии. Песни... Так, сочиняем сами. Угу. А, это вы... Я думала, это вы о себе говорите. Это... Так, это не Владимир Панченко мне пишет, это определенно, да, но пишет какие-то

0: интересные вещи, как будто от имени коллектива. Очень приятно. Ну, я так понимаю, копировать, вставить, да, произошло что-то такое. Благодарим всех за участие. И я думаю, что... Что я думаю? Что мы послушаем после рекламы песню одну из самых известных этого коллектива. Называется как? Скажете, может быть? Красавица, конечно же.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Красивые формы – ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
4: 15 октября, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
5: Приходи на футбол.
4: Поддержи команду.
6: О, футбольный клуб «Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Доброго дня, друзья. Следующий месяц будет не просто месяц ноября, а месяц дня рождения БИМ-радио, и мы обязательно отметим масштабно это событие в эфире на специальном мероприятии. С удовольствием будем поздравлять друг друга, вы нас, а мы вас, любимых наших слушателей. Ну и, конечно, услышим поздравления в том числе и от звезд.
1: Казань, привет! На связи «Фактор 2». Мы поздравляем БИМ-радио с днем рождения, желаем всех благ и моря позитива. Слушайте хорошую музыку на волне 102.8

0: я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ты пацан нормальный.
2: За

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Великобритании полицейские возят в своих машинах плюшевых медвежат для того, чтобы успокаивать детей в случае аварии. Также в автомобилях, которые выезжают на место аварий, помимо аптечки и огнетушителя, должны находиться одеяло, полотенце, лопата, веник, дорожные шипы и некоторые специальные приборы.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

Карина Харс в эфире Бимрадио. Увези. Ну что, увезем и привезем, и все, что угодно поможем вам сделать. Вдохновим и поддержим это любимое радио. И мы празднуем в этом году свое 32-летие вместе с вами, наши друзья, наши единомышленники. В Казани 13 часов и 18 минут, а уже в 13:30 появится программа «Не дай себя обмануть» с нашим экспертом-профайлером Лейсан Бадретдиновой. И тема будет обсуждаться следующая. Это мошенники, которые представляются налоговой службой. Они могут вам звонить, они могут вам что-то писать, и как не попасться на их уловки, довольно-таки изощренные, мы как раз поговорим в очередном выпуске программы «Не дай себя обмануть». Это уже в 13 часов и 30 минут. Ждем с нетерпением. Ну а в 14:10 с нами еще один замечательный эксперт, юрист, адвокат Ольга Викторовна Камалетдинова. И мы обсудим с вами, друзья, тоже очень важное. Возмещение ущерба от залива квартиры. Ответственность собственника квартиры, управляющей компании. Вот, и все вот такое подобное, очень даже жизненное, актуальное. Поэтому рекомендуем слушать очень внимательно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тренировка начнется через 5 минут.
2: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
3: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на enka.ru. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Запрещено для детей.

0: 174-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Под Казанью построят Центр традиционной индийской медицины за 1 миллиард рублей. Он будет делать упор на здоровье, сбережения, йогу и дыхательные практики. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на медучреждения, а также укрепить связи Татарстана с Индией. С 15 октября возобновлятся прямые рейсы между Казанью и Грозным. До 27 октября полеты будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, а с 28 октября расписание сменится. Рейсы перенесут на среду и субботу. Специалисты дали несколько способов снять скованность после работы за компьютером. Для шеи – плавные повороты и наклоны головы. Для плеч – медленные круговые движения. Для спины – подъем рук вверх и аккуратные повороты корпуса. А для бедер – неспешные выпады или короткая прогулка. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
4: Не дай себя обмануть!
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Друзья, ну что, обещали? Вот исполняем обещанное. Представляем вам очаровательную эксперта-профайлера Лейсан Бадретдинову в цикле программ «Не дай себя обмануть». Напомню, что это проект на Бимрадио, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с Лейсан Бадретдиновой мы учимся распознавать мошеннические схемы и уловки, изучаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. И в каждой программе на основе разбора реальных ситуаций даются пошаговые алгоритмы действий по распознаванию мошеннических схем. Лейсан, добрый день.
6: Добрый день, Леночка.
5: А упражнение будет?
6: Конечно. Тебе надо успокоиться, да?
5: Я люблю делать твои упражнения.
6: В отличие от Сергея Белова, у которого сегодня день рождения, которого я, конечно же, хочу поздравить. Надеюсь, он слушает нас с тобой.
5: Присоединяюсь.
6: Сергей,
5: конечно,
6: здоровья, успехов во всем, в труде. Господи, я как советский человек, в труде, в этом во всем. Будь здоров и счастлив, дорогой.
5: Присоединяюсь.
6: Да.
5: С днем рождения.
6: С днем рождения. Сегодня мы с тобой будем говорить про фальшивую налоговую инспекцию.
5: Такая тоже бывает, да?
6: Такое бывает, да. Ну, конечно же, это мошенники, прикидываются налоговой инспекцией. В принципе, с участием такой вот фальшивой налоговой уже много было схем, до сих пор они действует, и сейчас еще новое появилось. Я сейчас вот в таком хронологическом порядке расскажу. То есть было такое, что, например, причем это касалось не только физических лиц, но и юридических лиц. Например, приходит к вам на почту письмо со значком, что это вот налоговая инспекция, да, федеральная, со всеми вот этими вот официальными словами, что у вас есть задолженность по налогам, какая-то баснословная сумма там стоит. И, дескать, для того, чтобы урегулировать вопрос, вот, пожалуйста, пройдите по ссылке. Либо сейчас в последнее время присылают, например, QR-код, что вот, чтобы заплатить налог или там, как оспорить вот это. Вот, пожалуйста. Конечно же, человек, видя, что пишет официальный орган, да, что вот такие вот слова и такой страшный налог, конечно же, он сразу же кидается, нажимает на все эти ссылки, проходит какие-то там проверки. Бывает по-разному. То есть может, например, фишинговый сайт быть под этой ссылкой, да, когда ты нажимаешь, и все твои данные, логины, пароли с твоего компьютера просто крадутся и потом используются мошенниками для того, чтобы снять денежки с карточки, да, например, банковской, либо проникнуть в кабинет госуслуг и что-то там натворить, накуролесить. И либо, например, делают они похожий сайт, клон, вот даже по QR-коду, например, сказать, это QR-код для оплаты. Проходишь по этому QR-коду по оплате, похоже, как будто бы действительно сайт ФНС, все это внешне и так далее, что, пожалуйста, эти деньги перешлите, оплачиваешь как порядочный, а эти деньги неизвестно куда уходят. Вот такое тоже бывает, и на такое даже люди попадаются. Причем я знаю, кто... что некоторые наши слушатели считают, что «Ой, какие все дураки, я ни за что в такое не попаду». Ничего подобного, друзья мои.
5: Мне почему-то даже несколько персонажей появилось перед глазами, которые пишут такие вещи.
6: Ну вот, да. Потому что, знаешь, даже среди моего окружения, когда мы, например, там заходит разговор о мошеннических схемах, кто-то там рассказывает, что знакомые попали, еще что-то, они сетуют, дескать, ну как можно быть такими глупыми, на это повестись. Друзья мои, никогда не зарекайтесь, если вам вас вдруг поймают на... Ну, вот как мы для чего упражнение делаем, да, с тобой в конце обязательно сегодня сделаем. Когда мы в обычной жизни находимся в таком вот полурасслабленном состоянии, когда мы в своих мыслях, когда мы как-то там вот, ну, растворяемся вот в этих своих воспоминаниях, что-то в голове решаем, что-то там это, мы находимся в легком трансе. Это полугипноз практически. И когда вас выдергивают из этого полугипноза, получается, что вы уже полуготовенькие, и вас еще добивают вот этими фразами. Там, причем вот эта вот схема сейчас появилась даже в соцсетях, это все распространяют, в мессенджерах. Во всех мессенджерах. И WhatsApp, и Telegram, и даже Макс. И причем, знаешь как, люди думают, что а, ну как же так, вот такой вот защищенный должен быть мессенджер, а почему туда приходят? Друзья мои, мошенникам абсолютно все равно, в каком мессенджере вы сидите. Как бы он ни назывался, они просто делают, например, аккаунт со своим номером телефона, но прикрепляют туда, например, значок вот этой вот Федеральной налоговой инспекции, и название туда, название аккаунта пишет Федеральная налоговая инспекция. Все. И у вас ощущение, что вы получили письмо от налоговой инспекции. Вот я знаю, что у тебя знакомый, да, недавно тоже получил сообщение, что налоговая и так далее, вот у вас там какой-то долг по налогам, а сейчас, ну, известно, там в октябре, вот, осенью, в декабре мы, да.
5: Этот период подачи деклараций.
6: Да, и до 1 декабря нужно, например, уплатить налоги по имуществу, и тут вот...
5: И там ссылочка была. Да, а ты знаешь, как события развивались, интересно?
6: Так.
5: Вот сообщение... И когда я об этом знала, я говорю, скрин срочно, я отправляю Лейсан Бадретдиновой, это будет тема следующей программы. И мне сказали, а все исчезло уже.
6: Конечно.
5: Я говорю, аккаунт на месте хотя бы, как вот выглядит этот сам аватар. И аккаунт, говорит, исчез.
6: Да, нет, скорее всего, удалили.
5: Может быть, просто услышали, что
6: Лейсан
5: Бадретдинова, сразу испугались.
6: Там, знаешь как, скорее всего, это даже рассылку делают бот, это не живой человек. То есть сейчас уже все это на уровне искусственного интеллекта делается. Угу. Просто делается веерная рассылка по известным телефонам. И все. И когда человек, например, открывает, оставляет там, например, пару-тройку минут, чтобы он это прочитал, чтобы нажал на ссылочку, и все, а дальше уже...
5: Следы заметают за собой,
6: конечно,
5: получается.
6: Конечно,
5: да?
6: Это все делается...
5: Попался,
6: да.
5: Ну...
6: Да. Сейчас это все делается прям вот автоматически, на автоматическом. Это там даже каких-то там 7-5 во лбу не нужно делать. Это просто запускается с одной кнопочки.
5: Так, Лейсан, получается, что могут написать, могут позвонить?
6: Могут позвонить. Там, знаешь, какая вот схема вообще, например, с мессенджером вот с этим, вот что связано. С почтой мы разобрались, да, с почтой. Это и у нас, потому что среди турагентов тоже вот такое было. Мы переписываемся, когда в чатах, ну, делимся, то, что, ой, мне пришло письмо, а потом внимательно, вот я уже даже на этом в свое время училась, надо в первую очередь посмотреть почту отправителя, потому что если там какая-то АБВГДИКа, да, с непонятным названием, но это точно не налоговая. И если даже из налоговой вам какие-то сообщения приходят, это нужно самостоятельно, не по ссылке, зайти в госуслуги или, например, личный кабинет налоговой инспекции, ну, на сайте налоговой, и посмотреть, что вы там, собственно говоря, должны. Ни в коем случае ни на какие ссылки. Так вот, вот из мессенджера что происходит? Когда человек нажимает, например, на... Ну, там предлагают то, что давайте на госуслугах проверьте, что там происходит. Человек нажимает на ссылочку, ему приходит код, то, что введите на госуслугах. Он вот на открывшейся ссылке, значит, на сайте вводит этот код, а это клон госуслуг. И все, и ему приходит сообщение, и даже, знаешь как, даже не факт, что они действительно зайдут в госуслуги. Они на самом деле начинают просто запугивать. Тут же приходит сообщение, что у вас взломали госуслуги, пожалуйста, свяжитесь с нашей там поддержкой от госуслуг, и конкретные телефоны указывают. Человек в панике звонит по этим телефонам, ему говорят, ой-ой-ой, вот теперь нужно уже, как бы это все страшно, у вас уже создали...
0: Какое-то дело, возможно, нет, даже нет?
6: Нет-нет-нет. Присылают копию доверенности, как будто бы какая-то доверенность от лица этого человека создана на какого-то международного террориста из соседнего государства, да? И что все, теперь там берут на вас вот эти микрозаймы, и то, что там вы, например, запрет поставили, да, на там создание вот этих вот кредитов и так далее. Просто знаете, друзья мои, когда микрозаймовые организации на это совершенно не равняются. Им абсолютно плевать, какая у вас там вот эта вот, как это, кредитная история. Да, банки, они не будут без вашего присутствия выдавать никому кредиты. А микрозаймовые организации вполне себе. Так вот, что после этого идет? После этого, значит, человек еще больше запугивается, а это все делается в спешном порядке. То есть это самое главное, держать человека в дефиците информации, запрещают говорить, чтобы он хоть с кем-то разговаривал, что вот ни в коем случае, если узнают, тра-та-та, это все, вы там лишитесь работы, вы попадете в тюрьму и так далее, и так далее. Сначала там Роскомнадзор, и причем, знаешь что, они ведь звонят по видео. Людей пугает то, что они звонят по видео. И начинают прессовать, показывают корочку, говорят, я там майор ФСБ, он в форме сидит красивый на фоне там нашего президента. Да, и показывает корочку и строгим голосом говорит, ну все, вы пособник террориста. Ай, все, и вы как бы теперь должны наши эти, если хотите все свою честь и достоинство защитить, выполняйте наши условия. И люди выносят это, свои деньги, отдают им, снимают свои сбережения, им отдают, типа, якобы на какие-то безопасные счета, чтобы это перевести. Но вся эта схема уже известна, мы уже не раз это все рассказывали на передаче. И, собственно, как бы даже повторять обидно.
0: И каждый, я думаю, что каждому, наверное, да, нашему слушателю вот подобный звонок когда-нибудь и, в общем-то, приходил, раздавался.
6: Сообщения, да-да-да.
0: И кто только не звонил.
6: Ой,
0: и
6: да,
0: что только они не говорили.
6: Да, там
0: что...
6: и домофоны, и все, да, и да, да, песенка, да, потом уже все, госизмены и все такое. Ну, давай я тебе уже, ну, во-первых, да, резюмируем. То есть мы никогда не сканируем никакие QR-коды из сторонних писем. Если даже вот почта пришла, вы в первую очередь смотрите от кого, кто, ну, адресат, да, кто вам прислал. Если там абракадабра, никакие QR-коды, вообще ни с каких писем лучше не нажимать. Это вот заходите в соответствующий сервис под своим логином, паролем, самостоятельно, не по ссылке, вот тогда уже можете смотреть. Дальше, если там звонок с почты еще бывает, то, что вам письмо из налоговой, нужно, чтобы вы, вам выдать какой-то код, и вот опять та же история начинается, да, то же самое. И с почты никто не звонит, друзья мои, особенно по поводу писем. Дальше, если приходит, ну, если пришло какое-то сомнение относительно вот налоговой суммы, которую вам прислали, да, мы заходим в приложение своего банка. Обычно в банке тоже бывает вот это сообщение, что от налоговой на вас вот это вот, ну, подтвердите платеж. Вот так вот бывает. Итак, упражнение, да, делаем для
0: дыхание
6: заземления.
0: Дыхание по квадрату. Хорошо. У нас мало времени просто осталось.
6: Да, что такое дыхание по квадрату? Это мы, значит, рисуем такой виртуальный квадрат. То есть вот снизу вверх мы поднимаемся, мы делаем вдох на 4 счета.
0: Делаем все.
6: Да. Раз, два, три, четыре, вдохнули. Дальше уже ровная планочка держим. Раз, два, три, четыре, не выдыхаем. Дальше выдыхаем на раз, два, три, четыре. И опять мы держим дыхание. Раз, два, три, четыре. Снова вдох. Раз, два, три, четыре. И вот так вот. Раз, десять. Глубокий вдох и глубокий выход, да.
0: Но
6: для чего это делается? Для того, чтобы ваша парасимпатическая система успокоилась, чтобы нервы ваши устаканились, чтобы мозг перестал вот метаться и как-то там это. И, кстати, Сергей, я в прошлый раз сказала еще один способ. Надо поджать большие пальцы ног.
0: Да?
6: Да, это вот это вот ощущение неудобства, необычно. Особенно когда ты в обуви. Это очень отвлекает и немножечко заземляет, возвращает в действительность. Все, у меня на этом все.
0: Спасибо большое. Цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть» — комплекс технологий вашей личной безопасности. И программа, как всегда, проводится вместе с нашим замечательным экспертом, красавицей-умницей, спортсменкой, комсомолкой, профайлером.
6: Кстати, я комсомолка, кстати.
0: Правда? Ну вот я говорю же, комсомолка, красотка Лейсан Бадретдинова. До встречи.
6: До встречи.
0: На следующей неделе. До свидания. Спасибо, Лейсан.
4: Не дай себя обмануть.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки, японскую надежность, чтобы наверняка, и теплые опции для комфорта.
9: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
10: Не оферта. Подробности в автосалоне.
11: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
12: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
14: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: С вас 5875 рублей.
16: За новый кроссовер Хавейл?
15: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В Сканавто Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Бим-радио, 32 года. В ноябре будем праздновать это событие. Ну и у нас, конечно же, есть своя миссия. Мы создаем отличное настроение, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. У нас есть гимн. Причем не один гимн, один из новых. Совсем недавно он был записан. Это группа Platinum, наш собственный бим-бенд. И Ярославушка, ведущий любимого радио, спели про любимое радио. Давайте еще раз послушаем его.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Путевые заметки на Бим Радио.
2: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: О дорожной ситуации мы сейчас поведем разговор. Оценивается она в 3 балла. Местами есть затруднения. По данным Яндекс.Карт, крупнейшие пробки сейчас образовались на улице Астрономической, Галиаскара Камала, от Профсоюзной до Московской. Время проезда 6 минут, а скорость потока 7 км в час. Далее улица Копылова от Олега Кошевого до Тецовской 5 минут. Гвардейская улица от Николая Ершова до Аделя Кутуй 4 минуты. Затруднения на улице Кремлевской, Университетской, от площади 1 мая до улицы Островского. Здесь время в пути 9 минут, и столько же потребуется при поездке по улице Адорацкого от Чистопольской до Воровского. Отметка о ДТП на улице Аграрной, это между Назиба Жиганова и Патриса Лумумбы. Если в сторону как раз Лумумбы вы... Так, секундочку, уточним. В противоположном направлении, наоборот, если вы от Лумумбы едете, то в левом ряду. Вот настолько я информацию наблюдаю, это на Яндекс.Картах. Есть еще отметка о ДТП. Похоже, недавно она появилась. А это недалеко от Миллениума, если вы как раз с Вишневского готовы уже заехать на Миллениум. ДТП произошло в левом ряду, по данным пользователя Яндекс.Карт. Мосты и дамбы Казани свободные, и все едет абсолютно в свободном штатном режиме. Удачи вам в пути, не нарушайте и не попадайте в неприятные ситуации. Удачи!
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
6: БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Это группа «Пицца», а мы с вами уже в следующем часе в Казани 14.00, и скоро нас ждет встреча с адвокатом.
1: Бим новостей.

0: Это группа «Пицца», а мы с вами уже в следующем часе в Казани 14.00, и скоро нас ждет встреча с адвокатом.
1: БИМ новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ радио.

0: Это группа «Пицца», а мы с вами уже в следующем часе в Казани 14.00. И скоро нас ждет встреча с адвокатом.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Логос Авто. ООО «СМР Инжиниринг».
2: Логос Авто – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ радио. В Татарстане направят 4 миллиарда рублей на ремонт школ и детских садов. Это больше, чем раньше. Прежде ежегодно на обновление образовательных учреждений выделяли по 2,5 миллиарда рублей. При этом в проекте бюджета республики на 2027 год на образование заложено более 120 миллиардов рублей. В 2027 году в старших классах обновят содержание обучения. Изменения коснутся 9 учебных предметов. Помимо этого, школы будут предлагать ученикам разные профильные траектории, в том числе инженерные, медицинские, психолого-педагогические и лингвистические. Исследование показало, что искусственный интеллект все чаще используют для выбора товаров на каждый день. Пятая часть пользователей нейросетей сравнивает позиции, чтобы разобраться, чем они отличаются. Чаще всего так подбирают товары из аптеки, электронику, продукты питания и автоаксессуары. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что по мнению многих ученых, слоны используют для общения с сородичами, находящимися вне зоны видимости, вибрации почвы? Эти шеститонные гиганты, топчась на месте, могут с помощью топота послать себе подобным сигналы, распространяющиеся гораздо дальше, чем звуковые. Слоны могут услышать такой топот на расстоянии до 32 километров. Слоны-адресаты воспринимают такие сообщения ногами.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Помощь адвоката. Просто о сложном.
6: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
7: Не только просто, но очень изящно и красиво даже о сложном расскажет нам в программе «Помощь адвоката» наша любимая, очаровательная Ольга Викторовна Камалетдинова, которую всегда рады видеть в эфире БИМ-радио. Ну, я видеть, а вы слышите, соответственно. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
8: Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это взаимно. Я тоже надеюсь, что нас слушают и слышат, и действительно тоже воспринимают.
7: Конечно. Тем более, что у нас интересная тема сегодня – возмещение ущерба от залива квартиры, ответственность собственника квартиры, управляющей компании и в каких-то случаях и застройщика. И как же вот этот Гордиев узел, когда то ли собственник, то ли управляющая компания, то ли застройщик тоже виноват? Вот как это все распутывать? Ну, начнем с ситуации прецедента, да?
8: Немножечко отвлекусь про Гордиев узел, да? Почему Фемида с мечом? А знаете почему? Чтобы разрубить узел правового спора. Вот когда возникает не как качественно наказание.
7: Ну, просто вот. Чтобы это разрешить.
8: Разрешить.
7: Вот спор, вот. Когда никто не знает уже.
8: Спора.
7: Все сплелось, вот, переплелось.
8: Действительно,
7: пожалуйста.
8: Правовой спор тоже возникает. Когда все понятно и просто, и собственник квартиры, который совершил такую, да, ненадлежащее, может быть, не был достаточно добросовестным к своему имуществу, и что-то произошло, но оставил открытым кран, либо он знает, что у него там шланги были повреждены, и действительно причина залива в том, что он не содержал свое имущество, именно его, за которое несет ответственность, это вроде бы как понятно. И пострадавшее лицо знает, к кому обращаться в этом случае. И здесь только, может быть, вопрос стоит размера возмещения ущерба. Соответственно, при соблюдении всех правил, когда приглашается для составления акта, для проведения осмотра первоначального эксперта, чтобы выяснить, что же было повреждено. Да, там уже, если не договорились, то, как говорится, встретимся в суде, и уже суд разрешает этот вопрос
7: если
8: по
7: квартира,
8: размеру.
7: Если не застрахована квартира,
8: ну,
7: да?
8: Ну да, если квартира не застрахована. Ну, вот в большинстве случаев, насколько я сталкиваюсь...
7: Встречается,
8: да,
7: в суде?
8: Это все-таки да.
7: Да.
8: Потому что, как правило, лицо виновное в заливе квартиры не соглашается с размером ущерба, не удается договориться. Бывает такое, что люди жили бок о бок столько лет, общались прекрасно, но вот произошла такая ситуация, и все-таки дело было в финансах, в размере ущерба и, естественно, в судебном порядке. Но ведь все равно придется платить. Назначается экспертиза в суде, если вы не согласны с размером ущерба. Назначили, провели. Пусть она оказалась чуть меньше, она не намного меньше будет, чем предоставленная пострадавшим лицом. Но ведь это же расходы, которые будут возмещены на представителя. Если виновное лицо обратилось к своему адвокату, это госпошлина. Это, по-моему, оценка тоже. Если досудебное, понятное дело, для того, чтобы обратиться в суд, проводилось, то это тоже возлагается на виновное лицо. Поэтому
7: скупой всегда, платит дважды.
8: К сожалению, так. Это
7: да,
8: пословица работает. Вот. Но есть ситуации, когда зона ответственности разграничивается, и управляющая компания, которая несет у нас ответственность и бремя содержания за общедомовое имущество, она также несет ответственность в случае залива квартиры, если причинно-следственная связь установлена между тем, что это уже они ненадлежащие исполняли свои обязанности по содержанию общедомового имущества, и, соответственно, как установить, и вообще истец в этом случае, может ли он ошибиться, обратившись не к тому виновному лицу. Бывает, да. И в моей практике такое было. Радиослушатели знают, наверное, что чаще всего я говорю о случаях из своей практики, так называемых кейсах. Когда обратились именно... Тогда это было ТСЖ, еще управляющие компании в меньшей степени работали на рынке жилищно-коммунальных услуг. И произошел залив, и пострадавший, обратившись к ТСЖ, доказывал, что это действительно зона ответственности ТСЖ, потому что речь шла об общем стояке. Но в этом случае ТСЖ, я представляла его интересы, мы доказывали, что были действия собственника квартиры.
7: Вы ТСЖ представляли?
8: В этой ситуации я представляла ТСЖ, не собственника квартиры. В том и прелесть нашей профессии, когда мы можем...
7: С разных сторон можно посмотреть на ситуацию.
8: Да, что именно собственник своими действиями, они что-то меняли, они провели какие-то манипуляции, ремонтные работы. И проворачивая, я сейчас уже не скажу, как это называлось вот в этом случае, вот этот коленный какой-то там было соединение, что-то провернув, тем самым они вызвали неисправность в этой коммуникации и, соответственно, залив. ТСЖ предъявили, да, что они должны были это отследить, что все, что сделало ТСЖ, это отключило воду, когда сказали, что будут проводить работы, и включила воду, когда им сказали, что работы были завершены. Пострадавшее лицо пыталось убедить суд, и ему это удалось, в том, что ТСЖ должно было проверить, какие работы, но ТСЖ, это не зона ответственности ТСЖ в данном случае. Общедомовое имущество, да. Верно. Если у них есть доступ еще к этому общедомовому имуществу, бывает так, что вот эти делают так называемое заподлицо, да, закрывают, замуровывают эти
7: стояки.
8: Там
7: ничего не видно. Окошечко, только в окошечко можно заглянуть.
8: Вот.
7: Чуть-чуть.
8: И в этом случае, да, управляющие компании тоже, я знаю, действуют таким образом, что пишут предписание, предлагают предоставить доступ, устранить. Но, тем не менее, все это уже в сфере доказывания ответственности. Если в нашем случае суд первой инстанции именно признал виновным лицо ТСЖ, и взыскал с ТСЖ, то в апелляции нам удалось отстоять и доказать тот факт, что ТСЖ здесь было ни при чем, потому что речь шла о виновных действиях лица собственника квартиры, которую он совершал. Вот, это очень важно. Может ли быть солидарная ответственность? Солидарная ответственность может быть в том случае, если именно причинно-следственная связь установлена как действиями непосредственно собственника квартиры, да, виновного лица, и управляющей компании. Например, собственник квартиры производит какие-то ремонтные работы, делает теплые полы. Это же в инженерную систему вход должен быть, да? Он согласовывает это с управляющей компанией. Значит, все это обязательно нужно с разрешения. Других собственников не уведомляют. Ну, там тоже нарушение, но не суть важно. И именно управляющая компания дает согласие, и это может быть произведено силами управляющей компании, сотрудниками. Вот в этом случае, да, будет солидарная ответственность. Угу. Если же собственник своими силами производит что-то, какие-то изменения вносит, ремонтные или работы, либо что-то меняет в коммуникациях, то это уже полностью зона ответственности собственника.
7: Вспоминаются эти переписки бесконечные в чатах. Кто подключил теплые полы к батарее? И что-то в этом роде.
8: Совершенно верно. Ну, вы знаете, и бассейны, и сауны в многоквартирных домах встречались.
7: Правда?
8: Правда, правда. Я сама видела. Поэтому такое тоже бывает. Поскольку времени осталось немного, о застройщике скажу, да? Зона ответственности застройщика в каком случае? В договоре долевого участия, например, указано, что гарантия на инженерно-коммуникационные сети составляет 5 лет. Ну вот я видела такие договоры, что, например, в течение... И если в течение этого гарантийного срока происходит что-то, связанное с заливом квартиры, и причинно-следственная связь установлена, предположим, неисправность оборудования, ну, вот тоже из практики, соединение, бочонок штуцер он назывался, соединение в санузле, в ванной комнате, вернее, да, и вот этих, от общедомовой сети непосредственно идет труба к разъему. То есть он, видимо, блокирует такая вот штучка, да, которая блокирует подачу воды. И при установке экспертиза показала, что они были некачественные, вот эти бочонки, штуцеры.
7: А кто их поставил?
8: Застройщик. Вот как раз-таки, да, было установлено вот в этот период, что они были ненадлежащего качества изначально. И когда их устанавливали, при малейшем передавливании, механическом воздействии, они трескались. То есть уже был какой-то дефект в них при установлении. И именно потому, что они были произведены из некачественного материала. Вот.
7: Это целое адвокатское расследование.
8: Но это на самом деле история. Это экспертиза, по большому счету, потому что причина первоначальную, если мы устанавливаем причину залива, как, например, в одном из моих дел, это неисправность ливнеотвода. Это пока еще только первоначальное. Мы не знаем, что дальше будет. Поэтому, конечно же, суд будет опираться на экспертизу, если она будет назначена в деле. Но там уже выяснять, потому что один из вопросов, который мы ставим всегда перед экспертом в судебном деле, это причина затопления. Если же она понятна, и это действительно собственник забыл закрыть кран, то тогда уже причины выяснять не нужно. Да, мы просто говорим о размере ущерба, с которым сторона, ответная сторона не согласна и тоже просит назначить экспертизу только по оценке ущерба, причиненного заливом квартиры.
7: Скажите, Ольга Викторовна, а бывали ли в вашей практике такие ситуации, когда к вам обращаются, потому что вот этот есть Гордиев узел, а потом вы говорите, ну, дешевле будет вам договориться и сейчас, и люди в итоге обсуждают это все как-то индивидуально и приходят, они экономят время, деньги и прочее. Насколько часты такие случаи, насколько редки такие случаи?
8: Вы знаете, такие случаи есть, это зависит от договороспособности сторон, прежде всего. Ну и, наверное, от представителей тоже, потому что для меня заключить дело миром – это, наверное, высшая точка в деле, нежели если мы получаем судебное решение. Потому что это бывает иногда сложнее, чем просто прийти в суд и отстоять свою позицию. Когда ты садишься за стол переговоров и пытаешься найти компромисс, ведь мировое соглашение – это всегда компромисс. А когда сторона говорит: «Нет, мои требования, мои условия мирового – это мои исковые требования». Ну, о каком же мировом может идти речь в этом случае? Поэтому я всегда предлагаю, если есть такая возможность, заключить. Ну, а вот в данном случае тем более, потому что, как я иногда говорю, вы знаете, выигрывают ведь только представители, да, по вашему делу. Потому что, ну, все равно в любом случае есть вина, и вы заплатите. Просто какую сумму вы заплатите?
7: Подумайте.
8: За возмещение ущерба, да, и сколько потом вы понесете трат. Поэтому ответственность, она предусмотрена у нас и гражданским кодексом, административным, уголовным. Любая ответственность у нас есть, которую мы должны достойно нести, если сложилась такая ситуация.
7: Моральная ответственность.
8: В том числе. В том числе, кстати, моральный вред, когда тоже заявляют, иногда заявляют по возмещению ущерба. Но даже если и взыскивают, это минимальный. Вот сумма у нас...
7: Пока минимальная сумма.
8: Минимальная.
7: Ну, лет 100, может быть, еще пройдет и...
8: Возможно. Будет. У нас как-то моральный вред не приживается.
7: Не расценивается,
8: наверное,
7: как вред.
8: Это только по уголовному делу, вред, причиненный преступлением. Да? Здесь только вот еще скажу, что если обращаться к управляющей компании, либо к застройщику, здесь можно по закону о защите прав потребителей еще 50% штрафа взыскать. Мы как-то говорили об этом, да, в другой передаче, что к собственнику этого сделать невозможно, а к управляющей компании можно заложить еще и такое требование, если она не исполнила вовремя, и если суд признает, что имеется причинно-следственная связь между ее действием-бездействием и теми последствиями, которые наступили для истца.
7: Друзья, пишите нам в Телеграм и в Макс, вот какую пользу извлекли вы из сегодняшней программы, может быть, сделали какие-то выводы определенные, обогатились новыми знаниями. Пишите нам, +7 92 72 42 102.8. А мы благодарим Ольгу Викторовну Камалетдинову за то, что она раскрыла еще одну интересную тему, полезную тему. Это, напомню, цикл программ «Помощь адвоката». Встретимся с вами на следующей неделе,
8: спасибо.
7: Ольга Викторовна.
8: До встречи.
7: До встречи.
8: Всего доброго. До свидания.
7: До свидания.
0: Помощь адвоката. Легко и доступно. О ваших правах.
6: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Реклама на БИМ-радио.
9: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в Максимилианс под ключ. О-о-о-о-о-о. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
10: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
11: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
10: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
11: А метро далеко?
10: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
12: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
15: «Максидом». Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Татарстане направят 4 миллиарда рублей на ремонт школ и детских садов. Это больше, чем раньше. Прежде ежегодно на обновление образовательных учреждений выделяли по 2,5 миллиарда рублей. При этом в проекте бюджета республики на 2027 год на образование заложено более 120 миллиардов рублей. В 2027 году в старших классах обновят содержание обучения. Изменения коснутся 9 учебных предметов. Помимо этого, школы будут предлагать ученикам разные профильные траектории, в том числе инженерные, медицинские, психолого-педагогические и лингвистические. Исследование показало, что искусственный интеллект все чаще используют для выбора товаров на каждый день. Пятая часть пользователей нейросетей сравнивает позиции, чтобы разобраться, чем они отличаются. Чаще всего так подбирают товары из аптеки, электронику, продукты питания и автоаксессуары. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: вполне Селена Гомес, такой очень философской композиции. The heart wants what it wants. То есть сердце, оно знает, в общем-то, о своих желаниях. Самое главное — эти желания воплотить в реальность. Если вы думали сегодня, вот неплохо было бы ту или иную песню послушать или что-то напеваете сегодня в течение дня, я предлагаю написать, вот что это за песня, песня вашего настроения, мы постараемся ее поставить. Пишите, пожалуйста, в Макс на номер +7 92 72 42 102 8. Вот кто самым первым сейчас напишет, что же это за песня, которая абсолютно отражает ваш настрой, вот погоду, возможно, сегодняшнюю, какие-то жизненные обстоятельства. Получаем ваше сообщение. Если оно самое первое, то сразу и незамедлительно исполняем это пожелание.
1: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Друзья, вы узнали по первым аккордам эту замечательную композицию. Но я вижу, что я нашла ее в караоке-версии, поэтому Светлане я предлагаю и всем нашим слушателям сейчас ее исполнить. Я думаю, что все у нас обязательно получится. Эта песня «Признание в любви к нашему прекрасному Татарстану», где множество-множество слушателей любимого радио сейчас эту композицию как раз и споют, и... не споют как-то, может быть, и послушают просто, но и насладятся. Ну, а тем, кто слушает любимое радио за пределами нашей республики, мы посылаем привет, самые наилучшие пожелания, удачи, тепла, любви и всех благ. И, конечно же, если не были у нас в Татарстане, обязательно приезжайте. Мы гостям всегда рады.

Лариса Николаевна написала: «Бимчик-любимчик, привет! Моя любимая песня на эту неделю. Email Angel, Bad Times». Но я знаю, что у нашего сегодняшнего именинника Сергея Белова, это тоже композиция, одна из таких предпочитаемых, в общем-то. Сергей Белов – меломан, человек, который прекрасно разбирается в музыке, поэтому и в честь его дня рождения пусть этот трек и прозвучит в нашем эфире.

0: Лариса Николаевна написала: это просто кайфушки, спасибо большое. Ну что, Бимрадио делает абсолютно все для того, чтобы вы испытывали именно такие чувства и такое состояние. Уже более 30 лет, 32 года, если быть точными. Мы работаем для вас, все для того, чтобы вы чувствовали себя абсолютно счастливыми каждый момент своей жизни. Поделитесь, почему вам нравится быть вместе с нами, начинать свой день, отдыхать, работать и даже стоять в пробке. А что, если нам продолжить фразу «Мне нравится быть с Бимрадио, потому что…» И мы предлагаем вам пополнить отзывы на Яндекс.Картах или Дубльгиз. Заходите, пишите. Это будет просто замечательный архив ваших воспоминаний, ваших впечатлений. И мы периодически туда обращаемся, читаем, обсуждаем. И все это очень сильно нас трогает. Большое спасибо, друзья. Я думаю, что сегодня мы прочитаем несколько ваших отзывов как раз с Яндекс.Карт или Дубльгиз. И будем делать это на регулярной основе.
1: Реклама на Бим-радио. Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС», ОГРН 126-160-001-6820, Республика Татарстан, Казань, улица Техническая, 10А, 16+.
1: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Hello, я говорю вам пока-пока. Друзья, в Казани уже 14 часов и 53 минуты. Пусть продолжение этого осеннего дня будет очень добрым. Пусть все складывается очень легко, спокойно для вас и для всех окружающих. И, друзья, будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы. Самые наилучшие пожелания для вас от БИМ-радио и от меня, Елены Медовой. Далее в эфире Альберт Ботанин. Это значит, что будет еще очень много игр, конкурсов, классных подарков и интересных тем обсуждения. Всем доброго дня, пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане студенты смогут получить транспортный грант. Выплата составит до 11 тысяч рублей на оплату проезда. Претендовать на грант могут как бюджетники, так и студенты коммерческой формы обучения. Прием заявок откроется в ноябре.
0: БИМ Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане студенты смогут получить транспортный грант. Выплата составит до 11 тысяч рублей на оплату проезда. Претендовать на грант могут как бюджетники, так и студенты коммерческой формы обучения. Прием заявок откроется в ноябре. В Татарстане вы

0: 228-08-80.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане студенты смогут получить транспортный грант. Выплата составит до 11 тысяч рублей на оплату проезда. Претендовать на грант могут как бюджетники, так и студенты коммерческой формы обучения. Прием заявок откроется в ноябре. В Татарстане выяснили, что нейросети дают кратковременный рост продуктивности, но затем снижают ее, порой ниже исходного уровня. Спад идет в 4 этапа. Ввод меньших данных для нейросети, слабее критическая оценка его ответов, теряется глубина и индивидуальность работы и ухудшается понимание контекста. Интересный факт. В мозге нет болевых рецепторов, поэтому сам мозг не чувствует боли. Эта особенность позволяет нейрохирургам проводить вмешательства при сохраненном сознании пациента. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. Как всегда, в эти два часа буду рассказывать обо всем, что знаю, обо всем, что обнаружил. Ну и вы тоже можете мне что-нибудь интересного рассказать. Ну и, естественно, сыграем в игры. На подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Кроме всего прочего, в следующем часе будем играть в классную автомобильную игру, в которой главное, в общем-то, дозвониться под названием «Поймай ритм с Волга Сканавто». Вот такие планы на ближайшие мгновения. Ну что, поехали.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена, Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба.
4: Приходи на футбол,
3: поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро.

0: 2-930-800.
1: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио. Отдыхай с Бим-радио.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Пепелявых шоу, шоу, пепелявых шоу, шоу.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Немного забавных новостей вам накидаю. Сегодня же у нас среда. Среда, да, вот середина недели. Люди думают, как мне надоело работать, уже уволиться хочу. Если такие мысли посещают вас, вот, пожалуйста, я нашел вам профессию мечты. Значит, в Антарктиду, ну, далековато, я согласен, но зато какие условия. В Антарктиду ищут людей, которые будут считать пингвинов. Вот, просто ходите считать пингвинов. Там их немного, наверное, пару тысяч. Может, десятков тысяч, не знаю. Ну, в общем, считать надо уметь. А сколько будут платить? $2,500. Ну, это примерно 230 тысяч рублей в месяц. 230, неплохо. Вот, следить за птицами, за, в общем, и как-то, наверное, как с ними общаться может быть. А может быть, нет. Может, просто считать и фотографировать. Спокойная такая, безмятежная работа. Жить, конечно, придется 5 месяцев на крошечном острове. Без водопровода. И с душем всего лишь один раз в неделю. Ну, а там и потеть-то, собственно говоря, не получится. Холодно же. Вот, почти без выходных. Без выходных такая вот история. Зато и еда, и жилье бесплатно. Вот, только зарплата нетронутая останется, потому что интернета, скорее всего, там тоже нет.

Ну а прямо сейчас можно дозвониться в прямой эфир 292-102.8. 292-102.8. На подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Ну а там можно заполучить сертификат в ресторан. 292-102.8. Линия свободна.

0: любим радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» – современный офтальмологический центр для всей семьи «Клиника Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В «Клинике Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг – от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты «Клиники Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. А у нас на связи появилась Лиля. Лиля, день добрый.
2: День добрый.
1: Что, со зрением у вас все хорошо? Или как у меня?
2: Относительно.
1: Относительно. Согласен, все в мире относительно. Кроме скорости света и абсолютно нуля по Кельвину. Ну и там есть вопросы. Лиля, у меня один вопрос к вам. Один вопрос, связанный со зрением. Вот, правда, не с нашим зрением, а немножечко у других животных. Вот скажите мне, пожалуйста, у какого животного глаза устроены так, что он может видеть почти на 360 градусов? Ну вот прям все вокруг. Варианты ответов следующие. У хамелеона, у совы или у акулы, как вы думаете? Кто из них на 360? Прям полный обзор, все, что вокруг.
2: Хамелеон.
1: У кого?
2: У хамелеона.
1: У хамелеон, конечно, все правильно. Чемпион по обзору. У него вообще глаза независимо друг от друга располагаются. Почти полный круг могут делать. Удобно? Удобно, когда сидишь на ветке и ждешь, чтобы тебя не съели. Вот. Вообще легко запомнить. Если хищник, глаза спереди. Если по бокам, то травоядное. Лиль, поздравляю с победой. Кому привет передадим? Алло? Лиля? Лиля?
3: Что аппарат такое? Абонента выключен или находится вне зоны действия.
1: Какая интересная. Ну ладно, Лиль, мы все равно вас найдем. Мы вас найдем. От подарка вы не сбежите, потому что вам достается подарочный сертификат в ресторан. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится еще в эфире Бим Радио. Что поделать, что поделать? Что мне делать? Что мне? А вот, кстати, что мне делать? Тут Света будет спрашивать прямо сейчас.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк «Партнер» ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
4: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане студенты смогут получить транспортный грант. Выплата составит до 11 тысяч рублей на оплату проезда. Претендовать на грант могут как бюджетники, так и студенты коммерческой формы обучения. Прием заявок откроется в ноябре. В Татарстане выяснили, что нейросети дают кратковременный рост продуктивности, но затем снижают ее, порой ниже исходного уровня. Спад идет в 4 этапа. Ввод меньших данных для нейросети, слабее критическая оценка его ответов, теряется глубина и индивидуальность работы и ухудшается понимание контекста. Интересный факт. В мозге нет болевых рецепторов, поэтому сам мозг не чувствует боли. Эта особенность позволяет нейрохирургам проводить вмешательства при сохраненном сознании пациента. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Кулинарные новости подоспели. Тут первый чизбургер со знаком качества появился в России. Ничего себе. Теперь уже даже на чизбургеры знаки качества нужно. Статью, QR-коды, там вот это все. Сервисный сбор бургерный. Ну, получила этот знак качества, естественно, сеть одна всем известная. Ну вот, всем известная наша. Наша теперь, которая отечественная. На 3 года дается знак качества. Потом, видимо, там надо перепроверять. Вот, заново сдавать экзамен. Роскачество проверило бургеры из 20 ресторанов по 488 показателям. Чего себе, 480 показателей, 488. Ну, там, свежей зелени, мягкость булочки и прочее, наверное, не знаю. Безопасность, состав, качество продуктов. Вот там вот это проверяли. Такая вот история. Теперь можно официально говорить, что питаемся мы качественно. Но только вот слово «бургер», оно же какое-то не наше. Котлета с булочкой.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: В начале часа вам рассказывал про профессию за 230 тысяч рублей пингвинов там считать в Антарктиде. Ну вот еще, пожалуйста, по профессиям в России до 2032 года понадобится 12 миллионов новых работников. Из них нужно 66% без людей без высшего образования. Особенно будет не хватать механиков, электромонтеров, станочников и сварщиков. Вот такая вот история. Вот, а то все пошли на IT учиться, понимаешь ли. Сварщики нужны в стране.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественной палате предложили стимулировать школьников за добросовестное дежурство и разрешить им выбирать, где дежурить – в библиотеке, столовой, у входа в школу или в спортзале. Авторы идеи считают, что это снизит сопротивление дежурствам среди учащихся. В Госдуме вскоре могут рассмотреть инициативу об отмене повышенных тарифов на такси для пассажиров с детьми. Поездки с детскими креслами хотят уравнять по стоимости с обычными. Законопроект планируют внести до конца года. На 2027 год эксперты прогнозируют тренд на три цвета – зеленый лук, терракотовая глина и розовая жвачка. Они уместны в разных элементах гардероба – от трикотажа до аксессуаров и монохромных образов. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим радио.
1: Иногда дожди, иногда не дожди. Вот середина октября уже на дворе, а что-то как-то пока еще как будто бы по-летнему. Ну ладно, это настолько радует. А вот не радует меня, знаете что, 16.04 в Казани, Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим радио. Не радует меня, когда ты человеку отправил много смешных рилсиков или мемчиков, а человек посмотрел и не отреагировал. Безобразие, я считаю, ну как так можно? Ну это же ужас какой-то, это что за невоспитанность? Ну хотя бы смайлик надо какой-то поставить же, ну хотя бы, да? Кстати, о смайликах. Тут, значит, новое исследование подоспело, посчитали все, выяснили. Самые популярные смайлики и эмодзи у россиян. Вот РБК занимается этим делом. Серьезные ребята, а вы думали? За полгода сердечко, один из самых популярных смайликов, поставили 242 миллиона раз. Социальных, как они это все считали? Неужели они ко всем на страничку заходили? Все сердечки подсчитывали. Но это вот один из трех самых популярных смайликов. Также ставят пользователи смайлик в виде мешочка с деньгами. Ну, вот этот вот мешочек с денежками. Я вообще, честно говоря, такой никогда не ставил. Напишите, ставите ли вы такой смайлик или нет. Ну, нравятся людям деньги, что поделать. И третий самый популярный смайлик – это, конечно же, огонечек. Огонечек, я даже догадываюсь, на какие фотографии и короткие видео в интернете ставят чаще всего. Вот, на... Да, и вот, и туда тоже ставят огонечек. А какие у вас любимые смайлики? Напишите. Ну, скиньте свои самые любимые смайлики, которые вы чаще всего используете. Просто очень интересно, какие смайлики и эмодзи используют слушатели Бим Радио. Накидайте. 92 72 42 102.8 и в тот мессенджер, и в другой мессенджер можно. Все вижу, все читаю.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
3: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

Знаете, кто первый отреагировал на то, кто какие смайлик чаще всего ставит? Ярослава тут вот нарисовалась. Угадайте, какой смайлик чаще всего ставит она? Все правильно. Вот это вот коричневое мороженое. Да. Ну, мне чаще всего такое ставят, конечно же.

А, кстати, у нас же тут на подходе игра «Поймай ритм с Волга с Канавта». Прямо сейчас можно дозвониться. 292-102-8, 292-102-8, линия свободна. Ну и побороться за сертификат в кафе.

0: Спецпроект. Поймай ритм с Волга в Канавто.
1: Ну что, давайте будем ловить ритм вместе с Волга в Канавто. В прямой эфир можно дозвониться, ответить на вопрос. Сложные вопросы, невероятные. И узнать больше об автомобиле Волга и выиграть подарок. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм с Волга с Канавто» ООО «Канавто 3». Волга К50 – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В Канавто выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв Волга К50, Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе Trade-in и Волга Финанс от АО Альфа-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. Ну а у нас на связи Александр появился. Александр, добрый день.
2: Добрый день.
1: Александр, вы за рулем катаетесь ли?
2: За рулем еду, за дочкой на гимнастику.
1: Ну, я надеюсь, с помощью какого-то устройства, которое позволяет законно ездить за руль, хэндс-фри, там, наушники, или вот этот вот, в руль встроенный динамик.
2: Да-да, конечно.
1: Молодец, молодец, Александр, берите пример с Александра. Ну что, а вы, кстати, не пробовали ли на вот Волга К50 новом кататься? Нет, не было пока еще опыта.
2: Пока не было опыта.
1: Пока нет, но это только пока. Смотрите, вопрос у меня такой. Какой суперспособностью обладает кроссовер Волга К40? Какой суперспособностью, которая пригодится в городе? Варианты этого следующие. Первый. Замечать свободную парковку, может автомобиль. Вариант второй. Переключать светофоры силой мысли. Или вариант номер три. Исчезать из пробки. Как вы думаете?
2: Сложные варианты, на самом деле.
1: Да, но согласен.
2: Я думаю, наверное, первый вариант.
1: И переключать светофоры силы мыслей?
2: Нет.
1: А классная штука, да? Вот было бы интересно. Подождите, а исчезать из пробки, думаете, не умеет автомобиль этот?
2: Я бы хотел такой автомобиль.
1: Вместе с собой, да? Желательно еще с работы бы, если бы он исчезал вместе тоже в обед.
2: Это было бы супер.
1: Да. Ну, в общем, получается, замечать свободную парковку может автомобиль, да?
2: Так точно.
1: И это правильный ответ, конечно. Хорошая наблюдательность, вот почти суперсила. Поздравляю, Александр, с победой. Вам достается сертификат в кафе.
2: Спасибо.
1: Кому привет будут?
2: Привет моей жене любимой, моим дочуркам. Всем, кто меня узнал, вам привет. Всем жителям Казани.
1: Спасибо большое. Ну, а мы двигаемся дальше. Обязательно еще появится игра «Поймай ритм с Волга с Канавто». Главное, успеть вовремя дозвониться.
0: Спецпроект «Поймай ритм с Волга» в Канавто.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Ну, как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
4: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Бим Радио.
1: Кстати, про «Не плачь о нем» или «Плачь или не плачь, плачущий смайлик» тоже один из самых популярных у слушателей Бим Радио. Это я все к чему? Это я все к тому, что тут промелькнула новость. У россиян самые популярные смайлики — это сердечко, естественно, самый простой. Второй смайлик по популярности — это мешок с денежками. И третий — это огонечек. Вот я решил вас спросить, какие у вас любимые смайлики и эмодзи, что вы используете? У Павла любимый смайлик — это вот зеленый круг. Ну, в смысле, зеленый свет, наверное, он разрешает там всем все. Да, разрешаю. Я все, даю зеленый свет. А начальник, наверное, где-то. Добрый вечер, диспетчер, пишет Димка. У него прям тут целый список смайликов. Значит, тут и каблучок красненький. С женой, наверное, общается. Плачущий смайлик, да, огонечек 100%. Смайлик с вот этими глазами, которые сердечки. Кричащий смайлик. Ну, в общем-то, тут целый спектр. Кстати, почти все, да, я тоже использую. Дмитрий, мы с вами тут солидарны. Вот из популярного от Андрея. Тут у него, значит, и обезьянка вот эта, которая закрывает глаза. Но это часто, да, естественно, кринжатинка какая-то. А вот из редкого у него, смотрите, здесь копирайт. Вот этот вот «С» в кружочке. Или что это? Или это непонятно? А еще смайлик, который вот типа палец к губам прикладываешь, когда не шуми. Так, у Татьяны самый популярный смайлик — это палец. Кстати, палец вверх, да, очень популярный. Очень популярный почти у всех. Ну и, собственно говоря, ничего такого сверхъестественного я не вижу. Все остальное мы тоже часто используем. В общем, мы особо не отличаемся. В основном сердечки и огонечки. А вот огонечки тут ставит Александр, девушкам, говорит, ставлю. Ну, я даже догадываюсь, каким частям тела девушек вы ставите.
2: Возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Интересно, что в 1999 году, когда команда по австралийскому футболу из города Джелонг столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, она заключила необычный рекламный контракт. Капитан клуба Гарри Хокинг сменил имя на «Вискас». И телекомментаторы, говоря о действиях игрока, невольно рекламировали кошачий корм. После некоторого времени футболист вернул себе старое имя.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
5: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
6: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом!
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Реклама!

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате предложили стимулировать школьников за добросовестное дежурство и разрешить им выбирать, где дежурить – в библиотеке, столовой, у входа в школу или в спортзале. Авторы идеи считают, что это снизит сопротивление дежурствам среди учащихся. В Госдуме вскоре могут рассмотреть инициативу об отмене повышенных тарифов на такси для пассажиров с детьми. Поездки с детскими креслами хотят уравнять по стоимости с обычными. Законопроект планируют внести до конца года. На 2027 год эксперты прогнозируют тренд на три цвета – зеленый лук, терракотовая глина и розовая жвачка. Они уместны в разных элементах гардероба – от трикотажа до аксессуаров и монохромных образов. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
4: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: Любим радио.
1: Немножечко информации про РЖД, ребятушки, котятушки. Все мы ездим на поездах. Тут, наконец-то, в плацкарте и купе удлинят полки. А то вот этот вот 1,85 м, ну ты как бы... Ну, ладно, я еще там худо-бедно как-то помещаюсь, да, а люди высокие, ну куда? 1,85 м, там, ну, ноги приходится складывать в коридор, в проход, соответственно. РЖД выпустит новые вагоны с более просторными спальными местами уже в этом году. Полки станут длиннее на 10-15 сантиметров, а проходы шире до 9 сантиметров. Так что, высокие люди, на вашей улице праздник. Можно теперь вытянуть ноги спокойно, а не вставлять их в коридор. Никто, проходя мимо, не будет вас щекотать. Наверное, если вы прям не очень высокий. Как-то вот так. А правда, сколько выпустят таких вагонов и когда они, в каком количестве появятся на линии, здесь уточнений нет, но уже вот радуемся хотя бы этому. Хотя бы анонсу радуемся.
0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Узнали? Узнали голос, да? Узнали, да? Это Ярослав, вот тут попела. Радио. А Павел мне написал: Альберт, здравствуйте, благодарю за эфир. Павел, а вы что, со мной прощаетесь, что ли, уже? Куда это вот? Куда это вы? Подождите, подождите, я еще остаюсь. Я остаюсь здесь жить! Кричали в одном фильме. Ну ладно, в общем, кстати говоря, о том, что здесь будет происходить ближайшие 15 минут у нас здесь будет море отличной музыки, будем постепенно готовиться к вечернему Трубиму. Как-то вот странно, мы только вчера с Ярославой разговаривали на тему того, что она всегда заранее приходит, за час как минимум, все готовит, все у нее написано, все подготовлено. Это я обычно импровизирую, у меня никакой подготовки. А тут осталось 17-16 минут до начала вечернего Трубима, а ее до сих пор нет. Ярослава, ты где? Потеряли мы ее. Странно. Ну ладно, я надеюсь, успеет.
1: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим-радио.
1: Все нормально. Она успела, она тут, все, стоит у меня теперь над душой. Ждет, наверное, хочет сесть
2: над телом вообще.
1: Над телом. Да, у меня бездушное тело, согласен, я бездушный человек. А ты за основной комп сегодня хочешь сесть, что ли? Нет? Точно? Со вторым номером будешь отдыхать?
2: Да, буду.
1: Бездельница. Ладно, вечерний Трубим уже совсем скоро, не за горами. Не прощаюсь, Ярослава тоже подоспела.

0: and I'll write your name.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важные: печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Да, да, это вот по такую
5: музыку сейчас.
4: Это как
5: будто конкурс сейчас будет. Кто быстрее сядет на стул?
4: Нет, не конкурс. Я просто под эту музыку люблю убираться дома.
5: Ты?
4: Да. Она очень бодрит.
5: Слушай, а если
4: веселит.
5: Я у себя дома поставлю вот эту музыкальную композицию?
4: Ты думаешь, я прибегу на музыку и буду у тебя убираться?
5: Мистер Ботанин, веселее в доме, чисто в 3 раза быстрее.
4: Нет, так не работает.
5: Альберт Ботанин.
4: Нет, так не работает.
5: На, если вкусняшка какая-нибудь.
4: Вот,
5: косточка собачья там, например.
4: Нет, какие косточки, господи.
5: Ну там мясо.
4: Борща мне налейте с мясом.
5: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Я не могу, мне не нравится твоя подложка.
4: Что, классная
5: она
4: подложка?
5: Она создает какую-то вот, я как будто хочу бежать, куда-то суетиться.
4: Да,
5: куда,
4: да,
5: кто,
4: да,
5: где,
4: да,
5: зачем,
4: да,
5: зачем,
4: да,
5: почему?
4: Именно, именно.
5: Кто я?
4: Потому что уборка дома, она должна быть бодрой, активной, не расслабляющей. Пришел, взял, прям начал мыть,
5: как...
4: там стирать.
5: Нет, а
4: это
5: как
4: все.
5: Же вот это вот, когда начинаешь убираться? О, перчатки, я их искал, дай-ка,
4: да,
5: померю.
4: Да.
5: И вот ты сидишь в костюме Спайдермена с носом накладным, там еще у тебя сережка какая-то болтается, откуда-то купленная, непонятно.
4: И вот ты сидишь, уже делаешь.
5: Ты?
4: Да. Она очень бодрит.
5: Слушай, а если я у себя дома поставлю вот эту музыкальную композицию?
4: Ты думаешь, я прибегу на музыку и буду у тебя убираться?
5: Мистер Ботанин, веселее в доме, чисто в 3 раза быстрее.
4: Нет, так не работает.
5: Альберт Ботанин.
4: Нет, так не работает.
5: На, если вкусняшка какая-нибудь.
4: Вот.
5: Косточка собачья там, например.
4: Какие косточки, господи.
5: Ну там мясо.
4: Борща мне налейте с мясом.
5: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Я не могу, мне не нравится твоя подложка.
4: Что, классная
5: она
4: подложка?
5: Она создает какую-то вот, я как будто хочу бежать, куда-то суетиться,
4: да,
5: куда,
4: да,
5: кто,
4: да,
5: где,
4: да,
5: зачем,
4: да,
5: зачем,
4: да,
5: почему?
4: Именно, именно.
5: Кто я?
4: Потому что уборка дома, она должна быть бодрой, активной, не расслабляющей. Пришел, взял, прям начал мыть, там стирать
5: это все.
4: Нет, а
5: как же вот это вот, когда начинаешь убираться? О, перчатки, я их искал, дай-ка,
4: да,
5: померю.
4: Да.
5: И вот ты сидишь в костюме Спайдермена с носом накладным, там еще у тебя сережка какая-то болтается, откуда-то купленная, непонятно.
4: И вот ты сидишь, уже делаешь селфи, выкладываешь.

0: Бодрый, активный, не расслабляющий. Пришел, взял, прям начал мыть, как... там стирать.
1: Нет, а
0: это
1: как
0: все.
1: Же вот это вот, когда начинаешь убираться? О, перчатки, я их искал, дай-ка
0: да,
1: померю.
0: Да.
1: И вот ты сидишь в костюме Спайдермена с носом накладным. Там еще у тебя сережка какая-то болтается, откуда-то купленная, непонятно.
0: И вот ты сидишь, уже делаешь селфи, выкладываешь
1: да,
0: это все в сети.
1: Да, вот она, кто вот это все будет доубирать? Я не буду.
0: Согласен, СДВГшница-то, да?
1: Нет.
0: Как-то нет, я же вижу.
1: В общем, всем еще раз здравствуйте. Альберт Ботанин, Ярослава. Мы сегодня в таком составе. Табуретки нет, Петра нет, остались сильнейшие. Здесь на Бим-радио. И всем вам тоже добрый вечер. Альберт предложил такую тему.
0: Тема очень такая, шепотильная, не знаю, женщины, наверное, сейчас активизируются.
1: Я буду ярким представителем.
0: По поводу уборки. Я считаю, что некоторые занятия, которые включаются в список уборки дома, не обязательны.
1: А я считаю, что и так неплохо.
0: Да.
1: Ну, я люблю, когда чисто.
0: Ну, например, смотри, гладить вещи.
1: Фу, ненавижу.
0: Вот я считаю, вообще
1: ненавижу.
0: Не надо. А зачем?
1: Ну, знаешь, когда ты пришла на работу, как будто ты не шла, а где-то вылезала, причем с муками ада.
0: Да и пофиг.
1: Да, прям.
0: Да и ладно.
1: Да, конечно, вот так вот идешь, и, ну, вот эти взгляды косые, да все равно кто что подумает, просто как будто неряха.
0: Ну, смотри, ладно, рубашки хорошо с брюками еще можно погладить, потому что, ну, действительно, они мятые выглядят не
1: Хочешь,
0: очень.
1: Хочешь, тебя поглажу?
0: Меня погладили, уже все нормально. Вот, а, допустим, футболки, а что их гладить? Ты их постирал, развесил аккуратно, она пока высыхала, она все,
1: ну,
0: вот.
1: Ну, если у тебя нет троих детей, которые вещи вот они просто комком берут, когда я прошу их помочь, комком кладут на сушилку.
0: Ну, все очень просто, вот они в каком помятом...
1: Вот они комком
0: вот
1: и сохнут, таком еще
0: идут,
1: и воняют.
0: И таком и идут в садик или в школу, все нормально. Сами посушили, так и идете. Вот они пару раз ходят вот в таком мятом, грязном, как ты говоришь, вонючем. Все, в следующий раз будут аккуратно вынимать из стиральной
1: машины. Они
0: скажут,
1: так, у меня дочь вообще старшая, ей 13, она говорит, а почему нельзя просто гнить и вонять в кровати всю жизнь?
0: Ну, пусть попробует.
1: В смысле, мне это потом что, дышать этим, что ли?
0: Нет.
1: Я тебя позову, мистера Вертика, веселее, да уметисто. Короче, тема какая у нас, как она у нас сформулирована?
0: Домашние обязанности, которые не обязательны.
1: Обязательные и необязательные.
0: Ваши любимые или нелюбимые. Что
1: навистные
0: вы любите?
1: Навистные или ненавистные.
0: Навистные или ненавистные. Вот, например...
1: Навистные, это которые нависают.
0: А что ты, у тебя есть какая-то любимая домашняя обязанность, домашняя работа? Вот
1: я люблю мыть посуду.
0: Любишь мыть посуду?
1: Я люблю мыть посуду.
0: Терпеть не могу мыть посуду. Для меня скучно.
1: Я люблю мыть
0: просто.
1: Раковины.
0: Раковины, ага.
1: Ну, видите, ну да.
0: Не ушные. Молодец. В общем, что-то тебе надо поскрести, там что-то помыть. А ты как это вот прям губкой, вот это все аккуратно, или у тебя есть специальный такой прибор, как, знаешь, на дрель, на шуруповерт надевают щетку, вот так прям, чтобы брызги во все стороны.
1: Нет.
0: Нет?
1: Надо, что ли, мне такой?
0: Я так и не думал.
1: Дай сначала мою личную жизнь построим,
0: было,
1: а потом заведем вот эту штуку.
0: Это потом
1: плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Смотри, вот коротко о том, да, какая я хожу на работу. Смотри, я делала
0: Давай.
1: Кофе, а я пролила его, у меня не было времени переодеться, я пришла в таких штанах.
0: А
1: сегодня.
0: Я думал, что оно так и должно
1: быть.
0: Я думал,
1: у меня потекло
0: это...
1: с того места,
0: Нет, я думал, что это у тебя просто стильный дизайнерский какой-то, дизайнерское
1: Нет,
0: пятно на джинсах.
1: Нет, она еще и мокрая, вообще неприятно сидеть. Дай свои, пока я высохну.
0: А я в чем буду сидеть?
1: Твои проблемы?
0: Ты такая прям молодец, такая ты заботливая. 92-72-42-102-8. Пишите ваши любимые и нелюбимые домашние обязанности. А некоторые можно вообще не выполнять.
2: Вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
4: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
5: Мне бы кухню побольше.
6: А мне место для работы.
7: А где моя комната?
8: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей. 18+.
9: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Бесплатно.

0: А у заморозок и отговорок легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 21 20.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
9: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на! Давай,
3: Шипелявых!
4: Game over!
5: Спонсор программы «Шоу Шипелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
6: Вечерний Трубим.
7: 927-24-22-8. Волшебные цифры, которые помогут с нами связаться. Здесь в вечернем Трубиме Ярослава что-то сидит опять в телефоне, ковыряется, что-то ищет.
8: А я сегодня на рыбалке была. Я выкладываю тут этот свой улов, туда-сюда.
7: Лишь бы домашними делами не заниматься.
8: Ротанчика вообще-то.
7: Ротанчика?
8: Ну да, дома, кстати, не мешал бы. Но у меня есть мои подруги, которые в следующую среду, вот сейчас вот они не отмажутся, они меня слушают, в следующую среду ко мне приедут, чтобы помочь мне в уборке. Ну, у меня много дел, работы, я не успеваю. Они говорят, давай мы приедем, поможем. Я говорю, из всего вот этого тряпку дома есть. Ну, это я.
7: Ага, все, больше для уборки ничего нет, да?
8: Да.
7: Все остальное ваше, всю, что пыль найдете, это все, всю грязь, все понятно. Решили мы поговорить сегодня про домашнюю уборку, про домашние обязанности. Какие обязательные, какие необязательные, что можно вообще не делать. Полы можно не мыть, например.
8: Вот половая жизнь у меня, это вот я тряпка. Добрый вечер, да плевать на всех, кто что подумает.
7: Это пишет Артур, да?
8: Да.
7: Все правильно, Артур.
8: Давайте вот сравним, как пишут мужчины и как пишут женщины. Вот, пожалуйста, еще один Артур пишет. Амелия... Что?
7: Чего? Амелия, белье влажное одеть сразу, а то он выглядит... в общем, по поводу, смотри, по поводу глажки белья. Он говорит, вот ты постирал белье...
8: Тут Амелия как будто опечатка, да, какая-то?
7: Ну, может быть, он сначала хотел Амелии какой-то написать, а потом решил нам написать.
8: Про белье Амелии.
7: Да. Ну, говорит, ну, белье же оно же бывает.
8: Амелия, на тебе влажное белье.
7: Надо на себя надевать.
8: На себя надевай, и выгладится само.
7: Да, и оно выгладится, да. Хорошая рабочая схема.
8: Вот все лишь бы не гладить самому, Артур.
7: Все правильно. Экономить нужно время. Адель пишет, привет, Бим, я даже носки глажу. Вот, у Адели очень много времени свободного.
8: А мне-то опечатки.
7: Нет, именно носки. Именно носки.
8: Носки, он. Да?
7: Да, носки. Да.
8: Че все как грустно живете, я чего не поняла.
7: Типа, лишь бы что-нибудь погладить, ба, такое вот, похожее на носки. Артур, Адель, а вот кроме носков есть что-нибудь? А шнурки вы не гладите, Адель?
8: А чулки?
7: Чулки надо тоже гладить.
8: А, мужчины чулки. А у вас кальсоны же есть?
7: Кальсоны, да.
8: Во.
7: Подштанники.
8: Во,
7: да,
8: уже
7: да.
8: Как-то разговор пошел.
7: Это обязательно сейчас без них никак. Андрей пишет, я люблю готовить на мангале. А это вот сейчас, Андрей, к чему было? Это вы нас сейчас заманиваете?
8: Ну, это из домашнего, он любит готовить на мангале.
7: А, это типа у него
8: дома? Это просто вне дома, конечно, вышел, все, от тебя как будто дом не касается. Вот этот бардак, он не с тобой. Ты вне него. Хорошо устроились, Андрей, все, поняла.
7: Заметили, да, Андрей, как женщина? В любом найдет до чего докопаться всегда.
8: Да, разрешите докопаться. Обожаю гладить. Я успокаиваюсь при этом процессе. Очень кайфую от результата. Мятая одежда превращается в гладкую.
7: Ну,
8: а вы не пробовали стать мастером по депиляции еще, Александр? Вот. Там все гладким превращается. Просто то, что вы гладите.
7: Там кричат очень много.
8: Как? Не ори.
7: Прям... Наверное, я не знаю.
8: Я не буду показывать, а то я... за рулем там еще сейчас, не дай бог, столб какой-то
7: проходил
8: свернется.
7: Проходил мимо кабинета как-то однажды, там прям крики, как будто это...
8: А ты задержался, да? В тот день ты опоздал на работу.
7: Я заглянул сначала, в меня кинули чем-то.
8: Волосатым?
7: Чем-то волосатым, да.
8: Ой, у меня пресс болит, смеется.
7: Какой кошмар. Смотри, Александр нашел плюс в глажке. Казалось бы, это такая скучная работа. Да, ну, она его успокаивает. Для него это такой медитативный процесс. Да, он на своем думает. Все классно у него. Это хорошо. Александр, вы молодец, что вы нашли в этом что-то такое приятное.
8: Я вот не отпариватель дома.
7: Отпариватель?
8: Я не парюсь вообще, да.
7: Отпариватель, отбеливатель и от... И от это самое, ладно. Булат пишет, детишкам своим и жене...
8: Люблю. Любим,
7: да, блинчики жарит, говорит, по воскресеньям, пока не спят. Ой, Булат, какой вы молодец, как это мило.
8: Это во сколько вы встаете, Булат?
7: Часов в 12, наверное.
8: Чтобы блинчики пожарить семье. Это же надо сразу всем, не так, что один сидит, ест уже, второй ждет.
7: Там а надо сам, сразу а порцию огромную. А, смотри, я понял. Булат на самом деле просто каждый день встает рано на работу. Ну, там часов 7, например, он встает. И в воскресенье организм тоже же привык. Каждый день ты встаешь в 7, в воскресенье ты просыпаешься в 7, а на работу не надо. И думаешь, что делать? Пойду блинчики.
8: Они спечили мне блинчик. Да, штук 6.
7: Нормально, нормально.
8: 6 мало.
7: Заметили, да, Ярослава, когда начинает кричать, она уже подальше от микрофона вот так вот отходит, чтобы это не так сильно, чтобы это не так сильно раздражало.
8: Нормально же?
7: Да, уже хорошо, ты делаешь прям это успехи. Ты молодец.
8: Дети, поглажь.
7: Не надо меня гладить.
8: К вечеру он сдастся.
7: Я уже наглаженный.
8: К вечеру даже спрашивать не буду.
7: Заметь. Добрый вечер, Бим. Вообще ничего не делаю дома, пишет Андрей. Все жена, ну кроме мужских дел. А так очень люблю готовить, кушать. Андрей, а это вот какие вот мужские дела? Напишите нам, пожалуйста.
8: А что значит вообще мужские дела и женские? Какие вот дела мужские, какие женские?
7: Физически.
8: Я вот делаю сама полки, а у меня на полу все стоит.
7: А, да, удобно.
8: А приди ко мне, сделай мне полки, ты тут сидишь. Я все могу. А что ты ко мне не пришел ни разу?
7: А ты даже не говорил, что у тебя с полком
8: я
7: проблемы.
8: Я тебе говорил, что мне полку надо прибить.
7: Ну, все, ладно,
8: а когда
7: хорошо.
8: У меня этот засорился сифон, я сама с ним корячилась. Где ты был вообще?
7: У тебя телефон
8: ладно,
7: мой
8: Петр
7: есть?
8: Ладно, Петр руку сломал, у него все есть, отмазка от этого всего.
7: Значит, смешнулечки всякие, смайлики ты присылать
8: тебе...
7: умеешь?
8: Нет, эти смайлики не присылаю.
7: Да, ты мне один только смайлик присылаешь, вот этот, коричневое мороженое.
8: Ага.
7: Перевернутый. Ага. Да, такой довольный сидит. Андрей, напишите нам, пожалуйста, какие мужские дела? Я вот считаю, что мужские дела – это физически тяжелые. Ну, например, мытье.
8: Пол помыть.
7: Да, это мужское дело, мужское дело. Потому что тебе, кроме того, что нужно помыть пол, тебе нужно отжимать тряпку, тебе нужно двигать там диваны, мебель, все остальное.
8: Отжать от пола раз 30 хотя бы.
7: Тоже хорошо. Ну, 30 – это мало. Ну, нет, нормально 30 – это в целом.
8: Ну, хотя бы ты чего?
7: Хотя бы. Ну, это минимум. Базовый минимум. Да? Смотря какой у тебя вот этот вот рюкзак впереди. Есть же вот этот?
8: Я
7: вот.
8: рюкзак. Кенгурушка, что ли?
7: Кенгурушка, да. Ну, ранец вот впереди. Бывает, если очень большой, то сложновато отжиматься там.
8: Если очень большой, то, в принципе, все сложно идет в этой жизни. Хотя некоторые женщины... Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сейчас группа таксистов города Казани там взбудоражилась. Я думаю, опять там что-то про меня напишут. Пишите по теме, какие у нас женские обязанности по дому принадлежат женщинам, какие мужчины. И вообще...
7: Какие у вас любимые домашние обязанности?
8: И ненавистные.
7: А какие вы считаете, что можно это вообще не делать? Кто это придумал? Зачем?

0: А вы пишите, пишите, что там, какие у вас домашние любимые обязанности или, наоборот, нелюбимые. И какие домашние обязанности, какая домашняя работа вообще, по вашему мнению, не обязательно. Вот такая у нас сегодня тема для обсуждения. 92-72-42-102-8. Это цифры для ваших отправлений. А пока у меня для вас есть информация от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о «Доктор Цита». Клиника Муратова. Клиника Муратова. Красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН ИП 325-169-300-021-657-0+.
5: 15 октября, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
6: Приходи на футбол.
5: Поддержи команду.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
8: IT-Skills. Школа будущего в Казани. Программирование для детей проще, чем кажется. Первый проект уже на первом занятии. Пробное занятие бесплатно. Программы обучения для детей с 6 лет. Улица Барри Галеева, 3А, на территории техникума связи. Подробности на сайте IT-Skills. Будущее начинается в школе IT-Skills. 12+.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Тренировка начнется через 5 минут.
13: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
14: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на наш.дом.рф. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
15: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-903. 30-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пода. Спасибо, что включил и подал мой голос в эфир. По данным Яндекс.Погоды, к фониатру мне тоже пора. 15 октября завтра.
5: Завтра?
6: Завтра 15 октября, да.
5: Слушаешь меня, да, молодец. Конечно. Облачно с прояснениями. Ночью, утром местами небольшой дождь. Днем без
6: дождь. Хорошо, молодец.
5: Я уже готовлюсь к рэпу немецкому.
6: Русского языка, давай, рассказывай.
5: А днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10. Сколько 5, будет
6: 5? 5-10? Минус 5
5: метров
6: будет.
5: В секунду, минус 5. Получается, минус 5 метров в секунду.
6: То есть, наоборот, будет тянуть в обратную сторону.
5: Да, вас будет засасывать.
6: Отрицательный ветер, да.
5: Ветер отрицательный завтра, имейте в виду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23 градуса.
6: Хорошие цифры, да? 18-23.
5: Да, для октября вообще очень даже, для середины.
6: Да-да, для октября, для середины.
5: Хватит. Ага. Я встала на путь истины буквально вот минуту
6: молодец.
5: Назад.
6: Молодец, минуту назад, пока шатку
5: пока ветер меня не всосал обратно. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны, ночь плюс 12 к вечеру.
6: Что там?
5: Челны вчера написали.
6: Челны, все правильно.
5: Да, Челны, да, я сказала Челны. Днем до плюс 18, плюс 21. Бугульма, Азнакаево, Альметьевск, днем плюс 21, ночь плюс 12. Это все завтра без осадков. Нурлат плюс 23 завтра днем, ночь плюс 13. Небольшой дождь ожидается, так же, как и в Тетюшах завтра влажно.
6: Влажно.
5: Данная погода.
6: Ну, это бывает такое случается с Тетюшами, как и с другими городами.
5: Меньше бегать надо. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-102-8. Не знаю, зачем я вам напомнила контакты, просто рефлекс. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
7: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Вечерний ТРУБИМ.
6: Ну, давайте продолжим. Что там у нас? Любимые, нелюбимые, домашние обязанности, дела. А, вот ты говоришь, ты любишь, это как называется, раковину.
5: Я мыть. Люблю низких, а ты слишком высокий. Я тебя могну.
6: Понятно.
5: Могну.
6: А вот Павел говорит, не люблю мыть посуду, но люблю пачкать, когда готовлю.
5: Фу, я не люблю, когда после готовки вот эта гора. Вот это я не люблю.
6: А это стандартная история. Мужчина, когда говорит, так, дорогая, я сейчас приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Уходит на кухню. Уходит.
5: Да.
6: Нет, он старается, он старается.
5: Ну,
6: он берет
5: это. Вот на разве посуде пусть
6: из готовит. Из этой баночки тут нож. Он порезал ножом что-то и такой, надо следующий продукт резать. Он берет уже другой чистый нож. Потом следующий продукт нужно порезать, нужно третий чистый нож.
5: И пробует всегда разными ложками.
6: Разными ложками, сразу в раковину
5: потом
6: складывает.
5: Потом это ложкой он...
6: Пол будет лет, и
5: по
6: ложка.
5: По его крепкому.
6: Дала бы.
5: Да.
6: Все понятно. Зато вкусно.
5: Особенно гречка. Вот гречка.
6: Особенно гречка?
5: Да, это вообще прям больная тема. Кастрюлю из-под гречки всегда, говорю, надо мыть сразу. Хотя бы замачивать, ладно.
6: Замачивать, да, согласен.
5: Замачивать, замачивайте.
6: А ладно, если он еще возьмет миксер, и миксером что-нибудь там...
5: Вообще-то по стенам, по
6: стенам. Да, да, по кухню. Вот это все размазанное.
5: Добрый вечер, я диспетчер. У нас в выходные один день... большой уборки. ДБУ.
6: ДБУ прям у них?
5: Прям ДБУ.
6: Ничего себе. Угу. ДБУ, это большое.
5: У каждого свои обязанности. Кто-то все комнаты пылесосит и моет полы жена. Кто-то подоконники протирает дочка. Лично мне достается протереть пыль на навесных шкафах и холодильнике, так как я самый высокий в семье.
6: Все логично.
5: Готовим мы по очереди. Кто свободен, тот и Кипелов. Да нет, тот и готовит. Короче, по ситуации. Мусор выкинуть и набрать воды – обязанность папы. Вот мне тоже надо, чтобы мне кто-то воды все время приносил. Это прям вообще
6: ненавижу. А у тебя большие вот эти склянки, что ли?
5: Ну, они не склянки, это пластмасса.
6: 5-литровки у тебя или...
5: 10.
6: А, 10, да?
5: Угу. Ну, я 5 приношу, куда деваться-то мне? Так, ладно, мусор
6: ну,
5: выкинуть.
6: Ну, ты девочка спортивная,
5: воды.
6: Крепкая, что ты?
5: Ну,
6: чё
5: я же не на заднице их ношу.
6: Ну, руками.
5: Тяжело.
6: А кому сейчас легко? Жизнь такая.
5: Мужикам, которые готовят, а посуду жена занимает. Мусор выкинуть, набрать воды – обязанность папы, посуду моем по договоренности. У меня, кстати, тоже у девчонок дежурство. Так вот, сразу можно понять, одна не достает до шкафчика и все рядом ставит. И такой склад плохо помытой посуды. Я понимаю, что это средняя дежурила.
6: Средняя дежурила, да?
5: Угу.
6: Дочь номер два.
5: Дочь номер два.
6: Все понятно.
5: Как там ее?
6: В общем, пишет нам Лариса. Добрый вечер, Бим. Ненавижу гладить. Меня прям бесит. Глаз дергается и ножка подкашивается. Мне повезло. У меня мама гладит. И шить не люблю. Аж трясет просто.
5: Да, вот, Лариса Николаевна, я тоже шить. Я говорю, рваный носок будет менее заметен, если я его потом зашью. Вот, если я зашью, будет сразу видно, что с носком что-то не так.
6: Ты потому красными нитками начнешь его шить.
5: Нет, это вообще не мое. Зашивать, шить, пришивать прям вот мимо.
6: Да.
5: Когда таланты раздавали, меня вот этим точно обделили.
6: Рубашку видишь на мне?
5: Ну да, глаза у меня хорошо видят, а что надо?
6: Догадайся.
5: Сам сшил?
6: Да.
5: Зашил или сшил?
6: Нет, сшил. Чего ты так удивлен смотришь на меня? Да, у меня есть швейная машинка, я умею шить, прикинь.
5: Так, а какого таланта, получается, у тебя нет вообще?
6: Посуду мыть тоже не люблю, да.
5: Да, дело не в этом, а что ты прям вот рука...
6: Смотри, я делаю вид, что я не умею готовить. Меня когда все спрашивают, говорят, ну приготовь что. Я говорю, я так плохо готовлю.
5: Ну ты сосиски в тесте все время покупаешь
6: я
5: себе.
6: Я отмазываюсь постоянно. Нет, в целом я умею готовить, просто не люблю. Вот.
5: Ты сказал, что не обязательно, чтобы твоя девушка умела тоже готовить.
6: Заказывать будем, ничего страшного. Смотри, мне, говорит, повезло, у меня мама готовит. Это Лариса продолжает. Ага. И шить не люблю, аж трясет просто. Тоже мама шьет. Зато я кушать готовит люблю и всегда готовлю, убираюсь уж. Люблю, не люблю, ну надо, что поделать тут. Зато я вязать умею на спицах. Носок навязала всем носков всяких разных. И заготовки на зиму делаю. Это прям мое, обожаю. Дочь пылесосит, муж по магазинам обычно за продуктами. Но он самый сильный, самый крепкий, он и таскает, это все понятно. У него это классно получается. Знает все цены, что, где, как лучше купить.
5: Акционер.
6: Да-да-да, торгуется, наверное, еще стопудово прям хорошо. Да-да-да-да-да-да. Сын помогает это все домой принести. А, самый сильный сын, все понятно. Самый выносливый. Короче, все пределы. Только кот балдеет на чили на расслабоне. Но у него же лапки, мы понимаем.
5: Да-да, у меня лапки.
6: Он наш красавчик. Он же охотится, проверяет территорию. Слава богу, не на кого охотится. А поэтому и не на кого, потому что все проверил. Никого нет.
5: Я думаю, слава богу, не метит.
6: Ну, может, и метит, просто они незаметно очень так.
5: Заметит.
6: Без запаха. А вот, видишь, как у Ларисы все четко, все распределено. Муж, дети, кот даже как будто бы что-то там, даже у кота есть обязанность. Он, как это называется, уходит по дому и разбрасывает уют. Ну, это да, это я так их называю. 92-72-42-102-8. Какие у вас любимые или нелюбимые домашние обязанности? И какие обязанности можно, наверное, вообще
5: чисто
6: не выполнять?
5: Чисто мужские, чисто женские еще, вот, да.
6: Да, вот об этом сегодня поговорим. Напишите нам, пожалуйста.
0: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают.
2: А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
3: Серьезно? А где смотреть?
2: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действует спецпредложение на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.

0: все.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
5: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
10: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша из 1.10 по 13.11 2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Сейчас будет рэп, рыпачок. Чок-чок, взял веник, тряпку и пылесос.
1: Пылесос.
0: В доме сразу стал
1: хаос.
0: Но я
1: не сдаюсь, не сдаюсь, друзья, ведь уборка — это я.
0: Мою пол.
2: Чистый пол, это моя муза.
3: Мою пол.
2: Либо носком, либо своим пузом.
3: Мою пол.
4: Это чистый пол.
1: Мою пол.
0: Скоро куплет уже.
1: Пыль на пыль. Подожди, вот это вот сейчас вот пыль на полке будет и... Пыль на полке, пыль в углах. Все лежит в моих руках. Метла, веник, пылесос. Все
0: чистый
1: для дома.
0: Это
1: мой вопрос.
0: Пол.
1: Взял
0: ты
1: я
0: лошара,
1: швабру,
0: короче.
1: Взял я веник и несу домой. Это мой успех. Но пока я убираю все опять в грязи, увы, пол летит как новый пол. Но завтра, когда дошла уборка, дело класс.
5: Вечерний Трубим.
0: Вообще, когда мы репетировали, было нормально.
1: Да, было нормально. Чего ты перескакиваешь со строчки на строчку?
0: Ничего не перед, потому что ты по музыке ничего не слышишь, я тебе подсказываю. Ну, когда кто слушал женщину вообще?
1: Ладно, ну мы попытались, по крайней мере. Вот.
0: Мою пол!
1: Ну-ка, отойди!
0: Ну-ка, здесь до три.
1: Куда по помытому?
0: До три.
1: Короче, лютый рыпачок был, ребята. Как вам? Оцените.
0: От одного до одного.
1: Ладно, давай продолжим. Тема у нас сегодня — уборка дома. Ваша любимая уборка дома. Ваши любимые или нелюбимые домашние обязанности.
0: Кто моет пол?
1: Да, мужские, не мужские обязанности, женские, не женские. И что можно вообще не делать? Да. Как выяснилось, гладить можно не все.
0: И не всех.
1: Да.
0: Личные границы, все вот это, вот это, вот это. Mm-hmm. И вот то, так и ты не дался мне, Альберт Ботаниш, я его погладила. А Петр вот разрешал, между прочим. Вот Петр, он нормальный. Ну, нормальный коллега, понимающий такой. Кстати, всем привет большой от Петра.
1: Ты чем хочешь меня погладить? Утюгом, что ли?
0: А еще не решил, ты главное дай добро.
1: А, не, вот давайте.
0: Твори добро. А, сообщение уже у нас есть.
1: Есть сообщение, да.
0: Добрый вечер, у меня всеми видами уборок по дому заведуют дети.
1: Какая? Молодец, Диляра.
0: Это у вас прям порядок? А я по выходным держу диван с собой.
1: Охраняю. Не подходи ко мне. Уйди. Держит оборону на диване.
0: А
1: все
0: кто моет
1: правильно.
0: Пол? Че, дети?
1: Дети.
0: А прям перемывать за ними не надо. Там же они плохо тряпку выжимают. Вот эти разводы потом остаются. Линолеум. Ой, паркет же еще и намокнуть может, сдуться.
1: Да.
0: Как моя вена на лбу, когда я все это увижу.
1: Да. Так обычно происходит.
0: Терпеть не могу. Ненавижу мыть посуду и вешать шторы. Зато люблю забить гвоздь. Или...
1: Собрать мебель. Азат, я вас полностью поддерживаю.
0: Нет, забить гвоздь или забить...
1: Ну и его тоже, да, собрать мебель. Это же это конструктор. На самом деле, когда приезжает коробка с мебелью, любой мужик такой, так, он так вот делает пальцами, достает свой любимый инструмент и такой, сейчас как соберу. Это же такой кайф. Вот там, правда, без некоторых слов иногда не получается собирать.
0: Без каких? Без... Ну, например, я люблю конкретику.
1: Ядрен вож. Это вож. Самое потом...
0: Играть в падл. Ах, какой падл,
1: да,
0: замечательно.
1: Да, да. Какого художника, понимаешь ли?
0: Блестящая уборка.
1: Да, да, да. А вот вешать шторы, это действительно, это просто же, это жестко.
0: Главное на них скинуться вовремя.
1: Там плечи потом болят так сильно.
0: Тогда жалюзи, что ли?
1: Жалюзи, да. Не, ну их тоже надо вешать. Гороскоп
6: на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
7: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
9: Звездная пауза.
10: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, заставить себя делать что-нибудь полезное будет почти невозможно. Желательно пережить этот день без потерь для кошелька. Тельцы, исключите эмоциональность, сделайте упор на практичность. Звезды предполагают рост ваших амбиций. Близнецы, перспективы хорошо заработать не дадут вам полностью расслабиться в этот день. Раки, вам придется выполнять чьи-то просьбы и капризы. Это может превратиться в настоящий талант. Львы, проявите милосердие к своей второй половинке. Если семья настраивает на тихом мирном отдыхе, пусть так и будет. Девы, вам захочется больше уюта и тепла. Ваши близкие и дети – вот кто зарядит вас хорошим настроением. Весы, у вас ожидается день воспоминаний, семейных праздников и укрепления родственных уз. Скорпионы, интуиция, сердце и внутренний голос должны быть услышаны. Отмените все свои напряженные дела. Стрельцы, окружающие будут ждать от вас невозможного, а вы на это вполне способны. Козероги. Вы можете рассчитывать на особое везение в этот день, поэтому не напрягайтесь и не рассчитывайте на одиночество. Водолеи, как человек амбициозный и самоуверенный, вы сделаете все так, как надо, но держитесь за родных и близких. Рыбы, не надо поддаваться натиску со стороны. В данных обстоятельствах вы будете самым разумным человеком. Желаем вам теплых семейных отношений.
11: На БИМ-радио.
7: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
12: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
13: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Ну, давайте наведем порядок на казанских дорогах, разберемся, что же там происходит. 6 баллов по данным Яндекса, движение затруднено, и вот эти крупнейшие затруднения. Улица Кулгали от Фучка до Овражной 24 минуты, имейте в виду. Улица Комиссара Габишева от Зорги до Кулгали на 19 минут рассчитывайте. Улица Родина Ломжинская от Рылеева до Фучка 15 минут. Там, кстати, на перекрестке проспект Победы и Родина, по-моему, авария где-то была. Улица Максута Латыпова и улица Обжалилова от Пугачевской до Николая Ершова на 12 минут рассчитывайте. И Гвардейская от Макаренко до Ершова 11 минут. На мостах и дамбах везде свободно, кроме Кремлевской дамбы. Из центра там 5 баллов. Ну, в целом можно проехать, ничего такого суперсложного. А вот Кировская из центра 7 баллов. А что там? А что? А кто там? А кто там? А, да нет, вроде никакой аварии я не наблюдаю. Просто 7 баллов из центра. Сложноватенько. Так, что еще? Какие крупные тут затруднения, какие аварии? Еще вижу тут на проспекте Победы. Это ехать от Мегастроя, если в сторону... Между Мегастроем и Мадыжской развязкой вот этой вот здесь вот есть авария. Она, в общем-то, как будто бы собирает пробочку. И вроде бы все. Да, действительно. Ничего такого суперсложного я больше не вижу. Аккуратнее, пожалуйста, за рулем. Включайте поворотники, смотрите в зеркала, пропускайте друг друга. Ну чего вы? Ну пропустите. Ну видите, человек же пытается. Вам жалко, что ли? Жалко. Все равно все доедем до дома. Аккуратнее, пожалуйста, за рулем. Все сведения о дорожной информации получены из электронных средств массовой информации.
11: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну какая матрешка? Матрешка. Ты в России, брат, матрешка.
2: 18.01 на часах.

0: час, вечернее шоу «Утробим Альберт Батанин». Ярослава, мы здесь, и мы рады вас приветствовать в новом часе. Значит так, мы будем... Слюна.
1: Подбери слюну, пожалуйста.
0: Потекла от удовольствия. Что, расслабился?
1: Что ты, да.
0: Я сухая?
1: Да, уже все нормально. Все равно все в стирку.
0: Ты меня любую видел же? Ах, ах, ох. Ах, ох. В общем, да, в этом часе будем играть в игру. И знаете, у нас сегодня такая приколюха будет в зубах. Мы будем играть, во-первых, «Зубы не заговаривай». В общем, я не знаю, какие слова пишет Альберт. Альберт не знает, какие слова пишу я на тему уборки. Угу. Если у нас будут совпадать слова...
1: Ну, что-то надо придумать, штраф
0: небольшая,
1: какой-то.
0: Например.
1: У тебя небольшая.
0: Ну, можно будет что-нибудь придумать, да. Давай, у нас еще полчаса, чтобы подумать. Также мы обсуждаем тему. Плюс 792-72-42-102,8. У меня небольшая мысль вот возникла, надо ее доработать. Да, вот мы к этому...
1: Хорошо, давай небольшую мысль потом мы
0: как
1: с тобой
0: одному,
1: доработаем.
0: Помнишь, да, да.
1: Мысль-то вообще-то может еще вырасти. Ох. А вот так, ну, значит, смотрите.
0: А вот извилин не добавится.
1: А вот извилин не добавится, да. Мы сегодня обсуждаем уборку дома.
0: И осуждаем. Тех, кто дома убирается вообще. Фу, как вы можете, страшные люди. Чистюли, приходите к нам в гости убираться.
1: А сегодня, кстати, Оксана заходила, тут везде пыль протерла. Ты в курсе? Я сегодня так чихал,
0: Ты вчера чихал еще.
1: Ты у меня на пыль, оказывается.
0: Значит, не на меня.
1: Вот, я объясняю. Сегодня Оксана пришла, тут все протерла максимум. Тут, знаешь, сколько пыли вот здесь было. Ужас. Уронила? Сломала? Так вот. Ну, в общем, обсуждаем мы с вами домашние обязанности. Какие вам нравятся домашние обязанности, от которых вы кайфуете?
0: Какие чисто женские вам, на ваш взгляд? Какие чисто мужские?
1: А какие вы не любите?
0: Мне кажется, все домашние, все мужские вообще, все. Кроме лежания на кровати, это женское.
1: Погоди, ну подождите.
0: Нет, я все сказала.
1: С чего это вдруг? Это?
0: Еще женщина может по дому, например,
1: маша. Давай небольшую мысль, потом мы
0: как
1: с тобой
0: одному,
1: доработаем.
0: Как только одному,
1: помнишь? Мысль-то вообще-то может еще вырасти. Ох. А вот так, ну, значит, смотрите.
0: А вот извилин не добавится.
1: А вот извилин не добавится, да. Мы сегодня обсуждаем уборку дома.
0: И осуждаем. Тех, кто дома убирается вообще. Фу, как вы можете, страшные люди. Чистюли, приходите к нам в гости убираться.
1: А сегодня, кстати, Оксана заходила, тут везде пыль протерла. Ты в курсе? Я сегодня так чихал,
0: Ты вчера чихал еще.
1: Ты у меня на пыль, оказывается.
0: Значит, не на меня.
1: Я объясняю, сегодня Оксана пришла, тут все протерла максимум. Тут, знаешь, сколько пыли вот здесь было. Ужас. Уронила? Сломала? Так вот. Ну, в общем, обсуждаем мы с вами домашние обязанности. Какие вам нравятся домашние обязанности, от которых вы кайфуете?
0: Какие чисто женские вам, на ваш взгляд? Какие чисто мужские?
1: А какие вы не любите?
0: Мне кажется, все домашние, все мужские вообще, все. Кроме лежания на кровати, это женское.
1: Погоди, ну подождите.
0: Нет, я все сказала.
1: С чего это вдруг?
0: Еще женщина может по дому, например, масочки наводить.

0: Сломала? Так, вот. Ну, в общем, обсуждаем мы с вами домашние обязанности. Какие вам нравятся домашние обязанности, от которых вы кайфуете?
1: Какие чисто женские вам, на ваш взгляд? Какие чисто мужские?
0: А какие вы не любите?
1: Мне кажется, все домашние, все мужские вообще, все. Кроме лежания накрывать, это женское.
0: Погоди, ну подождите.
1: Нет, я все сказала.
0: С чего это вдруг?
1: Еще женщина может по дому, например, масочки на волосы наносить, на свои прекрасные.
0: Иногда
1: чудесные.
0: Бывает, знаешь, женщина по дому нанесет на себя масочку, а потом говорит: дорогой, давай тебе тоже масочку. Ты такой: не-не-не, и тебе уже налепили.
1: Не, поэтому мне нужен лысый мужчина.
0: Лысый?
1: Чтобы время не тратить, чтобы он убирался, какие
0: масочки. А, это знаешь, как обычно происходит? Она берет кремушек вот перед сном, намазывает себе на руки. Слушай, у меня, говорит, остался, на тебе, пожалуйста. Ты им прям на лысину так хрясь и размазала. Удобно?
1: Удобно.
0: Лысый мужик, это же вообще удобно.
1: Удобно.
0: На стрижку, значит, денег он не просит.
1: Да.
0: Потому что, ну, а что там?
1: Педикулез домой не принесет.
0: Вот именно. Это что такое? А, это эти...
1: Это вошь, как ты сказал, да.
0: Да, ядрёно.
1: Да,
0: и потом, естественно, никаких волос вообще нигде, не только от тебя.
1: А на ушах, а в ноздрях?
0: Вот здесь сложнее, вот здесь сложнее. Они растут.
1: На груди?
0: Растут, не останавливаясь. Что с ними делать прям?
1: Давай зачитаем сообщение, у нас вообще-то их много, да?
0: Давай, что-то мы тут расстались.
1: Добрый вечер. Сейчас, минуточку, сейчас, здрасте.
0: Вот смотри, добрый...
1: Подожди, нет!
0: Давай.
1: Алекс
0: давай.
1: Давно ждет уже. Да можно пищевой пленкой тарелки оборачивать, чтобы не пачкать. Если увидел дырочку на черном носке, можно использовать черный маркер.
0: Угу.
1: На жене готовка, уборка, уют, на мне ремонт, стройка, вынос...
0: Мозга.
1: Нет, вывоз мусора, а самое главное — зарабатывание денег. А сколько вы жене денег выдаете? Вот вы тут мусор выносите, ремонт, стройка, вынос мусора.
0: А там надо посчитать, может, он еще и в минус выходит.
1: Да, вот сколько.
0: Добрейшего, а к домашним делам приучил дети... приучен лет с 15-14. В данный момент живу один. Глашка, стирка, уборка и приготовить покушать.
1: Глашка — это
0: два
1: имя?
0: Пальца. Глашка, видимо, ну, Глафира, да. Потом, что тут у нас еще? Но глажу в основном только постельное белье и полотенчики.
1: Постельное белье? Гладить?
0: Я тоже не понимаю, зачем его гладить?
1: Да ну подо мной нормально распрямиться.
0: Оно все равно сомнется. Чего его гладить-то?
1: Не, я не глажу постельно. Да столько
0: я
1: времени,
0: лучше
1: с ума сойдешь.
0: Этот, понимаешь, а вот этот пододеяльник
1: здоровенный.
0: Да нет, даже
1: представлять не хочу. Я лучше на матрасе на голом посплю,
0: чем
1: буду гладить еще, стоять это все дело.
0: Это же кошмар.
1: Значит, посуду муж моет, робот-пылесос пылесосит. А, посудомоечная машина, прошу прощения, на мужа подумала. Робот-пылесос пылесосит, моет, стиралка стирает, отпариватель белье гладит. Я только готовлю. Не мою окна, не люблю. Ой, я тоже подругу вот обещала приехать помыть окна. Дети пыль протирают, у меня любимая свекровь носки гладит. А, сыночки, корзиночки, да?
0: А это вот бывает, когда свекровь приходит, такая: а что это у вас тут пыль?
2: А что это у вас чуть-чуть вот тут вот то-то-то-то?
1: Да?
2: А что это на столе у вас лежит тарелка с едой?
0: Обои тут отклеивали. Хрясь со стены пол куска обоев.
3: Отклеивались сами.
1: Да.
0: Ну, в общем, ребятушки, котятушки, есть у меня для вас еще немножечко информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубин» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника Муратова — красивые формы, ваша уверенность, мама пластика. В клинике Муратова от 270 тысяч рублей круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Не выношу кронштейны на стенах.
9: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
10: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
12: Мне бы кухню побольше.
13: А мне место для работы.
14: А где моя комната?
15: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
16: 18+.
17: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени?

0: Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 2120.
1: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки, японскую надежность, чтобы наверняка, и теплые опции для комфорта.
2: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
3: Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
7: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
8: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
9: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаш ты, а полбу получат идущие рядом.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Вечерний Трубим.
5: Продолжается обсуждение.
6: Продолжается
5: у нас
6: твое ведение эфиров, потому что Альберт Ботанин увидел вакансию в японское кино для взрослых.
5: Ты
6: и
5: давай
6: говорит,
5: это
6: что совсем скоро он попрощается с Бимрадио.
5: Ну что ты прям так уж сразу? Это же просто новость была интересная, просто ее давать в эфир нельзя. Так, значит, продолжаем обсуждать уборку дома. Все, что с этим связано, домашние обязанности, кто что любит, кто что не любит. Может быть, какие-то обязанности вообще не надо. А мыть окна, вот надо ли мыть окна,
6: да.
5: Скажи мне, пожалуйста. Мне кажется,
6: похоже,
5: нет.
6: Так же они делают.
5: Нет, не так. Я покажу тебе потом. Смотри, окна мыть не обязательно, я считаю.
6: Я сама посмотрю.
5: Сама, говорит, посмотрю.
6: Так, давай, все, читай сообщение. Давай,
5: все,
6: погнали.
5: Соберись, тряпка.
6: Тряпка.
5: Да, точно.
6: Так, ладно, если бы ты был тряпкой, какого цвета ты был бы тряпкой? Вот если бы ты был тряпкой домашней.
5: Домашней тряпкой. Ну, я был бы очень жесткой тряпкой такой, с ворсинками такими царапающими, как минимум.
6: Ты же не любишь ворсинки царапающие.
5: Ну, а что поделать?
6: Ты сказал, что в Японии развиты вот как раз-таки ворсинки, тебе они не нравятся.
5: Давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего эфира.
6: Но
5: пожалуйста.
6: Я про уборку.
5: Ярослава Олеговна, да.
6: Ну, я была бы, кстати, серой тряпкой, чтобы меня долго искали.
5: Серая? Да. Невзрачная?
6: Да, серая такая невзрачная тряпка, чтобы искали. Ну где-то тряпка!
5: Но если на нее наступят, она такая...
6: Пока рот не откроет, нормально.
5: Громкая очень.
6: Так, смотри, давай, вот сообщение. В принципе, давай. В буту практически все умею, пишет нам Павел. Могу дверь с косяком поменять. Могу плитку положить хоть куда. И кран поменять, и обои наклеить, полочку повесить. Бытовую технику починить, и не только. Руки, голова на месте. Вот Ильнур пишет. Добрый вечер, Ярослава. Что у вас с водой, Маргу? Господи, все. Могу организовать привоз. Я думал, ты рынок
5: вот,
6: такой привоз.
5: Видишь, он приедет, водичку тебе привезет. Цистерну тебе как поднимет туда только 30-литровую. 300-литровую. Дайте бочку там поставим просто. На каком этаже живешь?
6: На пятом.
5: На пятом? Прикинь, напор
6: а
5: какой
6: моя
5: будет.
6: А моя любовь живет на... А, нет, там
5: 25. Артур вот пишет. О, а я обожаю шить. Вот, видишь, мы не одни с Артуром. Я умею, Артур умеет. Это тоже медитативное занятие. Особенно, знаешь, вот мне нравится кожа, что-нибудь из кожи, вот что-то такое делать.
6: А вот интересно. Скоро будет вечеринка.
5: Да.
6: В Бимрадио. Там как раз-таки нужны вот такие красивые кожаные вещи, расшитые стразами, шипами. Вот это все. Я тебе свою тоже тогда принесу, будешь. Так, давай сообщи немного. Добрый вечер, любимое радио. Я очень люблю готовить, очень и ненавижу во время готовки, чтобы посуда для приготовления была грязная. Нарезал, помой.
5: Сразу, что ли? Ну, это ж подожди, а когда готовить? Это как...
6: Отвлекаешься постоянно.
5: Конечно, это очень долго ты готовишь, получается.
6: А я, знаешь, люблю, когда вот что-нибудь пеку, люблю, чтобы у меня все уже было вот в тарелочках. Тут 200 грамм муки, здесь сахарочек уже лежит. Не так, что насыпала, пошла еще посмотрела.
5: Кто еще из нас душнила?
6: Почему душнила? Я просто вовлекаюсь в процесс и не люблю вот это все потом. Я люблю, чтобы
5: все готово. А у тебя так все красиво, пинтересно, на все выложено в разные камни?
6: Нет, нет.
5: Шаляй-валяй, насыпано?
6: Ну, не валяешь, конечно. Дурака Америка. Да. Нормально все моют дети.
5: Роман пишет, я люблю готовить, поэтому, когда купили квартиру, я сразу купил посудомойку. Жена сначала была против, но после до сих пор меня благодарит, что я настоял на ней. Посудомойка классная вещь, да.
6: Я тоже не люблю посудомойку, у меня тоже есть, но я ею не пользуюсь. Дети любят, халтурят они по очереди.
5: Ну, она, знаешь, она прям, если вот...
6: Туда загрузи,
5: кастрюля,
6: вот это все выгрузи.
5: Кастрюля с гречкой, если засохшая, она ее не это... Там надо прям...
6: Да выбросить, новую купить.
5: Да, проще сжечь это все. Нафиг.
6: Так, добрый вечер. А чего это любой мужик только? Я вот тоже люблю мебель собирать. Вместо уборки предпочту сборку мебели. Ну, мебель, она ведь заканчивается, если только что-то скучно, пойду шкаф вот этот вот в зале разберу. все выгрузить из него, опять загрузить. Когда все собрано, чем заниматься? Так, составленная мною смета минусовая, я в убытке. Это про Алекс, который жене денег выделяет.
5: А это всегда бывает так, то когда вы женаты, там всегда в минус идет. Но зато...
6: Зато в чем-то в другом плюсы.
5: Да, да, да, да, наверное.
6: Привет, Бим, я не люблю...
5: Я, правда, не знаю пока в чем.
6: Не люблю мыть посуду, но мама заставляет.
5: Амир, сначала вас мама заставляет, а потом будет жена заставлять. Вот вы
6: как-то потом?
5: Надо... А потом дочери... Я не знаю.
6: А жить когда?
5: Вот-вот-вот. Вся жизнь, понимаешь ли, проходит
6: вся
5: с, этим, с этой посудой.
6: Женщина, получается.
5: Одна разовую посуду надо как-то использовать. Или вот как нам кто-то предлагал, пакетик натягивать на... И все, и нормально.
6: Пакетик натягивать на себя будешь. Пленку тебе сказали.
5: Пленку.
6: Добрый вечер. Люблю, как в отеле. Стараюсь в доме так же, чтобы постельное бельишко белоснежное и глажное, и на резиночке по бокам. Много времени уходит навести красоту, но я делю работу ежедневно обязательный. Так.
5: Обязательство, наверное.
6: Обязательный раз в месяц. Ну, тут я делю работу ежедневно обязательный и обязательный раз в месяц.
5: Может, не пропущенный, частицу?
6: Нет. Обязательный, который надо каждый день делать, и обязательный, который надо раз в месяц делать.
5: Она,
6: например,
5: черт.
6: Коврики постирать, там вот это все. А если приходит свекровь выходные, то добавляется еще уборка бани.
5: Еще и баню убирать.
6: У меня вообще,
5: надо.
6: В принципе, если свекровь говорит, я иду, у меня, в принципе, уборка добавляется.
5: А ты уходишь из дома просто сразу.
6: План. Нет, у нас это шухер. Все, свекровь, бабуля идет. И мы так.
5: А ты этот рилсик я тебе скидывал, когда муж подходит к жене, слушай, нам сейчас друзья придут, давай что-нибудь тут это приготовим. И она начинает убираться. Придут друзья. Вот там полностью квартиру всю это самое отмыло. И он говорит, слушай, они не придут. И вот.
6: Вот мне тоже подруги говорят, мы придем, уберемся. Я говорю, я перед вами тогда тоже еще уберусь.
5: Да, точно. Согласен. Это как ты, когда к зубному идешь, на всякий случай чистишь зубы очень хорошо.
6: Там вообще ко всем врачам, когда идете, что касается, вот я как-то была...
5: Ты не давай, знаю, не надо, не рассказывай, надо, да. Добрый вечер. Про обои прям в точку. Это значит, было 4 года назад, когда дочке было 2 года, и она взяла в руки карандаши цветные. Альбом ей казалось мало, и она решила раскрасить в зале стену. Ну, это классика, я тоже этим занимался. Я приехал с работы, стал ее ругать. Она, недолго думая, сорвала приличный кусок обоев. Нет обоев, нет следов ее творчества. Вот. А когда она позже раскрасила матовое стекло в двери, я ей не стала делать замечания. Мало ли, вдруг и стекло тоже разобьет, да? Сейчас она ходит в Дашку, юный будущий архитектор. Дашка – это детская актуальная школа...
6: Художественная.
5: Нет, так, буква «К». Калякане. Наверное, так. Я не знаю. Ну, в общем, будущий архитектор, все здорово. Сначала на стене нарисовала дом, потом этот дом спроектировала. Все правильно, все так и надо.
6: А потом подарил его. Ярослав, как в песне. Ярослав, а что обычно вы печете? Я бы хотела попробовать на пробу. А этот я пирог. Помнишь, тебе пирог приносил? Вкусный же был?
5: Да, это ты сама спекла, что ли? Ничего себе.
6: Ты что, совсем шо?
5: Ничего себе.
6: Так, там... сейчас мы пока будем разбираться за эфиром. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какие домашние дела вы любите делать, не любите? Какие вы считаете, должна делать женщина? Какие должен? Все остальные, все вообще, все. Должен делать мужчина.
5: Какие дети должны делать, да?
6: Дети, да. А еще...
5: От каких домашних обязанностей можно отказаться? Ну, вот, например, мыть окна, я считаю, особенно с уличной стороны. А смысл? А что? А зачем? Все равно испачкаются. Или гладить вещи.
6: Зачем ты ешь? Ты все равно умрешь.
5: Люблю. Да, да.

0: ослеп.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что Эйфелева башня с 1925 по 1934 годы была гигантским рекламным носителем? Ее арендовал Андре Ситроен, основатель концерна Ситроен, установивший на башне 125 электрических лампочек. Помимо названия компании, на высотке вспыхивали «Звездный дождь», «Полет комет» и «Знаки зодиака».
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
4: Приходи на футбол.
3: Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Каталова 2.0+.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
8: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
6: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи».
7: 18+.
8: Мама, а мы ничего не забыли?
9: Кажется, ничего.
8: А зрение проверить?
10: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием – -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
12: А были ли вы когда-нибудь хотя бы раз в игре «Зубы в нашей, ты мне зубы не заговаривай»? Если не были, то вот прямо сейчас можно звонить. Мальчик и девочка, нам нужны 292-102-8. Телефон прямого эфира 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 15 октября, облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5, минус 10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23 градуса. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск. Завтра ночью до плюс 12, днем до плюс 21 градуса без осадков. Альметьевск, Бугульма. Завтра ночью до плюс 12 градусов, к обеду.
4: К доброму полудню!
3: Плюс 21 градус. Осадков не ожидается. Нурлат завтра плюс 23 днем. Небольшой дождь будет, имейте в виду. Все, данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Время поиграть в зубы, позаговаривать эти самые зубы. Ну что, очень простые правила в этой игре. 10 слов у Ярославы, 10 слов у меня. Все они объединены одной темой. Ну и, соответственно, ваша задача, тех, кто дозвонился до нас, угадать эти слова. Давайте знакомиться с претендентами на победу.
3: Стоп!
6: Что? Стоп, игра! Что случилось?
3: Во-первых, да, мы сейчас познакомимся обязательно. Мы с Альбертом тут решили, что мы не показываем друг другу слова, которые написали. И давайте, вот если слово будет повторное, кто будет играть? Ну нет, все нормально, можно их называть, просто... Чтобы зафиксировать повтор, будем делать какой-то неприятный звук. Там бе-беп, что-нибудь такое.
6: Какой-нибудь такой, да?
3: Да, что-нибудь такое.
6: Ну давай, в зависимости от того, кого первым из нас выберут, давайте знакомиться. Сергей до нас дозвонился первый. Сергей, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: А у вас есть какая-то нелюбимая домашняя обязанность? Вот там что-то
3: на делать? Диване лежать, например.
7: Да не получается у меня на диване лежать.
6: Некогда человеку, понимаешь?
3: А где вы лежите? Тогда.
6: Стоя сплю?
7: Сплю, когда только.
6: И то недолго.
3: Ладно, а что вы не любите делать по дому больше всего?
7: Бытовое. Посуду мыть, пол мыть.
6: Понимаю.
3: Поэтому вы дома не бываете, да?
6: Понимаю.
7: Да, я еще не дома.
6: Домой приходит только спать.
3: Сегодня против вас будет играть Олеся. Олеся, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
3: Олеся, вы, наверное, хозяюшка.
8: Да, конечно, как вы угадали.
3: Убираетесь, готовите, к подругам ездите убираться, наверное, тоже, да?
8: Стараемся, стараемся.
6: К родственникам приезжайте, вот это вот. А что это у вас пыль не здесь?
4: А что это?
6: Да, нет? Не бывает такого?
8: Не, мы сразу глаза закрываем.
6: А, ну ладно.
3: Повязки по дому, шмотки играем.
6: Приходит сразу в ким-костюме. У вас что-то не убрано? Я тут на всякий случай решил в ким-костюме приехать, да?
3: И видосы снимать.
6: Ну ладно, ребята, очень просто. 10 слов у Ярослава, 10 слов у меня. Нужно угадать все эти 10 слов. Ну, мы будем стараться вам объяснить, не используя однокоренные. Сергей до нас дозвонился первый. С кем будете играть, с Ярославой или с Альбертом?
7: С Ярославой.
6: Я не удивлен. Ну что ж, Сергей, Ярослава.
3: Так, мы в зубы, да?
6: В зубы.
3: Ага, все, я.
6: 1 минута, 10 слов, поехали.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Она лежит везде. Ее надо... вытирать надо ее.
7: Пыль.
3: Да. А чем? Чем пыль надо как раз-таки вот?
7: Тряпка.
3: Молодец. Выносить его надо каждый там.
7: Мусор.
3: Молодец. Мыть вот эти вот, то, что мы смотрим, вот видим, проезжают мимо.
7: Окна.
3: Молодец. Большая, вот раньше программа была, и еще машинка такая вот есть. Большая?
7: Стирка.
3: Молодец. А вот вы не любите ее мыть?
7: Посуда.
3: Молодец. А вот вы не лежите на диване, потому что вы лежите, прям вот приходите и сразу на него ложитесь.
7: Коврик.
3: Нет, нет, вот он просто, 3 буквы там есть. Еще мужской он бывает и женский.
7: Пол.
3: Молодец. А еще на стене в 90-е висел в каждой уважающейся квартире.
7: Ковер.
3: Молодец. Бывает постельное, бывает нижнее.
7: Белье.
3: Да, и вот бывает чистота, бывает она.
7: Грязь.
3: Молодец, ты мой умничка. Грязь, конечно.
6: Нормально там.
5: Ты мне зубы не заговаривай.
7: Он там крякал.
6: Это были повторы. Это означает, что у меня тоже эти слова есть.
3: Я не записала. Сейчас я тоже буду тебя отвлекать. Кстати, очень отвлекает, на самом деле.
6: А ты как хотела, да.
3: Ну, ты как будто... Это же есть Moscow Calling.
6: Moscow Calling, да. Ты тоже противный звук какой-нибудь придумай.
3: Ладно, вообще полно у меня. Наконец-то легально могу.
6: Можно поорать, да? Ну, ладно. Олеся, вы с нами?
8: Конечно.
6: Я вам сейчас буду объяснять то, в чем вы разбираетесь. Вот 100%. Я думаю, что вы легко угадаете. Как за 30 секунд справимся, да, Олесь?
8: Конечно.
6: Да, эту песню я угадаю за 7 минут.
3: Эта песня простая.
6: Ну ладно, 1 минута, 10 слов, поехали.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Итак, Олеся, она бывает половая. Мы ее моем пол. Ага, а вот мы по нему как раз и ходим.
8: Пол.
6: Замечательно. Мы из нее едим.
8: Тарелка.
6: Ну,
8: посуда.
6: А все, посуда, хорошо. Это такое устройство, которое вот грязь, чтобы в себя.
8: Пылесос.
6: Угу. Это вот он как раз вот на стене висел везде, и мы по нему ходим. Да. Хорошо, он бывает стиральный или зубной.
8: Порошок.
6: Отлично. Их разбрасывают мужчины по дому обычно.
8: Носки.
6: Прекрасно. Это вот если мы что-то пролили на пол, и там осталось оно.
8: Вода.
6: Ну вот оно.
8: Грязь.
6: Ну вот оно.
8: Если... Оно? Пятно.
6: Пятно, отлично. Это такая емкость, куда мы водичку наливаем, чтобы помыть пол.
8: Тазик.
6: Ну,
8: ведро.
6: Ведро, ага. И это такая вот предмет одежды, мы его надеваем, чтобы не испачкаться на себя. Вот что-то.
8: Фартук.
6: Фартук. Да, все, 10 слов. За 40 секунд справились.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Так, вот так, так, вот так. Ну что, получается, что 10 слов угадано, и 10 слов угадано и у Сергея, и у Олеси.
3: Значит, супер игра.
6: Супер игра!
3: Одно слово я начинаю объяснять. Ваша задача догадаться, что это за слово. Кто первый его выкрикнул, тот и победил в сегодняшней игре «Ты мне зубы не заговаривай», версия уборка. Все понятно?
6: Вы готовы?
8: Да.
7: Готовы.
6: Поехали.
3: Итак, это дела, занятия, связанные с суетой, заботами, беспокойством. То есть какие-то объемные, часто обременительные задачи. Например...
7: Быт.
3: Что?
8: Хлопоты.
7: Быт.
3: Мало, это хлопоты.
6: Хлопоты, хлопоты, хлопоты, хлопоты. Похлепаем, похлепаем, похлепаем. Олесь, молодец.
3: Умничка, мы вас поздравляем.
8: Спасибо.
3: Сергей, ну, мне кажется, хозяйке здесь было сложно вообще не проиграть.
6: Сергей просто не разбирается в этом дело. Он просто не разбирается.
3: Вы даже на диване не лежите.
6: Он работает целыми днями, деньги зарабатывает. Какая ему уборка?
3: В следующий раз тема эфира будет бабки, ладно?
7: Хорошо.
3: Ладно,
6: Сергей,
3: дедуля.
6: Кому приветы передавать будем?
7: Я передаю?
6: Да, конечно.
7: А. Сначала поздравим Олесю с победой. Она молодец.
8: Спасибо большое.
7: Ведущие молодцы, что такую игру ведут.
6: Спасибо.
7: И привет тем случаям Бим-радио.
6: Спасибо, спасибо вам большое. Сергей, обязательно звоните к нам еще, выигрывайте.
7: Ну, а теперь,
3: вам хорошего вечера.
6: Да. Вы человек опытный,
3: вы
6: теперь
3: молодец.
6: Знаете, что к чему. Олеся, мы вас поздравляем!
8: Спасибо большое.
6: Ну, Олеся, кому вы посвящаете свою победу?
8: Я посвящаю своим подружкам.
6: Подружкам?
8: Которые за меня болели.
6: Они вас там рядом, что ли, помогают вам?
8: Нет, мы на телефоне со всеми.
6: Конференц-связь у нее, прикинь, что? Ей подсказывали, помогали. Вот так вот. Вот как победа добывается. А ты думала, что ли, так все просто? Ну ладно, Олесь, кому привет передадим?
8: Своим подружкам, Милеуше, Алинке, Ярославе.
3: Понятно?
8: И своим любимым мужчинам.
6: Замечательно.
3: А как мужчинам их сколько у вас, Олеся?
8: Мужчин у меня два. Анатолий и Ильнар.
6: Один сын, один муж?
8: Да.
3: Ладно. Понятно, она замужем, а то он тут уже...
6: Хорошо.
3: Олесь, у вас такое красивое имя, симпатичное, Олесь, надо посмотреть фотографию. Все рассмотрел, лишь бы не работает.
6: Олеся, вы меня победили в игре «Зубы», вам достается сертификат в картинг, сможете там погонять, покатать. У вас права есть?
8: Отлично.
3: Придется дома не убираться.
6: Придется дома не убираться, да.
3: Убираться из дома.
6: Мужчинам придется это все дело. Все, игра «Зубы не заговаривай» обязательно вернется к нам уже совсем скоро. К музыке. К музыке!
5: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Песня вот про абракадабру. Я вот иногда тоже беру что-нибудь, какое-нибудь чистящее средство или что-то. Вот. Разобраться же нужно, не просто же так нужно что-то стирать. Там надо белое с белым, цветное с цветным, что-то вот. И вот я в этом вообще не разбираюсь. Ты разбираешься во всех вот этих вот написаниях, что там, как стирать, с какой температурой?
1: Конечно, конечно. Как можно в этом не разбираться?
0: На стиралке один режим, называется смешанное. Я вот его...
1: Давай-то постирать.
0: Да.
2: Вечерний Трубин.
0: Со стиркой это вообще беда, потому что там прям целая технология. Я не знаю, зачем столько режимов на стиральной машине.
1: Чтобы купить?
0: Нет, это, знаешь, это чтобы, когда муж включит не тот режим, всегда можно было сказать, ну куда ты это включил? Ну ты что, не видишь, что ли? Это так нельзя стирать.
1: Мне кажется, дети изобретали стиральные машинки, чтобы мама им такие постирать. Ну мы не разбираемся, тут столько функций.
0: Да, вот. Все понятно.
1: Потому что я недавно тоже дочери говорю, постирай. Она говорит, ну я не разбираюсь, и вот я ей прям научила, теперь не отмазывается больше. Давай почитаем сообщение.
0: Давай. Белье висит на сушке, говорит, до следующей стирки. Проще там найти одежду, нежели в шкафу. Согласен, шкаф вообще не нужен. Висит у тебя... А вещей у мужика-то не так много, по большому счету.
1: Ну, разные мужчины
0: есть. Ты сразу
1: есть.
0: Все постирал, сразу все посушил, все, и все перед глазами. Удобно.
1: А носить что будешь, пока все сохнет? В мокром будешь ходить?
0: Ну, и в трусах по дому ходишь, а что? Ну, одни трусы оставь на себе просто, их можно потом достирать вручную.
1: Достирать?
0: Достирать,
1: все, одну половинку мы постирали.
0: Да.
1: Ладно.
0: Посуда, говорит, моет посудомойка, стирает стиралка, готовит мультиварка, полы на рыбососе. Вот, рыбосос. А я на них...
1: Рыба от слова?
0: Нет, роба. А я на них, говорит, зарабатываю. Можно сказать любимую песню исполнения Ярослава? А была уже.
1: А давайте Ярослав будет орать, тут еще сообщение есть. А давайте вот я пойду как-нибудь на хоккей. Там вот прям...
0: Давай, еще сообщение успеешь прочитать.
1: Кстати, терпеть не могу просто так без дела валяться на диване.
0: Какой жизнерадостный человек. Сколько энергии
1: в нем. Нет, подожди, а ты? Мне кажется, чем старше человек, то два пути. Первое – это диван, а второе, наоборот, антидиван.
0: Ну, типа есть, спорт, физкультура,
1: типа,
0: марафоны,
1: да? Взял линейку, посмотрел, сколько ты уже пожил, сколько тебе осталось. И думаешь, ну все, я больше лежать на диване не буду. Буквально два дня не полежал, подумал, что нет, буду.
0: Такие вот мысли в голове у Ярославы.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
4: Серьезно? А где смотреть?
3: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действует спецпредложение на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
5: Global

0: Одессе.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
2: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
3: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
5: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-300-173-680.
6: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Вечерний Трубин.
2: Что там по уборке? Когда там по... Ой, ну не надо так уж широко-то зевать. Ты аккуратнее, мебель поцарапаешь.
3: Зато убирать не придется.
2: Привет, пишет нам Алина. Очень люблю готовить, но не всегда есть время для всех моих творческих кулинарных задумок из-за работы. Носки, говорит, гладит. Видимо, много носков приходится гладить Алине. Я не очень понял это сообщение. Так, что еще тут непрочитанного-то есть? Вот. Тот товарищ, который сразу моет посуду, пишет Марат, видимо, готовит доширак. Вот, я очень люблю готовить, но посуду потом мою. Его просто, ее, видимо, просто навалом. Ну, согласен, это как-то надо очень...
3: Вот еще
2: приготовила,
3: Марат,
2: сразу помыла.
3: Еще другой Марат пишет: добрый вечер, люблю готовить, но жена придиралась, что убрал не так, не как она, поэтому не готовлю. Вообще удобно, мужская позиция, ну, женщины тоже так делают.
2: Да?
3: Поэтому давайте друг другу не делать замечания, но если мы сами не хотим потом это делать.
2: А как это женщины делают, расскажи нам, пожалуйста, вот вам интересно.
3: Одна моя подруга Света.
2: Да-да-да.
3: Вот, ну вот когда там, ну что ты, вот зачем ты вот так вот делаешь? Ну не надо, едь прямо, ну зачем ты руль так делаешь? Не нравится, выйди, езжай на автобусе.
2: А, вот так, да?
3: Ну да, ну и к мужчинам это тоже относится, тоже, да.
2: Не надо делать замечания, а как надо?
3: Ну, надо аккуратненько сказать, вот так вот погладить, и сказать, мой хорошие депутички.
2: Еще раз так делаешь, я тебе баську оторву, да?
3: Да, я тебе как самка-богомольная. Знаешь, как делать? Вот я так же тебе сделаю. Ты же любишь ларивухи? Вот укусь, я самка-богомольная.
2: Алексей пишет, когда жена полы моет и доходит до места, где я в кресле смотрю телек, я люблю поднимать ноги, чтобы она могла протереть пол заботливый. В такие моменты чувствую себя полезным в домашних делах. Да, и физкультурой пресс накачал, и жене помог. Как вы жене помогаете? Я ноги поднимаю, когда она полы моет.
3: Можно еще кланяться в ноги, когда она приходит с работы.
2: Можно ей в этот момент песни петь, понимаешь? Она по дому ходит, убирается, и ты такой...
3: Лишь бы ты ходила голая рядом. Она тряпкой на тебе.
2: Очень хорошо, очень удобно, да.
3: Привет, Бим. Раньше был бзик, убиралась постоянно дома, все блестело. А потом поняла, что это все нафиг, никому не надо. Сейчас с супругом... убираемся, видимо, вдвоем, и быстро, и не устаю. Иногда он полы моет сам, и готовить научился, и по дому может починить все, что в его силах. Вещи гладить не люблю, только то, что на выход надеваем, глажу, остальное никогда, постельное никогда. Дома есть сушильная машина, после нее как будто все после глажки. Ну, Диляра, спасибо вам, все подробно написала, молодец. Делитесь секретиками, как так вот мужа воспитать.
2: Руслан вот пишет по поводу приготовил и помыл. В два раза больше времени тратишь, когда потом моешь. Нарезал мясо? Нужно выложить в посуду. Нарезал лук с морковкой? Отдельная посуда. А когда ты ее нарезал, мясо поставил на варку и обжарку, все это время помыл и делаешь дальше места. Вот,
3: нарезал мясо, выложил историю, я думала, там, что там написано? А-а-а. Что там нарезал мясо? Что?
2: Нарезал лук и поплакал.
3: Нет, нарезал лук и понял, что тебе больше не в чем идти.
2: А, в смысле, лук, it's my look. Ничего себе, ты используешь такие слова. Эдуард пишет, когда к вам можно на эфир приехать с сыном, чтобы попробовать пирог? Видимо, вот ты так разрекламировала свой пирог.
3: Придется
2: что люди
3: купить,
2: хотят...
3: теперь сказать, что сама спекла.
2: Да? Ах ты, это обманщица. Обманщица. Ну все, вроде как будто бы все прочитали, да?
3: Нет, есть еще один эфир, давай выше читай.
2: Добрый вечер, любимки. Второй час слушаю и удивляюсь. Как можно любить что-то делать по дому вообще? Мы тоже не понимаем, честно говоря. Делаю просто потому, что надо, особенно собирать с мужем мебель. А что там, муж обычно собирает? Ты стоишь такая с поднятыми руками вверх, с какой-то отдельной деталью.
3: Нет, есть же мужчины вот эти, давай держать будешь.
2: Да. Говорит, стоишь с поднятыми руками, вверх какой-то деталью непонятной очередной, и тут он вспоминает, что какую отвертку надо ему, или оказывается что-то забыл, и ты стоишь такая, руки затекают.
3: Я вас так понимаю.
2: Меня только, говорит, интересует этот вопрос. Хочу увидеть рубашку, которую Альбер шил себе. Восхищаюсь.
3: А вы есть бимболталки, Земфир? Я могу выложить кружок в бимболталку. Вступайте обязательно, бимболталку в Максе.
2: Так.
3: Снимай рубашку, сейчас будем.
2: Снимай, сейчас будем рубашку отдельно фотографировать. Все, поехали, сейчас будет дорожная информация.
1: Путевые заметки на Бим-радио.
4: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр». Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатно. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: 5 баллов по данным Яндекса. Движение плотное, но все-таки можно проехать. Крупнейшие затруднения. Дубравный и комиссар Габишева от Тереголова до Кулгали на 2 часа и 1 минуту все там растянулось. Ничего себе. Улица Кулгали от дома номер 3 до Овражной 1 час и 5 минут. Комиссар Габишева от Завойского до Кулгали 26 минут. Улица Софиулина от Фучика до Габишева 15. Что там происходит на горках? На вторых, что там такое? Что там? Улица Сахарова от проспекта Победы до Закиева 11 минут. Я посмотрю по карте, а там, ребята, просто, ну тут аварии есть, ну, в общем, да, аккуратнее как-то, что-то как-то сложновато. На мостах и дамбах везде свободно, кроме Кировской из центра 6 баллов, третий транспортный в центр тоже 6 баллов. Будьте, пожалуйста, аккуратнее с рулем, соблюдайте все правила дорожного движения, ну, вы и так все знаете, что я вас учу.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну все, давайте будем завершать тему-то с уборкой. Хватит уже убираться. Чисто же уже, все убрались. Достаточно. Куда еще
2: я
1: чище?
2: Я пошутила бы, но
1: прям совсем,
2: лучше не
1: прям
2: надо.
1: Прям когда совсем дома чисто, это же тоже скучно. Неинтересно.
2: Меня тему, иначе я все-таки пошучу. Так, я выложила рубашку Альберта Ботанина, которую он собственноручно шил по его версии. Но что-то как-то Made in China кого-то попахивает. Заходите в нашу бим-болталку в Максе. Ссылку, кто попросил, я скинула. Такая синяя рубашонка. Ну, тебе идет, в принципе. Но ты как будто все-таки где-то меня...
1: Посмотри в мои честнейшие глаза, излучающие только истину. Разве они могут?
2: Вот они и врут. Как раз таки. В общем, всех приветствуем в третьем часе. По-прежнему здесь Альберт Ботанин, Ярослава. Всем здравствуйте. Всем хорошего настроения. Если вы устали сегодня, давайте будете отдыхать, а мы будем с вами еще часик. Итак, в этом часе, кстати говоря, будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Также будем забавляться мы будем.
1: Будем. Куда же без этого. Да, будем забавляться. Тут, подожди, меня нет, получается,
2: вот,
1: мне тоже
2: бим-болталку. Я уже, да. Вот, бим-болталка, встречайте новых участников.
1: Эдуард вот пишет, да, говорит, Ярослава раздразнила пирогом, и мы готовы приехать на эфир, попробовать ваш пирог с сыном, приедем на следующей неделе. Вот, все заранее, тебя предупредили, Ярослава, имей в виду.
2: Игра за бабушка.
1: Да. Боишься? Страшно?
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.
2: Игра за бабушка здесь на БИМ-радио. До 19.40 вы можете принять участие. На кону у нас классный подарок, сертификат в кафе национальной кухни. Будешь перепроверять, я вот тебя не обманываю, между прочим. Я очень честная, в отличие от некоторых коллег по имени Альберт, фамилия на Б, начинается на НИН, заканчивается.
1: Мало ли таких людей, знаешь, много у тебя коллег. Я же не знаю, где ты до этого работала.
2: Но у нас из Альбертов только утромен Альберт Хузиахметов. Большой привет, если слышишь, кто-нибудь передайте обязательно. И вот Альберт Ботанин. Ты не Хузиахметов.
1: Может, там просто буква Б. Очень много людей на букву Б фамилии начинается. Я вот был в классе, когда перечисляли, там же
2: Бобров.
1: Там каких
2: Букин.
1: Только не было. Ой, разные там были, да. Я только
2: Белобрысов.
1: Я седьмой был, по-моему, или восьмой даже по списку. Даже не второй, не третий, понимаешь?
2: Понимаю.
1: Вот. Меня очень часто к доске вызывали.
2: Подожди, ну что ты за меня забалтываешь? Надо же. А я и ведусь.
1: Давай, давай.
2: Казалось бы. Так, игра за бабушка.
1: Казалось и бы.
2: Она плохо пылесосила, но зато...
1: Но зато...
2: Она плохо пылесосила, но зато...
1: И вот тут фантазия,
2: ждем ваше,
1: конечно,
2: продолжение фразы. Давайте с юмором как-то подойдем. Можно философски. Тебе вот как больше нравится?
1: В стихах мне нравится.
2: Будешь феномен разбирать?
1: Феномен или феномен? Много у тебя коллег. Я же не знаю, где ты до этого работала.
2: Но у нас из Альбертов только утромен Альберт Хузиахметов. Большой привет, если слышишь. Кто-нибудь передайте обязательно. И вот Альберт Ботанин. Ты не Хузяхметов.
1: Может, там просто буква Б. Очень много людей на букву Б фамилии начинается. Я вот был в классе, когда перечисляли, там же...
2: Бобров.
1: Там каких
2: Букин.
1: Только не было. Ой, разные там были, да. Я только...
2: Белобрысов.
1: Я седьмой был, по-моему, или восьмой даже по списку. Даже не второй, не третий, понимаешь?
2: Понимаю.
1: Вот. Меня очень часто к доске вызывали.
2: Подожди, ну что ты за меня забалтываешь? Надо же. А я и ведусь.
1: Давай, давай.
2: Казалось бы. Так, игра за бабушка.
1: Казалось и бы.
2: Она плохо пылесосила, но зато...
1: Но зато...
2: Она плохо пылесосила, но зато...
1: И вот тут фантазия,
2: ждем ваше,
1: конечно,
2: продолжение фразы. Давайте с юмором как-то подойдем. Можно философски. Тебе вот как больше нравится?
1: В стихах мне нравится.
2: Будешь феномен разбирать?
1: Феномен или феномен?
2: Феномен.

0: Игра за бабушка.
1: Лось и быль.
0: Она плохо пылесосила, но зато... Она плохо пылесосила, но зато...
1: И вот тут фантазия,
0: ждем ваше,
1: конечно,
0: продолжение фразы. Давайте с юмором как-то подойдем. Можно философски. Тебе вот как больше нравится?
1: В стихах мне нравится.
0: Будешь феномен разбирать?
1: Феномен или феномен?
0: Феномен. Феномен, я сказала. Феноменистки.
1: Она плохо пылесосила, но зато... Пишите свои варианты. 92-72-42-102-8. Любой мессенджер, который вам удобен. И туда, все видим, все читаем. До 19.40, напомню, принимаем ваши варианты. Потом уже все.
0: Потом будем награждать за лучший ответ, продолжение фразы.
1: Она плохо пылесосила.
0: Но зато...
2: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 15 октября, 18.30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
9: Приходи на футбол.
8: Поддержи команду.
10: ООО «Футбольный клуб «Рубин». УГРН 118-169-0013-120. Казань, Котлова 2-0+.
11: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
12: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Количество подарков ограничено, не оферта.
15: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Саноси, кто это?
2: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
1: Господи, конечно, сплю.
2: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
0: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
5: До 19.40 принимаем ваши варианты на нашу фразу.
6: Четче проговаривай слово «сорока».
5: «Сорока». До 19.40. Вот так. 1-9-4-0. Понятно? 19.40. Без 28. Во.
6: 1-9-4-0-1940-й год,
5: да. Или без 3-8. Без 3-20-00. Вот зумеры сейчас, наверное, вообще не поняли. Итак, фраза у нас звучит так. Она плохо пылесосила, но зато вы сразу представляете, да? Зато какие тут варианты нам накидали, мы их читать не будем. Вот. Но зато умела хорошо заставлять делать это других. Это хорошее умение.
6: Она плохо пылесосила, но зато убиралась и мыла посуду. Она плохо пылесосила, но зато хорошо убиралась и готовила кушать.
5: Она плохо пылесосила, но зато как она протирала. Она плохо пылесосила, поэтому он решил ей помочь и воткнул пылесос в розетку. А проблема-то, оказывается, была всего лишь-то вот в чем. Она плохо пылесосила, но зато хорошо делала...
6: Продолжай.
5: Да. Она плохо пылесосила, но зато хорошо делегировала обязанности.
6: Это я.
5: Да? Молодец. Подруг заставляешь работать у себя дома.
6: Их заставишь. Большой привет, они нас слушают. Она плохо пылесосила, зато идеально расставила чашки на столе. Ровно, по линиям пыли. Теперь это не беспорядок, а минималистичная композиция.
5: Красиво, да. Сюрреализм. Она плохо пылесосила, но зато пыль после нее чихала громче, чем работал сам пылесос. Зато-то как громко орала, что соседи удивлялись, зачем она пылесосит 12 ночи 3 раза. А, вы про этот процесс. Спала громко, в общем. Храпела, наверное. А она плохо пылесосила, но зато она такая самая яркая ведущая на Бим-радио. Может, не ты. Ты одна, что ли, ты ведущая на Бим-радио?
6: Я вот сейчас сижу тут как единственная ведущая вот в этой студии. Сейчас единственная ведущая на Бим-радио. Поэтому все мне.
5: Ну, тут уточнять надо. Ладно, хорошо. Давай, ладно, так и быть тебе. Хорошо,
6: спасибо.
5: Да.
6: Читай дальше. Я боюсь там читать такие варианты, что...
5: Она плохо пылесосила, но зато прекрасно сворачивала кровь. Как-то очень кровожадно. Она плохо пылесосила. Да и легкие у нее были уже не те. Может, действительно нужно было все-таки пылесос купить, а не просто шланг со щеткой. Это неудобно, да, когда ты вместо пылесоса. Ну,
6: кошмар,
5: такое
6: какой,
5: не очень не полезно для здоровья. Она плохо пылесосила, но зато хорошо убиралась и готовила кушать.
6: Она плохо пылесосила, но зато носки гладит.
5: Тоже хорошо. Так, я не понимаю, кто сегодня вести будет «Привет-привет»? Рафиль спрашивает. А мы пока тоже не знаем, Рафиль. Мы сейчас посмотрим в расписании и вам все расскажем. Она плохо пылесосила, но зато хорошо. И мы не будем читать АЯС это сообщение от вас. Оно смешное, но неприличное. Она плохо пылесосила, но зато как виртуозно разбрасывала пыль по углам, что соседи снизу думали, у нее идет ремонт с пескоструйной обработкой. Вот. Она плохо пылесосила, но зато случайно всосала пульт от телевизора, и теперь все в доме говорили, что у них умный дом, который сам решает, что смотреть.
6: Она плохо пылесосила, но зато как быстро она умела находить на полу мои заначки.
5: Тоже хорошо. Она плохо пылесосила. Я вот не знаю, это... Но
6: разбирайся
5: зато...
6: сам.
5: Она плохо... Ну, 18 плюс же, или нет? Нельзя?
6: Нет, 19-15
5: сейчас. Пока
6: нет, 18
5: еще, да?
6: часов уже прошло.
5: Да, мы потом почитаем. Чуть-чуть попозже, ладно? Ближе к концу, когда дети уже этот выключат. Плохо пылесосила, но зато искренне верила, что фен-шуй важнее чистоты. Такая вот история.
6: Фен?
5: Фен. Ну, фен. Просто есть китайский фен-шуй, так называется. Шуй. Вот. Китайский фен-шуй.
6: Не шуя себе.
5: Да, вот такая вот дела. 19.40. Это финальная точка, когда мы будем принимать ваши варианты на фразу «Она плохо пылесосила, но зато...» 92.72.42.102.8. Чего ты сидишь, улыбаешься? Представила?
6: Нравится мне с тобой работать.
5: Ну ладно, хорошо.
4: Бич

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что за последние 4000 лет ни одно новое животное не было одомашнено. Первым животным, которое стало жить рядом с человеком, была собака, а последними одомашнили морских свинок и мышей.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофиты, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
6: 16 минут у вас осталось для того, чтобы попробовать себя в роли... В какой роли попробуйте?
7: А в любой.
6: А в любой. Попробуйте себя в любой роли. Почему? Кто вам
7: жизнь
6: запрещает?
7: Одна, кайфуйте.
6: Да, да. Итак, фраза на сегодняшнюю забавушку звучит так. Она плохо пылесосила, но зато... И для этого она родила 3 детей.
7: Мне нравится. Мне нравится. Все это мой фаворит. Но зато у нее была... Падчерица, и звала она ее Золушкой.
6: Это очень поучительно. Она плохо пылесосила, просто хорошо устроилась. Так тоже можно, так тоже можно.
7: Она плохо пылесосила, но зато идеально высасывала деньги из моей зарплаты.
6: Это, знаете ли, это тоже надо уметь. Она плохо пылесосила, и поэтому научилась лихо пользоваться пипидастром. Ты знаешь, что такое пипидастр?
7: Знаю.
6: Молодец. А кто не знает, кто такой пипидастр, напишите нам, пожалуйста, и посмотрите в интернете, что это такое. Это все прилично, все прилично. Так, она плохо пылесосила, но зато она была очень красивой. Это перекрывало все ее минусы. Наверное, это может и сработать, но не точно. Она плохо пылесосила, но зато отлично пела и танцевала в процессе уборки. И меня это заводило так, что забывалась вся пыль. В целом, наверное, тоже рабочая схема. Тут надо пробовать, понимаешь? Никогда не понятно, что сработает, что не сработает. Что там еще есть написанного?
7: Читай.
6: Да. Она плохо пылесосила, но зато хорошо убиралась и пела песни в студии вечернего шоу.
7: Ну вот как на свой счет не брать? Вот скажи мне, пожалуйста.
6: Ну, а кто еще? Может, я не знаю, не придумал отговорку. Она плохо пылесосила, поэтому начальник ее взял на Мальдивы. А вот сами додумывайте, почему так произошло. Вот непонятно, что имел
7: я
6: автор.
7: Я тоже плохо пылесосю, кстати.
6: Возьмите ее на Мальдивы.
7: Я не была на Мальдивах, да.
6: Она плохо пылесосила, ибо пылесосить может каждый, а так мило и забавно чихать нет. А за это можно закрыть глаза на многое. Вот такой вот. Ты можешь закрыть глаза на то, что человек очень мило чихает? Почему ты не убрал сегодня? Апчхи! Ты так мило
7: чихаешь. Может, он не чихнул, а куда-то меня послал в этот момент.
6: Ну, как вариант, да. Она плохо пылесосила, хоть и плохо пылесосила, но напылесосила на Мерседес. Это интересно. Подробнее. Есть рецепт, как на Мерседес напылесосить?
7: Тебе не подойдет.
6: Да? Ладно, хорошо, я не буду. Так, ладно. Ну, вчера моя любовь Ярославушка так и не смогла найти мою песню. Тут Рафиль. Рафиль, а что по пылесосам по поводу? У нас вот тут вот есть вопрос. Она плохо пылесосила, но зато нужен ваш вариант. Так, про Золушку ты уже прочитала. И вот еще такое есть. Она плохо пылесосила, но зато так отлично стонала по ночам.
7: Поболело у нее, наверное, колено ныло.
6: Ну да, там, да. Ай, как все
7: болит. Это возраст 35+,
6: да.
7: Да,
6: вот поэтому.
7: Такое.
6: Она плохо пылесосила, но зато идеально... это ты провысасывала деньги, зарплаты ты прочитала.
7: Ну да? Зато хорошо. Сосопылила это что-то от сосополяшвили, как будто бы, да?
6: Сосопыли, да.
7: Сосопыли.
6: Она, привет, Бимчик, она плохо пылесосила, но зато хорошо водила им вверх-вниз, туда-сюда, пока ей не сказали, что он беспроводной. Интересно. А, это про пылесос. Добрый вечер. Она плохо пылесосила, но зато хорошо впитывала и не оставляла ни одной пылинки.
7: Я предлагаю потом закончить.
6: 92-72-42-102-8. Что-то разошлись, да, прям стук сообщений. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений пишите. Она плохо пылесосила, но зато... Ну а пока у меня тут есть для вас информация от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубин» о «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеются против Казани, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
10: ТТС.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио. Прогноз погоды.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, 15 октября в Казани облачно с прояснениями, ночью утром местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +8, +13 градусов. Максимальная температура воздуха днем +18, +23 градуса. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск днем до +21 градуса, ночью до +12 без осадков. Бавлы, Лениногорска, Бугульма, Альметьевск завтра ночью до +12 градусов, днем до +21 без осадков. В Нурлате завтра +23 днем максимально, ночью +13 небольшой дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
6: Давайте поздравлять именинников. Сегодня 14 октября на календаре. Ну, вы тоже можете это сделать с помощью БИМ-радио. На сайте bimradio.ru в разделе «Услуги» есть вся информация. Или по телефону 2-930-800. В будний день можно позвонить и заказать поздравление. А пока заглянем в нашу группу ВК. БИМ-радио Казани она называется. Заходите, подписывайтесь.
4: А также там напомню, что у нас есть еще...
6: Еще
4: группы,
6: есть группы, сообщества.
4: Анонимных.
6: Любителей БИМ-радио. Вот. Причем анонимных.
4: И не только анонимных.
6: Об этом можно рассказывать.
4: А вот если открыть группу БИМ-радио Казань и посмотреть, у кого же сегодня день рождения из наших радиослушателей-подписчиков группы, это Марина Пыженкова, Альбертина. Ты вот хотел бы, чтобы тебя Альбертина называли?
6: Меня называют некоторые, да.
4: То есть Баташка нам не нравится, а Альбертина нормально.
6: Я не люблю, когда коверкают фамилию. Имя можно коверкать как хотите, вообще коверкают. Без разницы. А фамилия – это семья.
4: Альбертина Ешагин, Владимир Фролов, Ирина Казань, Евгений Гаранин, также из Казани, Екатерина Валерьевна, тоже из Казани, Неля Гараева, Мария Колпакова, Катя Хашова, Павел Бурмистров сегодня отмечает свой день рождения, Татьяна Зиганшина, Анна Платонова, Алена Ермешова, Денис Егоров, и еще Тимур Галеев, многие-многие другие. Дорогие именинники, с днем рождения! Вам всего хорошего, всех благ, энергии, солнечных дней, но в душе точной гармонии, главное, с собой. С днем рождения! Ура!
6: Ну и давайте заглянем в календарь, кто же там еще день рождения свой отмечает. 46-й день рождения отмечает Бен Уишоу. Смотрела «Парфюмер»?
4: Да.
6: Вот, это он, это вот он. Кто еще родился сегодня? Павел Чухрай, советский российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России. Николай Андрианов, советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион. Еще и спортсменов Алексей Касатонов, тоже, наверное, такого помнишь. Советский российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, тренер Юдашкин, тоже вот сегодня.
4: От Юдашкина!
6: Да,
4: от...
6: да.
4: Да. Помнишь, эта программа
6: была? Было такое? Я не помню.
4: Ну да, какой-то голубой огонек я смотрел.
6: Ну и...
4: Тимур Родригес еще сегодня отмечает свой день рождения.
6: Да? А подожди, у нас Родригес есть, интересно?
4: И Ашер. Это Ашер, интересно, тот самый Ашер?
6: Ну, не
4: актер,
6: уверен.
4: Актер, бизнесмен, танцор. Уверен.
6: Скорее
4: автор
6: всего,
4: песен.
6: Он, да. Подожди, я про Виктора Анопко не рассказал. Еще советский, российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Вот Анопко тоже день рождения отмечает. Ну ладно, именинники, с днем рождения вас. Всего вам самого. Что там, кто
4: Love
6: там?
4: Love Hurts. Помнишь песню? Вот сегодня как раз-таки Дэн Маккаферти. Это шотландский рок-вокалист, автор песен, основатель, лидер рок-группы
6: Назарет, что ли?
4: Да. Вот, скончался он, правда, уже.
6: Ну, это понятно, но день рождения сегодня все равно тоже отмечается. Назарет, ты хочешь, мы нашли, что ли?
4: Love Hurts можно послушать.
6: Сейчас это так быстро не найду.
4: Ты веди Love Hurts
6: просто. Погоди ты, что ты меня это самое. Вот, сейчас, что тут.
4: Ты молодец, достаточно шустрый, кстати, для коллеги.
6: В смысле? А тебе попадались вообще не шустрые?
4: Ну... Это я им попадалась.
6: Это с кем ты тут работаешь?
4: Я своих не сдаю.
6: Вот, ладно, молодец.
4: Да, нам напоминают о Белов. Сегодня у Сергея Белова, нашего коллеги, день рождения, 46 лет ему исполнилось. Да, с днем рождения.
6: Серега, с днем рождения тебя. Ты что? А почему у меня напоминание не сработало? Что такое?
4: А потому что в группе надо состоять.
6: В какой?
4: Во всех.
6: Любителей диджеев Бим-радио. Да, Серег, специально для тебя. Вот, я знаю, ты такое любишь, ты разную музыку любишь, но и Назарет в целом тоже уважаешь.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Прямо сейчас стоп-игра. Петр Нижинский передает всем привет, да, Альберт?
2: Все нормально. Я, говорит, учусь играть на скрипке, пока вот он. Так он
1: мысленно.
2: Передал. Мысленно, да.
1: Вот так он.
2: Ну или, в общем, я думаю, что он справится. Все нормально, он умеет. А мы давайте зачитаем сообщение, которое... Чего ты смеешься? Что происходит
1: там
2: с тобой?
1: Роман.
2: Роман написал. Что-то написал. Сейчас вот мы и почитаем, что написал Роман. За бабушку на этом. Принимайте сообщение вашему. Продолжайте писать, но все, что вы напишете сейчас, будет уже не в зачет.
1: Все будет против вас.
2: Все будет использовано против вас в суде, да-да-да. Она плохо пылесосила, но зато она была Сидни Суини. Такая вот от...
1: О, май!
2: Да, ты знаешь, да, кто это такая?
1: Ну, она мне нравится, да.
2: А кому она не нравится? Ты что?
1: Там можно японское не смотреть просто.
2: Там можно просто жениться. Плохо пылесосила, но зато хорошо сосопылила. Это ты уже прочитал,
1: но
2: да?
1: Но зато вкусно готовила. Но зато идеально подметала.
2: Ну, тоже хорошо. Она плохо пылесосила, поэтому ей сказали, пыль сдуй отсюда.
1: Она плохо пылесосила, боже, и поэтому завела себе пылесоса Бирюсика. А, Борюсика, господи.
2: У меня у подруги знакомой робота-пылесоса звали Альберто.
1: Читай давай.
2: Она плохо пылесосила. Ну и ладно, так вот Аяс считает. Она плохо пылесосила.
1: Но зато хорошо зарабатывала.
2: Да, давай вот это вот так вот. Она плохо пылесосила, но зато костюмчик горничный сидел на ней, как ни на ком другом. Так, что тут у нас еще?
1: Фотка есть?
2: Не знаю, пока не скидывали. Она плохо пылесосила, да и плевать, не моя же жена, вот считает Роман. А, что тут у вас?
1: Там Роман
2: еще. А, это тебе просто отдельно. Это тебе в личку. Это тебе в личку. А, так, ну зато вкусно готовила, это мы уже прочитала. А-а-а. Вот. А, но зато неплохо кровососила. Это да, такое бывает. Она плохо пылесосила, но зато делала так, что пылесосить после нее шел муж.
1: Плана не полз.
2: Она плохо пылесосила, но зато идеально высасывала деньги из моей зарплаты. А, это мы уже все читали. Так, что еще тут есть?
1: А так, ну, давай. Читай там
2: дальше. Да читай, давай. Ну, ладно, она хорошо пылесосила, плохо пылесосила, но зато хорошо играла в лото и разбирала в авто, разбиралась в авто и моторах, наверное. И с вечера ставила тесто, всегда знала свое место, круто делала фото, а по утрам мужу делала... Ну, что-то делала, что-то,
1: а
2: что-то,
1: вот
2: наверное,
1: я твой родственник
2: да.
1: спрашивает, а пошло можно?
2: Пошло?
1: Куда пошло?
2: У него что-то пошло куда-то, не знаю.
1: Пылесосить
2: она,
1: пошло.
2: Она плохо пылесосила, но зато лично выносила мозги, и она плохо пылесосила, но зато всегда участвовала в забавушке.
1: Роман удалил свое
2: на
1: сообщение.
2: Бим-радио.
1: Спасибо, минус один грех, Роман, у вас. Поздравляю.
2: Она плохо пылесосила, но зато это молодец, да. Все, все, как будто бы все прочитали. Ничего не забыли. Давай, подожди, я вот еще раз сюда загляну. Тут все прочитано, и тут тоже все прочитано, да? Перепроверь меня, пожалуйста, а то я забывчивый, невнимательный.
1: Все, проверила.
2: Все, проверила. Молодец. Только она прям сейчас напрягалась, прям моргнула даже целый раз. Все, на этом будем закругляться. Ну, как закругляться? Пойдем сейчас выяснять победителя. Будем ругаться сейчас, выяснять, кому что больше понравилось.
1: Я не буду с тобой ругаться. Сделаем, как я сказала, и все. И разойдемся.
2: Наивная чукотская девочка.
1: Владивостокская вообще-то.
2: Ты владивостокская?
1: Да.
2: Оттуда-во?
1: Да.
2: Ну, ладно. Совсем скоро узнаем победителя.
0: Бим-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Тренировка начнется через 5 минут.
3: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
4: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на enka.ru. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадрат. Квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: 94.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова от 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Все, мы определились с победителем. Сейчас будем оглашать имя этого человека, того, кто победил в сегодняшней «Забабушке». Фраза у нас сегодня была очень простая. В целом, можно было там разойтись как угодно.
5: Ну, вот. Они разошлись, они наши дорогие радиослушатели, угодно, да. Она плохо пылесосила. Ты готов там барабаны?
4: Да, да, все, барабаны, дробь, поехали. Она плохо пылесосила, но зато...
5: Но для этого она и родила троих детей. Марат, мы вас поздравляем. Ваш ответ сегодня становится точечным.
4: Точно описывающим жизнь некоторых людей. Используйте детей по назначению, что
5: инвестиции
4: называется.
5: Инвестиции должны срабатывать.
4: Действительно, о чем мы их рожали? Зачем это? Они же должны
5: мы.
4: Же... Ну, вы. Да.
5: Вы, Альберт вы. Ботанин, спасибо за эфир. Кстати,
4: спасибо
5: тут спрашиваете вы.
4: Да.
5: Вот Наталья спросила, я еще потеряла сообщение, спросили, кто сегодня будет проводить приветы.
4: И это...
5: Наш прекрасный коллега, замечательный.
4: Ну? Игорь Никитин, добрейшую вечерочку.
6: Это я.
4: А, подожди,
6: это
4: не
6: я.
4: Тот микрофон.
6: Это я,
4: все,
6: это да. я. О, я понял, я в эфире. Ура,
4: в эфире,
6: я в эфире.
4: Да?
6: Мама!
5: Мама, я в эфире.
6: Мама, я в эфире. Я так соскучился.
4: Будешь привет передавать?
6: Ну, через час.
4: А, ну,
6: примерно.
4: Через час, да. Да, да.
6: Вот.
4: Через...
6: Вообще рад вас видеть. Ну, кроме Альберта, конечно, он каждый
5: день. Это взаимно.
6: Шучу, шучу.
5: У него там рассказывают, что ты об него не споткнулся. Это вот Альберта.
6: А, это его, что ли? Я думаю, да что ж такое-то. Думаю, кто здесь ночует? Оказывается, Альберт.
5: Скоро все мы тут будем. И там тоже все мы будем. Альберт Ботанин, спасибо.
6: Оптимистический настрой, какие.
4: Она весь вечер такая, да?
5: Спасибо.
4: Бубнит, что-то бубнит.
5: Ну, я просто пытаюсь сказать спасибо. Не спаси, сохрани, а вот просто спасибо. И, во-первых, дорогие наши радиослушатели, берегите себя. Помните, что мы у вас есть. Если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас любим. И мудрость вечера, это, конечно, не падайте духом, где попало. Ищите красивые места. Все, Игорь Никитин.
6: Благословляю.
5: Спасибо, сохрани.
4: Вечерний Трубим на этом с вами прощается. Чао, какао. Встречайте Игоря Никитина.
0: Вечерний Трубим.
7: Гороскоп на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
8: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
9: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
10: Звездная пауза.
11: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, заставить себя делать что-нибудь полезное будет почти невозможно. Желательно пережить этот день без потерь для кошелька. Тельцы, исключите эмоциональность, сделайте упор на практичность. Звезды предполагают рост ваших амбиций. Близнецы, перспективы хорошо заработать не дадут вам полностью расслабиться в этот день. Раки, вам придется выполнять чьи-то просьбы и капризы. Это может превратиться в настоящий талант. Львы. Проявите милосердие к своей второй половинке. Если семья настраивает на тихом мирном отдыхе, пусть так и будет. Девы. Вам захочется больше уюта и тепла. Ваши близкие и дети – вот кто зарядит вас хорошим настроением. Весы. У вас ожидается день воспоминаний, семейных праздников и укрепления родственных уз. Скорпионы. Интуиция, сердце и внутренний голос должны быть услышаны. Отмените все свои напряженные дела. Стрельцы. Окружающие будут ждать от вас невозможного, а вы на это вполне способны. Козероги. Вы можете рассчитывать на особое везение в этот день, поэтому не напрягайтесь и не рассчитывайте на одиночество. Водолеи. Как человек амбициозный и самоуверенный, вы сделаете все так, как надо. Но держитесь за родных и близких. Рыбы. Не надо поддаваться натиску со стороны. В данных обстоятельствах вы будете самым разумным человеком. Желаем вам теплых семейных отношений.

добрый вечер. Всех поприветствовать. Здравствуйте, тоже сказать. Игорь Никитин, как и обещали, собственно говоря, уже здесь, уже тут. Буду вещать, общаться с вами. Ну и заглядывая в будущее, конечно, первые сообщения. Игорь, добрый вечер. В эфире, пожалуйста, скажи, как там Петр? Договорю. Петр сказал, что слышно его плохо.

Вечер. Всех поприветствовать. Здравствуйте тоже сказать. Игорь Никитин, как и обещали, собственно говоря, уже здесь, уже тут буду вещать, общаться с вами. Ну и заглядывая в будущее, конечно, первые сообщения. Игорь, добрый вечер в эфир, пожалуйста. Скажи, как там Петр? Договорю. Петр сказал, что слышно его плохо на

0: всех поприветствовать. Здравствуйте, тоже сказать. Игорь Никитин, как и обещали, собственно говоря, уже здесь, уже тут. Буду вещать, общаться с вами. Ну и заглядывая в будущее, конечно, первые сообщения. Игорь, добрый вечер, в эфир, пожалуйста. Скажи, как там Петр? Договорю. Петр сказал, что слышно его плохо на его видеозаписях и историй. Вот. И поэтому, собственно, он пишет. Операция прошла успешно, говорит Петр. Кровь, спицы, шурупы, разговоры и смех в операционной. Все по классике. Докторам респект и низкий поклон, говорит Петр. И просит беречь себя. Но, собственно, операцию ему сделали. Будем надеяться на скорое заживление и появление Петра Нижинского в эфире Бим-радио. Соответственно, но вы все равно рассчитываете. Я думаю, что дней 10, как минимум, наверное, все равно за ним будут следить. А может быть и 7. А потом, может быть, выпишут. А потом, может быть, вдруг, если он захочет выйти и сможет выйти в эфир, то тогда, я считаю, мы услышим уже его голос в вечернем Трубиме, как минимум. Вот такая информация у меня для вас есть. Пусть выздоравливает. Ваши пожелания все прочитаны. Он просто счастлив, что вы... Ну, не ожидал, что вы так среагируете. Вот, что могу сказать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Храмовилин Владимир на Казань. УГРНП 325-169-300-021-657-0+.
4: 15 октября. 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
5: Приходи на футбол.
4: Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2-0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Ну что, в продолжение нашего с вами прекрасного вечера хочется вспомнить один, так скажем, как он называется-то, фильм, наверное, все-таки, да, «Гринч. Похититель Рождества 0+.» Режиссер Рон Ховард рассказал о работе над продолжением. 72-летний постановщик подчеркнул, что проект все еще находится в разработке. Ну вот, я эту новость открывал в надежде, что к Новому году уже смонтируют и выйдет в прокат. В июне 2026 года стало известно, что Джим Керри ведет переговоры о возвращении к роли Гринча. У меня просто не было идеи, не было взгляда на эту историю. И буквально около года назад мне в голову пришла мысль, которую я вам не раскрою, рассказал Ховард на международном кинофестивале Хэмптоне. По его словам, продюсер Брайан Грейзер отнесся к замыслу положительно. Рон Ховард подчеркнул, что Джим верит в эту затею, но напомнил, что съемки в 2000 году дались Кэрри тяжело из-за многочасового грима. Однако теперь технология захвата движения может избавить актера от такого испытания. Ну да, современные технологии, искусственный интеллект, который, надеюсь, все-таки восстановит и все вернется. Ну, да, Роман тут уже комментирует. «Гринч 2» главного героя актуально, если сыграет Трамп. Но, слушайте, Трамп, ну, хотя, наверное, где-то он и актер все-таки. Здесь мне тоже действительно сложно спорить. Ну, а вы же наверняка помните, да, как захватывал дух. Кстати говоря, очень много разнообразных наград он получил, поэтому думаю, что наверняка будет продолжение. Но сколько лет должно было пройти? 27? Да уж, такая интересная история получается.
1: Бим-радио.

Лев, а не на Бим-радио. Микрофон Игорь Никитин. Всех еще раз вновь приветствую. Ну, слушайте, песня классная, да, очень много воспоминаний. Но я надеюсь, у вас тоже остались воспоминания, как мы отмечали день рождения Бим-радио. В ноябре обязательно будем праздновать, поэтому я призываю вас под контролем держать наши социальные сети, будь то канал в Максе, в Телеграме или группе ВКонтакте. Но я уверен, что в прямом эфире вы тоже услышите те самые позывные для того, чтобы быть наготове, для того, чтобы освободить этот день, ну и, конечно, праздновать вместе с нами. Но что, я думаю, вы помните, как в том году выступали MC Зали, Виа Волга-Волга, был собственный Бим-бенд Платинум, ведущие исполняли хиты вживую, конечно, было огромное количество разных призов, подарков, розыгрышей. Но и настоящим сюрпризом стал звонок из Москвы. Бим-радио достоилось престижной премии «Радиомания 2025» в номинации «Радиоигра». Его получило вечернее шоу «Трубим». Но, слушайте, в этом году, может быть, тоже какая-то интересная награда случится. Будем посмотреть, как говорят. Ну и до встречи в эфире на праздниках, конечно, со всей огромной большой любовью, ваша команда Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози.
5: Рекламируй на Бим-радио.
4: 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Отдыхай. С Бим-радио.

Дискотека «Авария», Филипп Киркоров. Кстати, да, вот Киркоров вообще красавчик. Постоянно что-то придумывает интересное, какие-то новые песни, видимо, пытается гнаться за молодежью, что ли. Ну и, кстати, да, новостной фонд у него тоже достаточно интересный. Вот. Но и говорят, что дочь Филиппа Киркорова, Алла Виктория, вновь привлекла внимание общественности. 14-летняя школьница опубликовала в своем блоге кадры с длинными ногтями, за что подверглась критике. Ну, слушайте, ну они же подростки, ну что прям, я не знаю. Но им же, если можно, то можно. Вообще в школах, как я понимаю, нельзя так делать. Но она говорит, что, во-первых, я учусь не в государственной школе, чтобы нас ругали за внешний вид. А во-вторых, при чем тут вообще дела по дому? Я убираюсь в своей комнате, этого достаточно. Ну, слушайте, ну такое вот оно, да. Может быть, где-то и «Звездные дети» тоже имеется в виду.

0: Макс Ветров, «Приди ко мне» называется музыкальная композиция. Очень много запросов прилетело на эту песню. Классная, говорит, песня. Кто поет, напишите срочно. ЧП, что делать? Но нет, без паники, конечно. Еще вижу ваше огромное количество сообщений уже на приветы. Ребят, вы серьезно? Вы специально так делаете, да? А потом будете еще ждать час, пока я их прочитаю. Но я-то в любом случае прочитаю. Вы же знаете, что я человек честен с вами, как ни крути. Вот, поэтому, ну, пишите, ладно, что я теперь сделаю. Потом, видимо, как всегда, все по порядочку будет учитано, зачитано, выставлено, поставлено, как говорится, для вас. Все для вас.
1: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, заставить себя делать что-нибудь полезное будет почти невозможно. Желательно пережить этот день без потерь для кошелька. Тельцы, исключите эмоциональность, сделайте упор на практичность. Звезды предполагают рост ваших амбиций. Близнецы, перспективы хорошо заработать не дадут вам полностью расслабиться в этот день. Раки, вам придется выполнять чьи-то просьбы и капризы. Это может превратиться в настоящий талант. Львы, проявите милосердие к своей второй половинке. Если семья настраивает на тихом мирном отдыхе, пусть так и будет. Девы, вам захочется больше уюта и тепла. Ваши близкие и дети – вот кто зарядит вас хорошим настроением. Весы, у вас ожидается день воспоминаний, семейных праздников и укрепления родственных уз. Скорпионы, интуиция, сердце и внутренний голос должны быть услышаны. Отмените все свои напряженные дела. Стрельцы, окружающие будут ждать от вас невозможного, а вы на это вполне способны. Козероги, вы можете рассчитывать на особое везение в этот день, поэтому не напрягайтесь и не рассчитывайте на одиночество. Водолеи, как человек амбициозный и самоуверенный, вы сделаете все так, как надо, но держитесь за родных и близких. Рыбы, не надо поддаваться натиску со стороны. В данных обстоятельствах вы будете самым разумным человеком. Желаем вам теплых семейных отношений.
4: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Спорил бы я немножечко, все равно, любовь в кино, фантастика, но да, иногда, чтобы нас, чтобы нам, даже правильно так сказать, захватывало дух, чтобы слезки сами наворачивались от счастья или от горя. Ну а для чего еще нужны фильмы, сериалы для этого иногда? Но и для того, чтобы чему-то, возможно, научиться. Не зря же все это снимают. Ну а мы тоже вещаем не зря. Буквально в 21.03, возможно, да. Потому что в самом начале мы будем слушать песню гимна 2004 года. 2024, да? Да. Вот. И начнем. Привет-приветов. А я, в свою очередь, просто обязан напомнить все контакты, координаты для того, чтобы все ваши фантастические сообщения были услышаны и зачитаны в прямом эфире мной, Игорем Никитиным. Пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Макс, ТГ. Можно написать через приложение Бимрадио, знаю, что многие нас так и слушают. Либо через сайт найти специальную кнопку, передать привет, заполнить форму. И все, оно прилетает ко мне и зачитывается в прямом эфире. Поэтому действуйте, пока есть время. Уже, конечно, есть сообщения, но ничего, мы всех обязательно прочитаем. Ну что, давайте еще одну песню послушаем тогда. Не одну, а две.
1: Люби с Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, даю старт вашим эмоциям, чувствам, хорошему настроению, но может быть и плохому, оно же иногда меняется. Поддержим, подбодрим, если нужно. Ну, если что-то песней можем усугубить. В общем-то, да, если прям очень сильно хочется, я знаю, что иногда прям это необходимо бывает. Но все же вы можете мне смело написать. +7 927 242 102.8. Отправляйте в Макс. Кто-то иногда любит смс-сообщение. Тоже буду проговаривать. Оглядывать на всякий случай, ну, мало ли, вдруг будут такие индивидуумы. Ну, давайте стартанем. Ксения пишет, самое первое написал. Добрый вечер, Игорь, приятного вам эфира. Передаю привет всей БИМ-семье, любимой БИМ-болталке и БИМ-читалке. Сергея Белова поздравляю с днем рождения. Всем приятного, позитивного вечера. Вот. Спектакль запустим сейчас, да, я давайте присоединюсь тоже к поздравлениям Сергея Белова. В общем, Серега, я не знаю, слышишь ты или нет, но я уже все сообщение сегодня написал лично тебе. И главное, здоровье, конечно. Здоровье, здоровье, творчество. И все-таки, чтобы всегда все было четко, по времени, по графику, как полагается. Здравствуйте, Игорешка. Это я дальше погнал уже. Передаю привет всей болталке, ведьмочкам, моим девочкам и всем слушателям Бима. И, конечно же, нашим ведущим на сегодняшний вечер. Здравствуйте, Юлия. Спасибо большое за привет и мне тоже. А также Сергей Белов с днем рождения. Петру выздоровление скорейшего. Если можно, песню Доминика Джокер. Да я думаю, да. Сейчас тихонечко мы тоже выставим ее, чтобы она звучала для вас. Привет, Казань вечерняя. Привет вам, Игорь. Классного эфира, классного вечера. Привет, Ярославе. Благодарю за классный эфир Трубим. Привет, Альберту. Также благодарит за классный эфир Трубим. Петру скорейшего выздоровления. Привет всей болталке. Скоро буду. Это, знаете, кто пишет? Павел это пишет. Поэтому, если что-то вдруг, то он вот здесь у меня на связи. Ну, давайте тихонечко начну исполнять ваши музыкальные пожелания. Буду периодически также появляться в эфире, передавать ваши сообщения. А вы мне пишите, если необходимо. Я с удовольствием зачитаю ваше послание.
2: Реклама на Бим-радио.
1: Рекламный вечер. Здравствуйте, Юлия. Спасибо большое за привет и мне тоже. А также Сергей Белов с днем рождения. Петру выздоровление скорейшего. Если можно, песню Доминика Джокер. Да я думаю, да. Сейчас тихонечко мы тоже выставим ее, чтобы она звучала для вас. Привет, Казань вечерняя. Привет вам, Игорь. Классного эфира, классного вечера. Привет, Ярославе. Благодарю за классный эфир Трубим. Привет, Альберту. Также благодарит за классный эфир Трубим. Петру скорейшего выздоровления. Привет всей болталке. Скоро буду. Это, знаете, кто пишет? Павел это пишет. Поэтому, если что-то вдруг, то он вот здесь у меня на связи. Ну, давайте тихонечко начну исполнять ваши музыкальные пожелания. Буду периодически также появляться в эфире, передавать ваши сообщения. А вы мне пишите, если необходимо. Я с удовольствием зачитаю ваше послание.
2: Реклама.

0: если что-то вдруг, то он вот здесь у меня на связи. Ну, давайте тихонечко начну исполнять ваши музыкальные пожелания. И буду периодически также появляться в эфире, передавать ваши сообщения. А вы мне пишите, если необходимо. Я с удовольствием зачитаю ваше послание.
1: Реклама на Бима.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Привет, приветов! На BIM-радио.
4: Ты

0: Если ты со мной. А, вот оно, да. Вот я прям попел, как будто бы, правда, вне эфира. Ну и то хорошо.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Ну, а вас буду благодарить за такие песни. Вообще очень классные. Ну да, тут этот час и зависит от вас, в общем-то, каково будет настроение по песне. А я давайте продолжу, потому что вы ждете, а я волнуюсь. Добрый вечер, Бимуля и Гарёша. Здравствуйте, ДС. Очень приятно. Пламенный привет, Бим-болталки. А еще сердечко. Да-да-да. Поздравляю замечательного, душевного, позитивного ведущего Сергея Белова с днем рождения. Здоровья, сил, энергии, позитива и всего самого. Наилучшего. Да, песню поставлю, уж праздничная, особенная, да. Приветики, Игорь! Рад тебя слышать, Рауф, я тоже видеть рад. Привет, любимый ведущий, любимой радиостанции, всем тем, кто узнал, тоже большой привет. С днем рождения также поздравляет Сергея Белова и желает скорейшего выздоровления нашей зажигалки Петру. Ну да, я так полагаю, сегодня им двоим будет посвящен целый час. Но, в общем-то, ваше желание, как хотите, так пусть и будет. Еще Рауф передает привет любимой Казани, водителям такси, желает шикарного коэффициента, конечно, ну и чтобы нервы были целые. Так, спасибо большое за эфир, шикарного вечера, суперского настроения. Так, любые, да, ну, такое требование. Ладно, включим, как говорится, это все в процессы музыкальные. Добрый вечер, Игорек, хорошего эфира. Сергею хочу пожелать, как говорит Шварценеггер, I'll be back. Ну, да, он всегда возвращается, чтоб всегда ждали дома любящие люди. Быть как Сталлоне неудержимым и очень сильным крепким орешком, как Брюс Уиллис. С днем рождения, Сергей! Также передает теплый привет Наталья, да, Бим-болталки, еще своей семье. Еще говорит, что сильно всех люблю. Вот, да, чтобы операция... Да, стойте. А, вы рады, что операция у Петра прошла успешно? Ну да, слушали все эти пожелания. Вот. Так, Рафиль поздравляет также Сергея Белова с днем рождения. Пусть самое главное будет здоровье, а потом уже подключается удача в жизни, на работе, и пусть исполняется все то, что он захочет. Ай-яй-яй, приветов еще налетело, ведь в приложении сайта. Ну, давайте немножечко хотя бы партию, да? А, привет, большой Бим-болталки, привет Игорю Никитину и всем сотрудникам Бим-радио. Хочу услышать слова Твоткодинова. Ага, заказ принят. Добрый вечер, Бимка. Во-первых, хочу пожелать Петру скорейшего выздоровления и песню просит певица Славы. Ага, я просто познакомился с очень красивой девушкой через Бим-болталку. Пусть ей будет приятно. Хорошо, как услышите певицу Славу, надеюсь, что у нас эта песня есть, так сразу, если что, знаете, это вам, да. Добрый вечер, болталка и всем. Ксения Сергеевна, запятая, жду встречи с тобой возле твоего дома, запятая. Возвращайся скорее со своей учебе. Ну, вот здесь точка. Песню тоже просит группица. Ну, вот, назаказывали. Давайте сначала с днем рождения всех штунов послушаем и споем. Вот. И, кстати, да, может быть, у кого-то сегодня тоже есть день рождения. Давайте я вас тоже поздравлю. Счастья, здоровья. Про желания не забывайте уж, пожалуйста. Они же имеют такое свойство исполняться. Все-таки.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, продолжаем. Павел, надеюсь, услышали свою песню. В общем-то, я тоже где-то рядышком с вами, поэтому тихонечко можете возвращаться, как и обещали. Так, движемся дальше. Напомню, контакт, координаты. Вдруг, да, вам необходимо сегодня быть в прямом эфире. +7 927 242 102.8. Пишите Макс. В ТГ написали тоже. Вот, и с помощью приложения очень активно пока все. Ну, давайте я сначала по приветам, потом будем с песнями разбираться, а то время действительно пролетает очень-очень скоро и быстро. Бим-радио, привет! Хочу передать своей жене Велине, хочу сказать, что очень сильно люблю, заказать песню. Нет у нас такой песни, Жень Трофимова. Надеюсь, что все-таки появится какое-то ближайшее время, тем более оно вроде как из сериала, наверное, должно быть иногда в эфире-то. Здравствуй, любимое радио. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Бимболталки. Сегодня главное событие — день рождения Сергея Белова. Белого. Да, шутеечка, классно. Поздравляю его, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов. Вот Светлана послание. Рустем пишет: привет, Бимрадио. Передаю своей семье Алсу и также брату Айдару привет, наверное, да, Бимболталки тоже привет. Юлие, хочу заказать песню, вот, и на день рождения передают Сергея. Так, что, Петру, наверное, да, выздоровление, и Белову выздоровление. Ну, в общем, все перепутали, но мы все поняли. Спасибо большое. Добрый вечер, передаю большой привет мужу Саше, дочке Софии, сыну Илье. Я вас люблю, Танслу пишет. Так, да, Аида. Привет, Игорёша, привет, Бим. Мы сейчас с семьей едем с игры Уникса против Уралмаша. Выиграли! Ура, ура, ура! Ну, слушайте, хорошо, что вы ездите болеть, поддерживать... Поддержка просто очень необходима всегда и всем. Ох, так, давайте еще немного сообщений с приложения. Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Бимчик. Хочу поздравить с днем рождения Сергея Белова. Искренне пожелать ему всего самого наилучшего, а самое главное, крепкого здоровья. Также хочется пожелать здоровья Петру Нежинскому, скорейшего выздоровления. Петр, ваши радиослушатели с вами, держитесь! Болталка тоже с вами. Болталкам и болтунам большой привет. Из музыки что-нибудь веселое на мой вкус. Вау-вау-вау, Михаил, вау-вау-вау. У меня тут вкус... Сегодня пока вкус слушателей вкус. Вот, поэтому я тут их желания исполняю. Так, еще почитаю в следующем выходе, поэтому не переживайте. Я тут открыл сообщение Ильи, тут целое стихотворение как будто у меня. Сейчас начал, подготовлюсь.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Сильным переходом только не удивляйтесь, да, эту песню тоже просили, но и песня тоже классная.

вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и день.

0: Спецприветов на БИМ-радио.
1: Ох, да, это опять я, продолжать будем. Игорь Никитин, микрофона, вы тоже где-то рядом со мной, знаю. Добрый вечер, поставьте, пожалуйста, песню. Вот, привет любимому Славе от Галины. Классно, классно. Очень интересное у вас сообщение сегодня. Так, от Ильи же обещал послание. Всем привет, с Покровом поздравляем. Счастья, мира и добра желаем. Пусть Пресвятая Богородица от невзгод и бед укроет вас. Любимому радио привет сердечный, пусть звучит эфир ваш бесконечно. Давайте ваши приветы зачитывать скорее. Сегодня праздника на сердце пусть светлей. А для настроения музыка для вас, солнце и сердце, пусть звучит сейчас. Чай вдвоем подарит песню в этот час. С праздником, Покров, дорогие вас. Спасибо. Можно из музыки в исполнении группы Чай вдвоем послушать песню. Но я, в общем-то, тут все понял, принимаю. Добрый вечер. Передаю привет всей болталке Елене, ее семье. Сергей Белов, с днем рождения! Но пусть сбываются все мечты, пусть жизнь полна вдохновения, лишь светлые ждут пути. Дима, спасибо большое. Привет, Бим, передаю привет любимому папе Владимиру, едем с тренировки. Спасибо ему, Ариша, спасибо. Папе тоже большой привет, также от БИМ-радио. Приветы и теплого вечерочка всем слушателям БИМ-радио, своей любимой девушке, всем доброты и души гармонии. Поставьте, пожалуйста, песню «На заре облака». Наверное, ее. Марат, спасибо за сообщение. Я сейчас куда-нибудь все это тихонечко, наверное, да и поставлю. Привет, БИМ-радио. Сегодня свой день рождения отмечает самый клевный парень. Навкиев Ринат Гарафутдинович из поселка Марки, наверное, правильно, да, республики Мариэл. Желаем ему исполнения всех заветных желаний, воплощения в жизнь всего задуманного, позитива и прекрасного настроения. С поздравлениями от друзей, соседей и близких. Вы нас что, в Мариэл тоже слушаете? Серьезно? Привет вам огромный из республики Татарстан тогда, раз уж на это дело пошло. Эх, сейчас бы вашу танцевальную современную, но у нас, наверное, ее нет. А так бы вы зажгли, это точно. Так, что я тут еще наобещал песен, тихонечко буду воспроизводить. Всех, у кого день рождения, поздравляем. Здоровья, здоровья, главное здоровье. И планов на будущее вперед. Им же тоже надо исполняться.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как...

приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

0: медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Привет, приветов на BIM Radio.
1: Так, давайте пока еще будем продолжать. Читать буду ваши сообщения. Привет, любимого я. Здравствуйте, здравствуйте, любимого я. Включите песню в исполнении Ярославы. Ну и Платинум, видимо, да? Ладно, зафиксирую, запомню. И на всякий случай напомню контакт, как можно передать ваше сообщение. Потому как время чуть-чуть прям осталось. Поэтому успевайте написать сейчас, а то вдруг я не успею его прочитать и уже уйду. И все. Плюс 792-72-102-8. Добрый вечер. Рустама Тамаева, пожалуйста. Ада Штырма. А, господи, название татарское. Ну, слушайте, по-моему, в таком исполнении нет у нас песни, поэтому вот как есть, так есть. Так, Ренат пишет, песню просит «Я татарин». Не знаю, есть или нет, успею, не успею. Посмотрим. Времени действительно уже осталось не так уж и много. Добрый вечер, любимый BIM Radio. Спасибо за классное настроение. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Ризвану и попрошу о «Дом зеленых глаз». Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Да, да. Так, Вальдемар пишет. Добрый вечер, BIM Radio. Услышал DS радостно на душе. Поставьте для нее песню. Как много исполнителей. Кстати, Сергей Белов, с днем рождения, здоровья, счастья, добра. Благодарствую. Да, пожалуйста, всегда рады. Сейчас тихонечко буду ваши пожелания выставлять. Да, вы слушайте, пожалуйста, это все.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на БИМ-радио. Передавай приветы через мобильное приложение БИМ-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, пора, видимо, завершать, заканчивать. Ну и давайте я еще раз везде все посмотрю, гляну, мало ли, потому что иногда напишут куда-то туда, куда мы даже не заходим, не успеваем. И многие спрашивают, будет ли моя песня. Да, ребят, я вам на следующий час музыкальный некоторые песни понаставил, поэтому давайте без обид, чтобы у нас с вами все было хорошо. Думаю, да. А как еще иначе? Там чего-то холода какие-то впереди планируются. Вроде бы как нас порадовала эта осень. Но и, нет, честно, дождя вообще никак не хочется, потому что, ну, как-то будет влажненько, будет прохладненько, будет холодно. Вот, поэтому и не хотелось бы, чтобы все было именно так. Но все-таки, да, еще один раз выйду, наверное, попрощаться-то точно. Вот, поэтому плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 можно еще написать в Макс. Ну, кстати, да, и кто-то еще в ТГ пишет, кто-то с приложения Бим-радио пишет, кто-то пишет через сайт, даже пришло сообщение, как вы там нашли эту волшебную кнопку, я не знаю, но она там есть. Ее только нужно отыскать, и, собственно, все. И оно прилетает, я это все читаю и буду тихонечко, наверное, завершать. Вот, еще с днем рождения хотят поздравить дочку Елизавету. Всего самого хорошего в жизни, исполнение твоих самых сокровенных желаний, удачи и здоровья. Но Роман, видимо, отец, поэтому Елизавета Романовна, присоединяемся и поздравляем всех вас. Так, ну что, да, на заре обещал песню, давайте ее запускать, слушаем.

Ну, меня тоже уже начинают звать голоса. Говорят, Игорь, надо ехать домой и высыпаться, потому что завтра очень интересный, обширнейший день. Ну, и здесь тоже на Бим-радио будет таковой же. Утромены будут будить всех с 7 часов, поэтому, если кому-то нужно будет проснуться, запускайте Бим-радио. А потом еще и коробку передач. Это я вам по секрету просто рассказываю. Но мало ли, водители завтра будут готовы к этому и приедут быстро и оперативно. Ну, а еще, конечно, не забывайте подписываться на все наши социальные сети. Пусть это будет канал в Макси Бим-радио. Есть болталка Бим-радио. Есть группа ВКонтакте Бим-радио. Есть много всего интересного. Вот, поэтому... Мы всегда рядышком, даже если вы находитесь на другом континенте мира. Есть приложение и сайт, в котором также вещает и есть Бим-радио. Даже, надеюсь, в умных колонках теперь все вернулось и заработало. Судя по последним новостям, не так-то все сладенько было. Вот поэтому есть для этого Бим-радио, дорогие мои. Мы на связи 24/7, ну практически, да, музыка-то уж точно. Все, прощаться буду. Игорь Никитин, за все пожелания далее будет отвечать Татьяна Буланова, потому что еще одна песня с днем рождения должна прозвучать. До свидания всем, пока, еще услышимся.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

0: Дорожное радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: судьба моя. Люблю тебя, я до луны и обратно.
1: Бим-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Отдыхай с БИМ-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: правда.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Lego.